что сделает праведник? Господь во святом храме Своем, Господь, престол Его на небесах, очи Его зрят, вежды Его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер, их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника.

Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят.

Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились».

Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лице Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь. Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным. Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

В нашей передаче сегодня мы постараемся ответить на вопросы скептиков, такие как: действительно ли Ной в ковчег находится на горе Арарат?

Действительно ли Ноев ковчег находится на горе Арарат? На этот вопрос отвечает доктор Эндрю Снеллинг. Несмотря на многочисленные экспедиции на протяжении многих столетий, Ноев ковчег до сих пор не найден. Геолог предлагает одну причину. Из всех известных, так сказать, потерянных артефактов, которые еще предстоит найти, Ноев ковчег возглавляет список в умах многих людей. От Гонконга до Голландии мир очарован Ноем и ковчегом. Это неудивительно, потому что во многих культурах есть древние истории о потопах. Хотя детали этих историй отличаются, многие из них, похоже, отражают истинное повествование книги Библии Бытие 6 по 9 главы. Этот интерес также привлекает множество людей со всего мира копии ковчега в натуральную величину в музее Ark Encounter в Северном Кентукки. В то же время несколько команд продолжают поиски настоящего ковчега. Большинство из них сосредоточены на горе Арарат на северо-востоке Турции, где свидетельства очевидцев, которые видели деревянные строения, стимулировали интерес на протяжении веков. Имея такой большой размер и такой огромный интерес со стороны людей, почему ковчег до сих пор не нашли? Возможно, нам нужно еще раз взглянуть на Божье Слово. В нем говорится, что ковчег остановился на Араратских горах в 150-й день потопа, Бытие 8.4. Это был регион, а не одна гора. Кроме того, в своих вековых поисках охотники за приключениями упустили из виду геологический состав этой местности. Как формировались и изменялись породы и пласты в этом регионе во время потопа и в последующие годы? Библейская ссылка на Араратские горы как место остановки ковчега предполагает, что эти горы сформировались задолго до окончания потопа. Последний был глобальный. Это событие полностью изменило геологию Земли, и с тех пор поверхность нашей планеты продолжает меняться. Возможно, геология современного Араратского региона прольет свет на то, стоит ли вообще искать Ноев ковчег именно там. Поиски Ноева ковчега. С 1800-х годов несколько десятков экспедиций поднялись на гору Арарат в надежде найти доказательства существования Ноева ковчега, и многие другие экспедиции планируются в ближайшие годы. Спутниковые данные и аэрофотоснимки вызвали интерес к нескольким объектам. Большинство экспедиции были сосредоточены на нескольких местах, исходя из наблюдений, о которых сообщалось ранее. Араратская аномалия. Разведывательный самолет ВВС США сделал черно-белые снимки северо-западной стороны горы. На Арарате в 1949 году обнаружен крупный объект, напоминающий часть корабля. Снимки были обнародованы в 1995 году и вызвали повышенный интерес. Ущелье Ахора. На километр ниже вершины Арарата находится ущелье Ахора. Это место приобрело популярность, когда Джордж Агапян, армянин, утверждал, что в детстве его дядя брал его с собой на верхнюю палубу ковчега около 1908 года. На протяжении всей своей жизни он рассказывал об этом, но не мог точно определить место. Нескрытое место Нами. Турецкий гид Ахмет Эртугрул предположительно нашел отсеки внутренней части ковчега на южной стороне горы Арарат. Он сделал фотографии в 2008 году и сообщил о них Нами. Это расшифровывается Noah's Ark Ministries International, христианской организации в Гонконге. Дурупинар. Проливные дожди обнажили большое ковчегообразное образование в 1948 году примерно в 24 километрах от вершины Арарата. Экспедиция 1960 года нашла только грязь и скалы, но исследователь Рон Уайт
вернулся в 1970-х и 1980-х годах, утверждая, что нашел с помощью генератора частоты контур металлической арматуры. Джабаль-эль-Джуди. Некоторые древние писатели говорили, что люди все еще могли видеть ковчег во времена Нового Завета на горе Массис. Экспедиция нашла фрагменты древесины в 1953 году, поощряя дальнейшие экспедиции. Сулайман То, ветеран по имени Эд Дэвис, утверждал, что видел останки Ноева ковчега, когда находился в Иране во время Второй мировой войны. Более поздние экспедиции утверждали, что нашли подобные балки скалы на горе Сулейман. Гора Арарат, вулкан и его геология. Гора Арарат технически известна как стратовулкан. Это конусообразный вулкан. Он постепенно рос благодаря многократным извержениям из центрального жерла, которые откладывали последовательные слои лавы и вулканического пепла на склонах растущей горы. Современная гора Арарат фактически состоит из двух стратовулканов – Большого и Малого Арарата, которые возвышаются над плато. Сама равнина находится на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Вершина Большого Арарата находится на высоте 5137 метров над уровнем моря, в то время как Малый Арарат всего в 13 километров к востоку от него имеет высоту в 3896 метров. Вместе они занимают огромную площадь в 1090 километров и, по оценкам, состоят из колоссальных 1170 километров лавы и вулканического пепла. Когда появилось это чудовище? Сегодня это спящий вулкан, он был активным до недавнего времени. 2 июля 1840 года на верхнем северном склоне Большого Арарата началось извержение. Взрыв и поток вулканического пепла сопровождались землетрясением магнитудой 7,4 балла. Однако пара и пепла и гигантский оползень полностью опустошили монастырь и деревни на своем пути. Более ранние араратские извержения известны из устной истории и археологических раскопок. Они произошли в 1783 году и 1450 году, около 550 года до нашей эры, а также еще раньше. Ледники и лавины разрушили каньоны на склонах, обнажив его внутренние слои. Это позволило геологам провести детальное полевое исследование, чтобы установить, когда и как сформировалась гора. Вулкан вырос в 4 основных этапа. Предварительный конус, наращивание конуса, климатическая фаза и фаза извержения. У его основания находится последовательность слоев вулканического пепла толщиной 700 метров, отложенных сильными извержениями во время предконусной фазы. Затем извержение из двух центральных жерл, около 550 метров лавы и вулканического пепла образовали два конуса. В кульминационной фазе обильный поток лавы добавил еще 820 метров к общей высоте. Наконец, лавы и вулканический пепел вырвались из трещин в боках.

геология под горой Арарат. Но какие скалы находятся под араратскими вулканами? Опять же, тщательная полевая работа показала, что многие слои более ранних вулканических пород распространились по всему плату Эрзурум-Карс в Восточной Турции. Много сильных извержений произошло, прежде чем гора Арарат стала главной вершиной этого плата. Под вулканом. Гора Арарат – молодой вулкан, расположенный в очень нестабильном регионе. Под ним и вокруг него находится огромная плата, которая образовалась при столкновении тектонических плит, вызвавших массивные потоки лавы, которые покрыли более 50 тысяч километров. Арарат составляет лишь 1/50 этой площади, малая точка по сравнению с тем, что возникло позже. Неужели Ноев ковчег действительно здесь? Потопные осадочные слои по крайней мере 4200 метров. Глубоко под горой Арарат находятся тысячи метров поводковых отложений, заполненных в основном морскими окаменелостями, уничтоженной жизнью океана и суши. Они похожи на потопные слои, которые мы находим по всей Земле. Потоки лавы около 200 по 800 метров. Над поводковыми слоями находятся мощные лавовые потоки. Они покрыли область после того, как воды потопа стекли с земли. Слои лавы застывали в течение нескольких лет, и между ними включились тонкие образования локализованных озерных отложений с окаменелостями погребенных пресноводных рыб. Молодой вулкан. Гора Арарат – стратовулкан, возникший спустя некоторое время после того, как лава покрыла регион. Он рос по мере вытекания лавы из двух отверстий. Постепенно на склонах создавались слои лавы и пепла, распространяясь поверх плато. Под этими вулканическими слоями находится толстая последовательность горных пород, которые образовались, когда океанские воды затопили область и отложили осадки, заполненные миллиардами морских существ, таких как брахиоподы, плеченогие, кораллы, моллюски и аммониты. Морские беспозвоночные ископаемые появляются в том же порядке, что и в других местах по всему миру. Нижняя часть этой последовательности осадочных слоев имеет окаменелости, подобные другим девонско-пермским палеозойским слоям, которые, по мнению креационистов, были отложены в глобальном масштабе в начале потопа. Над ними находятся триасово-меловые мезозойские слои, которые были отложены позже одновременно с окаменелостями динозавров. Затем слои эоцена, нижнего миоцена, кайнозой, наносились до того, как океанские воды полностью отошли. Лава Эрзурум-Карского плато рассекалась поверх этих осадочных слоев намного позже. Подтверждение того, что эта плата образовалась после потопа, являются незначительные локализованные слои отложений, содержащие континентальные сухопутные окаменелости, отложенные местными пресноводными реками и озерами. Эти слои были отложены между многими потоками лавы, которые сформировали плато. Осаждение почти закончилось, прежде чем гора Арарат появилась над плато. Таким образом, гора Арарат не образовалась под водой. Извержения вулканов, которые распространили лаву по плату Эрзурум-Карс, а затем сформировали гору Арарат, начались после того, как потоп отложил все осадочные слои. Это означает, что океанские воды уже отступили из Восточной Турции, и Ноев ковчег остановился до того, как была образована эта гора. Гора Арарат библейской хронологии. Все эти детали жизненно важны для того, чтобы поместить формирование горы Арарат в библейскую хронологию. В свою очередь, это дает ответ на вопрос,
действительно ли Ноев ковчег находится на горе Арарат. Божье слово ясно говорит, что ковчег остановился на горах Араратских на 150-й день потопа, Бытие 8.4. К тому времени вода уже распространилась по всей земле, Бытие 7.19 по 24 стихи. Океанские воды не отступали, пока ковчег не остановился благополучно. Однако вулкан, ныне называемый горой Арарат, не появился, пока океанские поводковые воды не отступили. Кроме того, слой лавы и пепла Арарата датируется временем послепотопного ледникового периода. Это согласуется с мнением, что гора Арарат образовалась на вершине сухого плато после потопа. Таким образом, Арарат – послепотопный вулкан, который последний раз извергался менее 200 лет назад. Итак, как библейский геолог, я не ожидаю найти Ноев ковчег на горе Арарат. Вместо этого он, должно быть, остановился на другой высокой горе того времени в регионе. Поколебало ли это мою веру в Слово Божие, как достоверный рассказ об историческом катаклизме всемирного потопа? Ни в коем случае. В Библии ясно говорится о горах Арарата, а не о самой горе Арарат. Так что я еще больше уверен в надежности Библии. Кроме того, нам не нужны остатки Ноева ковчега, чтобы оправдать или поддержать нашу веру. Божье слово абсолютно истинно во всех деталях, потому что Бог – его автор. «Все слово твое есть истина», читаем мы в 118-м псалме, 160-й стих. Даже не найдя ковчега, есть много геологических доказательств того, что потоп произошел так, как его описывает Слово Божье. Область геологии – это лишь один из многих инструментов, которые Бог дал нам, чтобы исследовать Его дело и показывать другим, почему наша вера разумна и увлекательна.

Ноев ковчег найден или нет? Кратко взгляните на популярные утверждения об открытии. Отслоение в горах. На этом спутниковом снимке 2003 года изображен объект в форме ковчега, выступающий из склона горы Арарат. Исследователи надеялись получить лучшее изображение оригинальной зернистой фотографии, сделанной самолетом в 1949 году. На фото было видно большое образование, выступающее изо льда и снега, известное как Араратская аномалия. Трудно определить размер объекта и сказать, были ли сделаны другие изображения на этом же месте. Некоторые охотники за ковчегом надеются, что это может быть их следующий большой прорыв, но геологи говорят, что объект похож на простой выход скалы, который появляется, когда снег и лед тают в таких местах. До настоящего времени турецкое правительство не разрешило экспедиции исследовать это место. Бревно из ковчега. В 1993 году в программе СПЦБС «Невероятное открытие Ноева ковчега» был показан француз, который сообщил, что нашел деревянную балку в расщелине на Арарате и увидел большой темный объект

и проливные дожди раскрыли в 1948 году большую формацию ковчегообразной формы. Место, названное Тендюкер, часть национального парка в Турции, поэтому туда легче добраться, чем во все другие основные места вероятного расположения ковчега. Рон Уайт утверждал, что нашел несколько артефактов в этом районе, чтобы подтвердить свое утверждение, что объект действительно является ковчегом. Однако геологи и археологи изучили это место и заключили, что это всего лишь одно из многих подобных геологических образований в регионе. Многие из этих ученых были христианами, которые хотели бы найти ковчег, но доказательств не хватало.

0: Внутренняя комната ковчега. После того, как турецкий гид заявил, что обнаружил внутренние отсеки ковчега, организация из Гонконга отправила команду на это место. В 2010 году ее члены объявили, что нашли деревянные образцы, которые, по их мнению, были частью ковчега. Они сняли видео и поделились несколькими фотографиями внутри сооружения. Доказательств возможного мошенничества было предостаточно. Местный гид Курт, возглавлявший группу, не позволил экспертам посетить место, а исследования и отчеты имели многочисленные несоответствия. Дальнейшие сообщения о посещении этого места, включая заявление об обнаружении там археологических артефактов, весьма расплывчатые. Радиоуглеродные датирование дерева, которое, как утверждалось, взято с этого места, дало слишком молодой возраст. Некоторые фрагменты даже датированы как современная древесина, а некоторые имеют метки, которые похожи на следы современных деревянных стругальных станков. Деревообразные камни. В 2006 году Боб Конюк возглавил команду из 14 американцев. Они посетили регион Вирани, где ветеран Второй мировой войны утверждал, что видел ковчег. Группа заявила, что на горе Сулейман в высоте 3960 метров над уровнем моря нашла объект, который имел вид почерневшего окаменелого дерева. Организация Конюка признала, что именно это место видел ветеран. Несмотря на все заявления, геологи считают, что балка имеет все признаки общей геологической формации с перевернутыми и разрушенными тонкими слоями породы. Никаких лабораторных исследований в базе не проводила. Будет ли когда-нибудь найден Ноев ковчег? Основываясь на том, что гора Арарат состоит из вулканических слоев поверх потопных отложений, мы можем быть уверены, что ковчег никогда не будет найден на этой горе. Но должны ли мы ожидать, что найдем судно в другом месте? Как незамечательно было бы найти знаменитый ковчег? Следующие детали делают такой.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно

0: заканчиваются на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых, Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Сергей Петрович и Любовь Александровна Калинниковы вернулись из туристической поездки по Европе в начале мая. Сергей Петрович был очень доволен этим путешествием. Они побывали во многих красивейших местах этого континента, посещали различные выставки, музеи и старинные замки, познакомились с известными людьми и замечательно отдохнули. Особенно радовало Сергея Петровича то, что его Любочка во время всего путешествия прекрасно спала по ночам, а днем была веселой и жизнерадостной, как во времена их юности. Да и внешне она заметно помолодела. Его здоровье тоже пошло на поправку. Сердце больше не давало о себе знать, и он даже не вспоминал о нем. Их время с самого утра и до позднего вечера было занято до отказа. И это не давало ни Любови Александровне, ни Сергею Петровичу вспоминать о том, что беспокоило их совсем недавно. И он, и она были очень довольны этим обстоятельством и старались вечером составить план на завтрашний день так, чтобы не было, что называется, ни одной свободной минуты. И вот теперь, вернувшись в свою страну, Калинниковы надеялись, что им и здесь будет чем заняться. Александр приобрел для них хороший, прочный дом с довольно большим участком на берегу полноводной, но не слишком широкой реки. Земля уже проснулась от зимнего сна и ожидала того дня, когда люди начнут с любовью обрабатывать ее. Оказавшись на своем собственном участке, Любовь Александровна с улыбкой ходила по мягкой теплой земле, планируя, где и что ей лучше всего посадить. Сергею Петровичу дом и участок понравились, хотя, конечно же, земли могло быть и побольше. Но это дело поправимое. Рядом неплохой участок с заброшенным садом. Видно, хозяева не часто наведываются сюда, а значит, нетрудно будет прикупить его, предложив кругленькую сумму. Ну, а для начала надо оборудовать пасеку, завести плодородную землю, купить саженцы и рассаду. В общем, дел хватит. Целый день приходится вертеться, как белка в колесе, так что от усталости, накопившийся за день, они крепко спят до самого утра, и никакие угрызения совести их не беспокоят. А что еще надо человеку? Трудись в свое удовольствие, питайся собственной земли, да радуйся каждому новому дню. Так думали Калинниковы, и так они и жили. Вера очень любила весну. Конечно, ей нравились все сезоны. У каждого из них было свое очарование, свое отличие, своя прелесть. Но весна – это что-то совершенно особенное. Как интересно наблюдать за тем, как окружающая природа возрождается к новой жизни. Вот деревья, совсем сухие на вид, безжизненные, с голыми, изогнутыми ветками. Почувствовав тепло, просыпаются. За считанные дни набухают почки, а затем происходит самое настоящее чудо. Из почек вдруг появляются молодые, светло-зеленые клейкие листочки, нежные и прозрачные. А может быть, вместо листьев из почек выглянут белоснежные или нежно-розовые цветы. Деревья тогда становятся нарядными, словно одетыми в прекрасные кружевные платья. Аромат от них в погожий солнечный день разносится далеко вокруг, и неутомимые труженицы-пчелы тут же прилетают, чтобы собрать сладкий нектар с распустившихся цветов. Весна в этом году для всех Тихоновых была особо примечательной. Впервые в своей жизни они встречали праздник Пасхи верующими людьми. У Веры и Володи дела в школе шли неплохо. Больше их никто не трогал и не запрещал говорить о сотворении. Директор ждал окончания учебного года, чтобы уволить непокорных учителей. А родители, которые не хотели, чтобы их детей учили сотворению, договорились с другими преподавателями биологии, чтобы ребята по этому предмету были аттестованы у них. Как и прежде, Вера дважды в месяц по пятницам проводила со своими восьмиклашками занятия для любителей природы. И почти каждую субботу ходила с ребятами в походы или в лес, или на речку. А иногда к расположенному вдали от города большому озеру, где весной было особенно красиво. Вот и в ту субботу перед праздником Пасхи Вера, собрав своих ребят, направилась с ними на озеро. Листья на деревьях еще не до конца распустились, и лес казался из-за этого прозрачным. Так весело было идти по узкой грунтовой дороге, бегущей к озеру. На обочине в ярко-зеленой траве мелькали полевые цветы, звонко пели в глубине леса птицы, а солнце, поднявшись высоко вверх, согревало всех своими нежными, еще совсем не обжигающими лучами. Время на озере шло быстро. Набегавшись и наигравшись, ребята вместе со своей учительницей расположились на теплой траве, чтобы подкрепиться и отдохнуть перед обратной дорогой. Вера разложила на траве клеенку, и все стали выкладывать свои припасы. У многих ребят из рюкзаков появились разноцветные крашеные яйца и золотистые куличи, украшенные белой с яркой присыпкой глазурью. Вот и хорошо, что они принесли все это. Есть прекрасный повод, чтобы именно сейчас рассказать им о предстоящем празднике, подумала Вера. «Ребята, не могли бы вы мне сказать, почему на нашей походной скатерти сейчас лежат куличи и крашеные яйца?»
2: «Так завтра же Пасха, Вера Сергеевна!»
1: «А в Европе на Пасху еще и разных зайчиков из теста пекут, очень вкусных, между прочим!» «Ну, а в чем заключается смысл этого праздника, вы знаете?» — спросила Вера своих учеников.
2: «Нет, не знаем». «Я не знаю». «Я тоже не знаю», — раздались голоса.
3: «А я знаю. Этот праздник отмечает как пробуждение к новой жизни. Природа возрождается снова. Опять все вокруг расцветает».
1: Боря Крылов, до этого молча слушающий одноклассников, сказал:
4: «В этот день мы празднуем воскресение Иисуса Христа из мертвых».
1: А Саша Дмитриев добавил:
5: «Иисуса распяли за наши грехи, но Он в третий день воскрес. И именно поэтому последний день недели мы называем воскресением».
1: «Да, это так», — сказала Вера, а затем обратилась к Оле Масловой. «А ты что можешь добавить, Олечка?»
6: «Ребята правильно сказали. Иисус Христос воскрес. Смерть над Ним уже не имеет власти. И теперь тот, кто поверит в Него и раскается в своих грехах и ошибках, если даже и умрет, обязательно воскреснет».
2: «А как же зайцы, куличи и яйца? Их ведь всегда готовят на Пасху», — сказал кто-то из ребят.
1: Традиция красить яйца появилась у язычников как символ солнца и жизни. К Христу и его победе над смертью разноцветные яйца не имеют никакого отношения, как и куличи, и пасхальные зайцы.
2: А кто такие язычники?
1: Язычники – это люди, которые поклоняются идолам или же творению, а не единому Богу, сотворившему все. И сейчас есть люди, которые думают, что их судьба зависит от расположения звезд на небе, а некоторые обращаются к духам умерших или, например, к духу леса. Многие люди верят в различные приметы, и чтобы не случилось несчастья, плюют через левое плечо и стучат по дереву. Все это – язычество. Человек должен обращаться за помощью только к Богу и Его Сыну Иисусу Христу, который взял на Себя грехи всего человечества. Вернувшись домой, Вера обнаружила на столе записку от мужа. Володя писал, что ему нужно срочно помочь брату на фирме. Жаль, а ей так хотелось поделиться с ним своей радостью. Дети сегодня так внимательно слушали ее рассказ об Иисусе Христе, задавали много вопросов, а перед тем, как отправиться домой, некоторые из них захотели обратиться к Господу с молитвой покаяния. Так здорово прошел этот день! Вера снова и снова вспоминала разговор со своими ребятами. «Все эти крашеные яйца, языческий символ жизни, пасхальные зайцы, любимое животное, придуманное людьми богиней весны, говорят о том, что люди все-таки осознают. Они созданы для вечности. Души их стремятся к счастью и протестуют против смерти». Но, не зная истины, не имея или даже отвергая спасение, которое предлагает всем жителям земли Иисус Христос, люди стремятся удовлетворить жажду своей души жалкими подделками. И вот наступил этот долгожданный день, светлый день Христова воскресения. Отовсюду слышалось: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Вера, идя с мужем и родными в церковь, вспомнила библейские стихи. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». И «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Да, действительно, Христос воскрес! Она знает это совершенно точно. Он, ее воскресший Спаситель, возродил и ее к новой жизни. Он, всемогущий, изменил ее мировоззрение, меняет ее характер, привычки и желания. Вера вспомнила, как во время их летнего отдыха в Крыму, там, в Ялтинском доме молитвы, она наивно думала, что не имеет грехов. Как много изменилось с тех пор! И как она счастлива, что Господь нашел ее в этом мире, нашел тех, кого она любит. Вот только родители все еще противятся ему. Но она верит, они тоже будут спасены. Время в делах и заботах проходит быстро, и весна также быстро подошла к концу. Наступило 28 мая, день, в который в церкви готовились провести крещение для тех верующих, которые решили всю свою жизнь следовать за Христом. Место, где проводили крещение, было очень красивым. Речка здесь делала поворот, и на одном ее берегу образовался залив, по краю которого росли плакучие ивы, опуская в чистую, прозрачную воду свои гибкие, тонкие ветви, покрытые нежно-зеленой листвой. Субботний день выдался пасмурным.
7: Было тепло, но моросил мелкий освежающий дождик. Но разве может это стать препятствием для тех, кто решил заключить завет с Господом? Конечно же, нет. И уже к полудню поросший травой берег был заполнен людьми. Здесь было много верующих. Пришли также родные тех, кто готовился к крещению. Присутствовали и те, кто хотел просто отдохнуть в выходной день или, проходя мимо, решил посмотреть на предстоящее мероприятие. Проповедник прочитал небольшую проповедь. Хор спел несколько волнующих христианских песен, и люди в белых одеждах приготовились исполнить то, что заповедовал своим последователям Господь. Среди них были Надя, Вера, Володя, Мария Владимировна и Алексей Александрович Тихоновы, Тарас и Варя Беловы, Алла Ильинична Зотова, а также врач Иван Михайлович Рябинин. Всего в этот день принимало крещение 30 человек. Когда последний из крещаемых вышел на берег, из-за туч выглянуло солнце, и над рекой появилась радуга. Пастор, поздравив братьев и сестер, произнес: «Наш Господь Иисус Христос перед Своим вознесением сказал: „Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам“». Именно потому, что Господь дал нам это поручение, сейчас было совершено крещение. Священное Писание говорит о том, что крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. И я желаю всем вам, дорогие братья и сестры, исполнить обещание, которое вы дали Богу сегодня. А потом были поздравления, много добрых пожеланий и красивых цветов. Тех, кто заключил сегодня завет с Богом, поздравляли братья и сестры из церкви, поздравляли родные и даже совсем незнакомые люди. Вера и Надя были очень счастливы. Они в один день родились и в один день приняли крещение. И все же было обстоятельство, которое очень огорчало сестер. Их родители не захотели разделить с ними эту радость. Сергей Петрович и Любовь Александровна в это время занимались обустройством своего участка. У них и так, как говорил Сергей Петрович, забот полон рот. Некогда им на какие-то глупости тратить свое драгоценное время. Не имея веры в Бога, Калинниковы не могли понять, насколько важным был этот день для их любимых дочерей. Да и их веру родители считали просто незаслуживающим большого внимания увлечением, которое скоро пройдет. Молодые любят выделяться из толпы чем-нибудь неординарным. На садовом участке Калинниковых все радовало глаз. Укроп, петрушка, салат и редис так и просились, чтобы их сорвали к обеду. На дальней открытой солнцу делянке пышно цвела садовая земляника, а на клумбе рядом с домом распустились прекрасные цветы. Сергей Петрович был доволен тем, что на его участке теперь красовалось 5 аккуратных ульев, и его давняя мечта завести пчел наконец-то сбылась. Ухаживая за своими любимцами, он нет-нет, да и поглядывал в сторону соседского заброшенного участка. Не помешало бы его приобрести. И вот однажды, в последний день мая, Сергей Петрович увидел, что дверь соседнего дома открыта. Недолго думая, он направился туда. Хозяином участка оказался молодой человек лет 30. Познакомившись с ним,
8: Калинников сказал ему о своем намерении купить этот участок.
2: «Да я и сам собирался его продавать. Мне срочно нужна машина. Только вы уже опоздали. Я пообещал уступить участок другому соседу. Он уже и задаток заплатил», — сказал парень.
5: «Ну, а если я больше заплачу? Ты же согласишься? Деньги ведь лишними никогда не будут».
2: «Я-то, конечно, соглашусь. Да вот только как быть с соседом? Он все-таки раньше вас обратился ко мне».
5: «Ну, из-за этого ты не волнуйся. Я сам с ним поговорю. Ты мне телефон только его запиши. Он ведь уже давно здесь не появляется».
8: Получив у парня нужный номер, Сергей Петрович, напевая, отправился к себе. Он решил пока ничего не говорить жене. Вот получит документы на участок, тогда и скажет. Пусть это будет для нее приятным сюрпризом. Увидев, что Любовь Александровна занята прополкой грядок вдали от дома, Сергей Петрович набрал номер человека, претендующего на облюбованный им самим участок. Договорившись о встрече, он не спеша пошел к жене.
2: «Любушка, дорогая моя хозяюшка, не пора ли нам с тобой пообедать?»
5: «Пообедать? А сколько сейчас?»
2: «Без 10:02».
5: «Хорошо, сейчас иду», — ответила мужу Любовь Александровна и поспешила в дом. Накрыв на стол, она позвала мужа. За обедом Сергей Петрович сказал жене, что ему нужно срочно съездить по делам в город. Любовь Александровна знала, что муж не любит, когда она проявляет слишком большую заинтересованность его делами, и поэтому не стала узнавать подробности, а только спросила.
9: «У тебя будет возможность навестить детей? Я бы свежей зелени им передала».
2: «Конечно же, я обязательно заеду к ним. Побывать в городе и не повидаться с детьми для меня это просто немыслимо», — ответил Сергей Петрович.
8: Любовь Александровна улыбнулась. Ей очень с ним повезло. Такого любящего мужа и отца трудно найти. Убрав посуду, она пошла на огород, чтобы сорвать для детей богатую витаминами зелень. А Сергей Петрович тем временем вывел машину из гаража и пошел переодеваться. Любовь Александровна приготовила то, что хотела передать детям. Написала Наде и Саше, Вере и Володе по небольшому письму и сложила все в яркие пакеты. Сергей Петрович уже был готов к отъезду.
5: «Когда думаешь приехать обратно?» – спросила его Любовь Александровна.
2: «Если все пройдет гладко, буду к ужину. Но если немного задержусь, не волнуйся. До темноты обязательно вернусь», – ответил Сергей Петрович. Потом он поцеловал жену, сел в автомобиль и направился в город.
8: Любовь Александровна смотрела вслед удаляющейся машине мужа, пока она не скрылась за поворотом, а затем пошла заканчивать прополку грядок. К ужину Сергей Петрович не приехал, да и когда наступили сумерки, его еще не было. Любовь Александровна, утомленная работой в огороде и саду, не хотела возвращаться в дом, боясь, что как только она сядет в удобное кресло, сразу уснет. Как же хорошо было сейчас в саду! Воздух, напоенный ароматом трав и цветов, был приятно освежающим. Вдали, там, где сад переходил в смешанный лес, пели соловьи, а прямо над ее головой на темном бархате неба загадочно мерцали звезды. Любовь Александровна немного постояла так, а затем решила присесть на скамейку под вишней, чтобы дать уставшему телу возможность расслабиться. Слушая трели соловьев, Любовь Александровна мечтала о том времени, когда этот участок, который они вместе с мужем обрабатывают с такой любовью, превратится в чудесный уголок, куда будут с радостью приезжать любимые дочери со своими мужьями,
10: а затем их прекрасный сад наполнится звонкими голосами внуков. Сергей Петрович вернулся домой за полночь. Не так-то легко оказалось уговорить опередившего его соседа. Никакие доводы не помогали. Пришлось пригласить его в ресторан. Но и там он не сдавался, стоял на своем, и все. И только после того, как Сергей Петрович пообещал соседу походатайствовать об интересующем его деле в министерстве, тот согласился уступить участок. И то с условием, что там, в столице, пойдут ему навстречу. «Ничего, я своего добьюсь. Не было еще такого, чтобы я отступил назад, когда цель уже поставлена», – думал Сергей Петрович, возвращаясь обратно. К его удивлению, Любови Александровны в доме не было. Но потом он вспомнил о скамейке во дворе, на которой по вечерам, после трудового дня, так любила сидеть его жена. И действительно, она оказалась там. Усталость все-таки сморила Любовь Александровну. Мечтая о внуках, она незаметно для самой себя уснула. Сергей Петрович разбудил ее. Они ушли в дом и легли спать. К утру у Любови Александровны поднялась температура. Вечером, разгоряченная работой, она наслаждалась прохладным ветерком. Но когда уснула, не почувствовала, что становится холодно, вот и простудилась. Сергей Петрович хотел привести к жене врача, но она убедила его, что в этом нет необходимости. Что делать в случае простуды, она знает, а всяких таблеток и лечебных трав у нее более чем достаточно. И действительно, температура у Любови Александровны через день снизилась, головная боль прошла, только вот кашель остался. 7 июня, занимаясь с пчелами, Сергей Петрович услышал, что его зовет жена. Оставив любимое занятие, он направился в дом. «Что случилось, Люба? Ты же знаешь, что меня нельзя беспокоить, когда я занят на пасеке». «Тебе из министерства звонят, а подойти к тебе поближе я побоялась», сказала Любовь Александровна, подавая мужу телефон. Сергей Петрович выслушал, что ему говорили, задал несколько вопросов и, получив ответ, простился со звонившим ему человеком. Взглянув на жену и заметив, что она обеспокоена этим неожиданным звонком, он улыбнулся. «Все в порядке, Любушка, не волнуйся. Еще немного, и дело будет, как говорится, в шляпе. Не могла бы ты поставить самовар? Что-то хочется чайку попить». «Сейчас поставлю», — ответила Любовь Александровна. «А к чаю что ты хочешь?» «Да мне все равно. Главное, чай покрепче завари». Сидя за столом, Сергей Петрович сказал жене: «Мне нужно срочно съездить в столицу. На день-два. Ты здесь останешься или побудешь в городе?» «Здесь. Людей в поселке сейчас много, так что ты за меня не волнуйся». «А уезжать мне нельзя. Днем уже жарко, нужно поливать грядки. Иначе все засохнет, пока мы приедем». «Хорошо», — ответил Сергей Петрович, а затем спросил: «А из столицы тебе что привезти?» Любовь Александровна хотела ответить мужу, но поперхнулась и закашлялась. Кашель продолжался долго, и Сергей Петрович, к своему ужасу, заметил, что белоснежный платочек жены, который она держала возле рта, окрасился кровью. «Так, дорогая моя, хватит с тебя самолечения. Сейчас же собирайся, поедешь со мной в город. Я тебя отвезу к врачу и только потом поеду в столицу». «А как же огород?» – спросила Любовь Александровна, с трудом переводя дыхание. «Ты мне дороже любого огорода и всего, что есть вокруг. Но уж если тебя так волнует этот огород, я прямо сейчас договорюсь с кем-нибудь, чтобы его хотя бы через день поливали. Согласна?» Любовь Александровна кивнула в ответ. И Сергей Петрович ушел искать желающих заработать на поливке растений на их участке.
11: Скоро он, довольный, вернулся обратно. «Все в порядке. Трое ребят согласились помочь, так что не волнуйся о своих растениях. Ну а теперь нам надо собираться». К 2 часам Калиниковы приехали в город. Быстренько забежав в свою городскую квартиру, чтобы взять там необходимые ему документы, Сергей Петрович повез жену к врачу, которого считал лучшим в городе. Врач, осмотрев Любовь Александровну, сказал: «В легких все чисто, но бронхит все-таки есть. Ну, а кровь появилась, я думаю, из-за большого напряжения при кашле. Лопнул маленький сосудик, вот и все. Но чтобы быть абсолютно спокойным в отношении вашего, Любовь Александровна, здоровья, советую вам сделать рентгенограмму». «Хорошо», – ответила Любовь Александровна. Врач выписал направление на рентген и сказал: «Когда снимок будет готов, зайдите, пожалуйста, ко мне еще раз». Выйдя из кабинета, Калиниковы сели на стоявшие в коридоре кресла. «Мне надо торопиться, Любочка, чтобы я смог вовремя добраться, а ты, когда освободишься, съезди к Наде, она ждет тебя». «Ты звонил детям?» «Да, Надюша сейчас в городе. Верочка вместе со своими 8-классниками ушла в поход с ночевкой, а Саша с Володей уехали куда-то по делам и вернутся только через 2 дня. Ну а Надя очень хочет себя увидеть, говорит, что сильно скучает». «Да, Надюша нас с тобой очень любит». «Ну а ты когда вернешься?» «Надеюсь, в четверг. Но могу и задержаться ненадолго. Я буду часто звонить тебе, так что ты можешь быть спокойна. Ну а теперь иди, сделай снимок и поезжай к Наде. Она уже готовит праздничный ужин в честь твоего приезда». Простившись с мужем, Любовь Александровна поднялась на 3-й этаж и спросила у проходившей мимо медсестры, где находится рентген-кабинет. Он оказался недалеко. Только вот быстро сделать снимок не удастся. Людей перед кабинетом было много. Заняв очередь, Любовь Александровна села на свободный стул. Рядом с ней оказалась очень приятная женщина, вид которой говорил, что у нее какая-то серьезная болезнь. Эта женщина, с улыбкой глядя на Любовь Александровну, сказала: «Сегодня такая замечательная погода! Так душа радуется, глядя на чудесную природу! Воистину, Бог все создал с великой мудростью, и все творение славит Его! Хотелось бы, чтобы и люди были благодарны Богу за то, что Он делает для нас, людей!» Любовь Александровна кивнула, но говорить в ответ ничего не стала. Что ей говорить, если она не верит в Бога, а значит, и не благодарит Его? Да и мысли ее были заняты совсем другим. Как там муж? Успеет ли он вовремя добраться в столицу? Удачной ли будет его поездка? Как чувствует себя Надя? И зачем она затеяла приготовление праздничных блюд? Ей ведь все равно, чем дочь ее угостит. Главное, чтобы Надюша чувствовала себя хорошо. Нет ли у нее отеков на ногах? В последнее время почки у Нади стали хуже работать. Тяжело ведь трудиться на двоих. Ребеночек уже скоро должен родиться. И как там Верочка? Справляется ли со своими 8-классниками? Дети сейчас стали такими строптивыми и непослушными. И зачем ей понадобилось идти с ними в поход с ночевкой? Да и у Саши с Володей хотелось бы, чтобы дела шли хорошо, ведь в последнее время им туго приходится. Николай все-таки хочет перебраться в Штаты. «Калиникова, пройдите, пожалуйста, в кабинет», услышала вдруг Любовь Александровна. В кабинете она пробыла недолго. и скоро опять вернулась на свое место. Нужно было подождать, пока снимок будет готов. Погрузившись в свои мысли, она ничего вокруг не замечала и очнулась от детского плача, раздававшегося из открытой двери в рентген-кабинет. Посмотрев туда, Любовь Александровна увидела плачущего малыша, которого пыталась успокоить мама. А рядом с ними медсестра поднимала упавшие на пол снимки. Любовь Александровна поспешила помочь ей, и вскоре все снимки лежали на столе. Ребенок к тому времени уже успокоился, и можно было спокойно работать. Медсестра, улыбнувшись Любови Александровне, произнесла: «Большое спасибо вам за помощь! Вы ожидаете свой снимок? Как ваша фамилия?»
12: «Калинникова».
11: Медсестра, взглянув на стол, взяла направление Любови Александровны и снимок, лежащий под ним, и протянула Калинниковой. «Вот, возьмите, все уже готово».
12: «Большое спасибо», — ответила Любовь Александровна, взяла снимок и направилась с ним к врачу.
11: Врач внимательно изучил снимок, а затем сказал каким-то странным голосом: «Ваш муж, Любовь Александровна, обеспокоен вашим здоровьем. Он просил меня сделать все возможное, чтобы вы поскорее поправились. Поэтому я хочу, чтобы вас обследовали в нашей больнице. Я сейчас сделаю нужное распоряжение, а вас прошу пройти в 20-ю палату, самую лучшую в нашем учреждении. Там вы будете одни, и уход за вами будет на самом высоком уровне». Врач нажал на кнопку звонка, и в кабинет вошла медсестра. «Проводите, пожалуйста, Любовь Александровну в 20-ю палату». Любовь Александровна, не ожидавшая такого поворота событий, даже не нашлась, что сказать врачу. Она молча взяла свою сумочку и пошла за медсестрой. Оказавшись в палате, она села на стоявшее у окна кресло и набрала номер мужа. Резкий звонок, раздавшийся из ее сумочки, заставил ее вздрогнуть. По какой-то причине телефон мужа остался у нее. «Ну вот, теперь даже связаться с Сергеем не могу. Что за рассеянность у меня? Это же надо, вместо того, чтобы положить телефон мужа в дипломат, сунуть его в свою сумочку». Встав, Любовь Александровна подошла к окну и открыла его. Как хорошо было на улице! Под окном рос большой куст сирени, и аромат чудесных цветов наполнил комнату. При взгляде на ликующую природу казалось, что в мире нет ничего плохого. Ни слез, ни страданий, ни болезней, ни смерти. Любовь Александровна прислушалась к себе. Нет, ничего не болит. И даже кашель уже давно не беспокоит ее. Ну что же, обследоваться так обследоваться. Хуже ей от этого не будет. Наверное, это Сергей настоял на обследовании. Как видно, его очень испугал вид крови на ее носовом платке. Значит, праздничный ужин не состоится. Надо позвонить Надюше, чтобы больше ничего не готовила. Набрав номер дочери, Любовь Александровна сказала ей, что ее положили в больницу на обследование. «Мамочка, я очень хочу увидеть тебя. Жди, я скоро приеду к тебе», сказала Надя и спросила: «Может быть, ты что-нибудь хочешь? Что тебе привезти?» «Привези немного фруктов, а больше ничего не надо. Захвати только зубную щетку и пасту». «Хорошо», — ответила Надя и, простившись с мамой, пошла переодеваться. Через полчаса Надя, поставив машину на площадке перед больницей, вошла в здание. Поднявшись вверх по лестнице, она остановилась, чтобы немного отдохнуть. В это время из ближайшего кабинета вышла медсестра
13: и, увидев поднимающихся по лестнице медработников, сказала: «Пока вас не было, у нас тут такое случилось!»
14: «И что же у вас такое случилось?» — с иронией произнесла одна из женщин.
13: «Не смейся, тут не до смеха», — ответила медсестра, а затем вдруг спросила: «Помните Сергея Петровича Калинникова, перед которым чуть ли не весь город многие годы заискивал?»
14: «Помним, ну и что? Он-то ведь на пенсии уже!»
13: Надя, услышав, что говорят о ее отце, хотела пойти дальше, так как не собиралась подслушивать чужой разговор. Она наклонилась, чтобы поднять сумку с вещами, которые приготовила для мамы. Как вдруг до нее донесся громкий голос медсестры:
14: «Так вот, его жена сегодня поступила в наше отделение. Можете себе представить? У нее рак легких в последней стадии!»
13: Услышав это, Надя вскрикнула и потеряла сознание. Находившиеся недалеко от нее люди успели подхватить ее, и через несколько минут она пришла в себя. Но увидеть маму в этот день Надя так и не смогла. Из-за нервного потрясения, вызванного известием о страшной болезни мамы, у нее начались схватки, и ее увезли в роддом.

0: Любовь Александровна с нетерпением ждала дочь. Так хотелось поговорить с родным человеком. Но прошло уже 2 часа, а Надя не появлялась. Зато пришла медсестра в маске и резиновых перчатках. Попросив Любовь Александровну протянуть руку, она дрожащими руками пыталась поставить ей капельницу, но так и не смогла попасть в вену. «Милая девушка, не волнуйтесь, пожалуйста. Успокойтесь немного, и вы легко сможете ввести иглу. У меня вены хорошие», – тихо сказала Калинникова и ласково улыбнулась девушке. Эта медсестра по возрасту была такой же, как Вера и Надя, и поэтому Любови Александровне хотелось подбодрить ее.
1: «Вы успокаиваете меня? И вы можете улыбаться?» – спросила медсестра, удивленно глядя на больную. «Конечно, могу. А почему бы мне не улыбаться?» – удивилась в ответ Любовь Александровна. «Но у вас же рак легких в последней стадии!»
0: «Что?»

сказала?» переспросила Калинникова. «Рак в последней стадии!» тихо повторила девушка. Только тут она поняла, что ей не следовало это говорить больному человеку. Это должен был сделать лечащий врач, если дальнейшее обследование подтвердит первоначальный диагноз. Так и не поставив капельницу, медсестра сказала: «Извините меня, пожалуйста», и выбежала из палаты, едва сдерживая слезы. «Рак! Так значит, у меня рак в последней стадии. Наверное, поэтому и кровь появилась», прошептала Любовь Александровна и отвернулась к стене. Ее голову словно сжали стальным обручем. На глаза навернулись слезы. Все. Жизнь кончена. Вскоре она умрет. Ее закопают в землю. Вот.

удастся ли ей хотя бы перед смертью увидеться с мамой и Екатериной Андреевной, мамой Сергея. Как она виновата перед ними? Если только у нее будут силы, когда ее выпишут из больницы, она сразу же поедет к ним, в Ялту. Только бы Сергей согласился.

Воспоминания о детстве и юности нахлынули на нее, и она на какое-то время забыла, что ее жизнь подошла к концу. Но новый приступ кашля напомнил ей о том, что ее дни сочтены. Неужели же это и все? А вдруг родители правы? И если то, о чем говорили Надя и Вера, правда? Если вдруг и в самом деле не раскаявшихся грешников ждут вечные мучения? Но грешница ли она? Любовь Александровна опять вернулась в воспоминания о прошедшей жизни и поняла, что она тоже грешный человек. Так что же теперь? Неужели ад?

Как-то Надя сказала ей, что даже сомневающийся человек должен понять, что, обратившись к Иисусу Христу с покаянием, он не теряет абсолютно ничего, а вот не обращаясь, потеряет блаженную вечность. Надя, почему она не пришла? Почему в тот момент, когда ей так тяжело, никого нет рядом, чтобы разделить ее боль? Сергей, хотя обещал звонить часто, так ни разу и не позвонил. Ну и что с того, что у него нет с собой телефона? Захотел бы, нашел, как связаться с ней. И где же его любовь? Если любит, мог бы почувствовать, что с ней случилось такое горе. Оказывается, никому она не нужна. Ну что же, пусть будет так. Все ее оставили. Никто даже не позвонил. Значит, всем и вправду все равно, что с ней происходит. Слезы опять набежали на глаза, и Любовь Александровна прошептала: «Вот и хорошо. Так мне и надо. Я оставила свою маму, когда так была нужна ей. Вот теперь и меня все оставили». Она встала, вынула из сумочки телефоны, свой и мужа, и отключила их. Не хотели звонить, и не надо. «А теперь я попробую поспать», сказала она и снова легла в постель.

Но заснуть ей так и не удалось. Страх перед неотвратимо приближающейся смертью не давал ей расслабиться. Час проходил за часом, а сна не было. Как ей хотелось, чтобы наступил сон, хотя бы на какое-то время забыть о том ужасном положении, в котором она оказалась. Капельницу ей так и не поставили. Да и из медперсонала ее больше никто не беспокоил. Вначале Любовь Александровна хотела пойти к медсестре, чтобы попросить таблетку снотворного, но потом передумала. Забыли о ней. Вот и хорошо. А то опять начнут бегать вокруг нее, суетиться. Начнут делать капельницу за капельницей. Это все ей, как видно, еще предстоит. Хоть теперь пусть оставят ее в покое.

палате было темно, и эта окружавшая ее темнота вдруг показалась Любови Александровне пугающе зловещей. Тьма обступила со всех сторон и словно хотела поглотить ее. И эта тьма была смертью.

0: как же это ужасно! Знать, что скоро умрешь! Разве можно смириться с этим? Ее душа, словно птица в клетке, искала выход и не находила. Неужели же и после того, как ее не станет, будут так же петь птицы, так же цвести цветы, так же будет светить солнце? А как же она? Те, кто не верит в Бога, говорят, что со смертью все кончается. Почему же тогда ее душа так болит? Почему она не может смириться? И что такое душа? Это ее чувство, ее разум? Или в самом деле это какая-то невидимая сущность, которая никогда не умирает? Может, именно поэтому ей так и не хочется думать о смерти? Вот, все покинули ее. Как бы она хотела прямо сейчас, в эту минуту, исчезнуть навсегда, раствориться в окружающем пространстве, чтобы не помнить абсолютно ничего.
1: Сегодня прозвучала 22-я часть книги Татьяны Жарухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Воскрешение Лазаря. В селении Вифания жил человек по имени Лазарь. У него были две сестры – Мария и Марфа. Так как Вифания находилась неподалеку от Иерусалима, Иисус, направляясь на торжества в храм, часто по пути навещал этих людей и охотно останавливался в их доме. Мария, Марфа и Лазарь всегда были гостеприимны. Они очень любили Иисуса и верили, что Он Христос. Однажды, когда Иисус проповедовал в местности к востоку от Иордана, из Вифании прибыл человек, посланный Марией и Марфой. «Господи!» — сказал он. — Тот, которого ты любишь, болен. Встревоженные сестры надеялись, что Иисус сразу же придет и исцелит их брата. Они не сомневались,

нуждающимся в его могуществе. Но Иисус не сразу отправился в путь, объяснив апостолам: «Болезнь Лазаря не к смерти, но к Божьей славе». Сестры очень опечалились, когда гонец вернулся без Иисуса. Им было тяжело видеть, как их брат слабеет с каждым днем. Лазарь умер, оставив убитых горем сестер. Почему Иисус не пришел? И все же какая-то надежда в них теплилась, ибо они знали, что Иисус способен вдохнуть жизнь в умершего. Прошел день, но Иисус не шел. Вот уже пришли друзья и соседи помочь подготовить тело Лазаря к похоронам. Они обернули его погребальными полотнищами и понесли хоронить в каменный гроб в пещере. Мария и Марфа, горько рыдая, следовали за телом Лазаря. В последний раз взглянули они на тело любимого брата. Потом вход был завален огромным камнем. А Иисус все не приходил. По прошествии 2 дней после получения известия от Марии и Марфы, Иисус сказал своим ученикам: «Давайте снова пойдем в Иудею». Апостолам пришлось не по душе это предложение. «Учитель», — сказали они, — «ведь там пытались тебя забросать камнями. Зачем же идти туда?» «Лазарь, друг наш, уснул», — сказал Иисус. «Я пойду, чтобы разбудить его». Вначале апостолы подумали, что Иисус говорит о действительно уснувшем Лазаре. Тогда Иисус прямо сказал им, что Лазарь умер, а потом добавил: «И я радуюсь, что меня там не было, дабы укрепилась ваша вера». Прошло 4 дня с момента смерти Лазаря. Сестры полагали, что даже если Иисус придет, уже слишком поздно, ибо помочь он не сможет. Из Иерусалима к сестрам пришли друзья, чтобы утешить их. Однако им больше всего хотелось увидеть Иисуса. Но вот по селению разнеслась весть о том, что к Вифании приближается Иисус со своими учениками. Марфа выбежала на дорогу встречать Иисуса. «Господи!» — воскликнула она со слезами. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Желая утешить Марфу, Иисус сказал: «Воскреснет брат твой». «Знаю», — ответила она, — «что воскреснет в воскресенье, в день последний». Однако не об этом говорил сейчас Иисус. Он сказал: «Я есмь воскресенье и жизнь. Верующий в меня, хотя и умирает, будет жить опять. А те, кто уверовали в меня, никогда не умрут. Веришь ли этому?» «Да, Господи, верую, что ты Христос, Сын Божий». И все же Марфа не поняла до конца, что имел в виду Иисус. Она побежала звать сестру. «Учитель здесь и зовет тебя», — шепнула Марфа Марии. Мария поспешила к Иисусу, который еще сидел у дороги недалеко от селения, где его встретила Марфа. Увидев Иисуса, Мария упала ему в ноги и зарыдала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Родные, соседи и друзья, пришедшие из Иерусалима, заметив, что Мария торопливо выбежала из дома, подумали, что она пошла на могилу Лазаря, и направились вслед за ней. Увидев Марию, плачущей у ног Иисуса, они тоже зарыдали. «Где положили вы тело Лазаря?» — спросил Иисус. Иисуса привели к пещере. Глубокая скорбь сестер и горе друзей тронули Иисуса, и на его глаза навернулись слезы. Присутствующие тем временем шептались: «Смотрите, как сильно он любит Лазаря! Сей человек, открывший глаза слепому, мог вылечить и Лазаря». Затем Иисус приказал,
чтобы от входа в пещеру отвалили камень. «Господи!» – запротестовала Марфа. «Уже 4 дня, как похоронили его. Тело, наверное, начало разлагаться». «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» – возразил ей Иисус. Камень отвалили. Иисус поднял глаза к небу и сказал: «Отец, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда меня слышишь, но говорю я это для народа, здесь стоящего, чтобы он поверил, что Ты послал меня». После этого Иисус крикнул: «Лазарь, выйди!» Люди безмолвно наблюдали за происходящим. Они оцепенели от изумления, когда увидели выходящего из пещеры, обвитого погребальными полотнищами, Лазаря. «Развяжите его, и пусть идет», — сказал Иисус. И Лазарь отправился домой с сестрами и Иисусом. Те, кто видел это чудо, уверовали, что Иисус — это Христос. Вскоре слух о новом чуде в Вифании дошел до законников, фарисеев и первосвященников. Это чрезвычайно взволновало их. «Что же нам делать? Человек этот творит много чудес. Если так будет продолжаться, вскоре все поверят в него, и тогда римляне отберут у нас права на наши земли и на наш народ». С этого времени враги Иисуса приняли решение схватить его и убить.

0: Как-то раз один законник, искушая Иисуса, задал ему такой вопрос. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Иисус знал, что человек этот хорошо знаком с законом, данным Богом Моисею, и на вопрос ответил вопросом. «Разве не знаешь ты, чему учит закон?» В законе говорится, чтобы мы любили Господа Бога нашего всем сердцем и всеми силами души и разума, и также, чтобы любили мы наших ближних, как самих себя, — ответил законник. «Ответ твой правильный, — сказал Иисус, — поступай так и будешь жить вечно». Но законник задал еще один вопрос. «А кто мой ближний?» Иисус же в ответ рассказал ему притчу о добром самаритянине. Однажды из Иерусалима в Иерихон шел человек, и напали на него по пути разбойники, которые отобрали у него деньги и одежду. Избитый и еле живой остался он лежать у дороги. Случилось вскоре одному священнику идти тем же путем. Он увидел лежащего израненного человека, но не остановился, чтобы помочь ему. У него не нашлось для пострадавшего даже доброго слова. Затем мимо прошел левит. Он тоже увидел лежащего у дороги еле живого человека, но поспешил уйти, оставив пострадавшего умирать. Человек этот, возможно, умер, если бы поблизости не оказался один милосердный самаритянин. Увидев лежащего у дороги человека, самаритянин сразу же остановил своего осла, слез с него и склонился над раненым. Пострадавший был иудеем, и хотя самаритяне и иудеи враждовали между собой, самаритянин решил, что его долг помочь человеку, попавшему в беду. Прежде всего, он промыл его раны, смазал и перевязал их. Затем он погрузил раненого на своего осла и отвез в гостиницу, где всячески о нем заботился. На следующий день, когда самаритянину было необходимо продолжить свой путь, он оставил хозяину гостиницы деньги и сказал: «Позаботься об этом человеке, пока он не выздоровеет. Если же тебе понадобятся еще деньги, я тебе заплачу на обратном пути». «Итак, — спросил Иисус, — который из троих, по-твоему, оказался ближним человеку, попавшему в руки разбойников?»
1: «Тот, кто проявил к нему милосердие, — ответил законник.
0: И сказал Иисус: «Иди с миром и поступай так же».

как поступить Кате. «Вы ведь знаете историю о милосердном самарянине?» — сказала Катя за обеденным столом. «Фарисей и левит оказались довольно жестокими людьми». «Да, конечно», — подтвердил Катин старший брат Рома. «Но в наше время такого уже не бывает». «Думаешь?» — вмешался папа. «А мне кажется, в настоящее время люди равнодушнее, чем когда-либо». «Но сегодня никого не оставят беспомощно лежать на дороге, если с ним что-нибудь случится. Позвонят в милицию, вызовут скорую помощь, пострадавшего отвезут в больницу, где ему окажут помощь». «Значит, ты считаешь, что сегодня уже нет нужды в служении милосердного самарянина?» – спросила мама. Рома пожал плечами. Катя с интересом слушала мнение старших. А мама продолжала. «Сегодня, как и раньше, есть много возможностей делать доброе дело. Можно кому-нибудь доставить радость, например, одинокому или больному человеку принести цветы, в чем-нибудь помочь ему или просто проведать». «О!» – воскликнула Катя. «Я вспомнила! Аня Позер уже давно болеет. Я могла бы ее посетить». «Это что, твоя школьная подруга?» – спросил папа. «Да нет, не подруга. Просто одноклассница. В нашем классе ее никто не любит, потому что она выскочка и хочет выглядеть умнее всех других. У нее что-то с коленом произошло, и она лежит на вытяжке. Я почему-то о ней совсем забыла, а вот теперь вспомнила». «Хорошо, Катюша, что ты о ней вспомнила», – сказала мама. «Ты можешь собрать немного клубники у нас на огороде и отнести ей. Я думаю, что она обрадуется твоему приходу». Вечером Катя восторженно рассказывала о том, как она побывала у Ани. «Она так обрадовалась! Мы с ней поиграли в одну новую игру. И знаете, я обещала ей, что буду приходить к ней каждую субботу». «Ой, хотелось бы мне знать, как долго ты сможешь сдержать свое слово?» – насмешливо сказал Рома. «Я очень рада, что Катя на деле хочет поступать как добрый самарянин», – подбодрила мама Катю. На следующий день Катя передала учительнице и всему классу привет от Ани. Она сделала вывод, что поступать как добрый самарянин совсем не трудно. Наоборот, все тебя хвалят, да и намного интереснее провести послеобеденное время не как всегда, а в другой обстановке. Так прошло 3 субботы. Потом случилось то, что заставило Катю засомневаться. А обязательно ли ей навещать Аню каждую субботу? Во вторник позвонил дядя Максим и сказал, что в субботу он со своими дочерьми хочет ехать в зоопарк и заедет за Ромой и Катей. «К сожалению, я тогда не смогу пойти к Ане», — сказала Катя. «Как не сможешь?» — спросил Рома. «Ты ведь ей обещала приходить каждую субботу. Так что ты должна сдержать это слово». «Но один же раз можно сделать исключение?» «Нет, Катя, так не годится. Сначала обещать, а потом... Аня надеется, что ты обязательно придешь». Катя вопросительно посмотрела на маму. «Мам, но один раз можно пропустить?» Но прежде чем мама успела что-то сказать, опять вмешался Рома. «Ее ведь никто не принуждал обещать Ане приходить каждую субботу. Теперь она просто должна пойти к ней». «Должна?» – спросила мама. «Я думаю, ей самой надо решить, идти ей к Ане или ехать в зоопарк». Теперь Рома обратился к папе, который сидел у окна и читал газету. «Пап, ну как ты думаешь, Катя обещала Ане приходить каждую субботу, а теперь хочет поехать в зоопарк?» Папа испытующе посмотрел на сына. «А как бы ты поступил? Что бы ты выбрал?» «Интереснее, конечно, поехать в зоопарк, но если дал слово, надо его сдержать. Я стараюсь всегда выполнить то, что обещаю, даже тогда,
когда мне это трудно или совсем не хочется. Ну, тогда уже не будет, как у доброго самарянина». Катя чуть не заплакала при мысли о том, что ей придется сидеть в комнате с Аней, в то время как Рома и двоюродные сестры будут кормить мартышек, подходить близко к слону. Такое просто невозможно пропустить. И ради чего? Только ради того, что она слышала в воскресной школе историю о добром самарянине? Нет, не пойдет она к Ане. Во всяком случае, в эту субботу. Аня ее поймет. Прошло несколько дней. Ни папа, ни мама не напоминали Кате о предстоящей поездке в зоопарк. В пятницу Катя не выдержала. «Мама, я так хочу поехать в зоопарк!» Но Рома представил все так, будто я совершу преступление, если не пойду к Ане. «Мам, скажи, пожалуйста, что мне ехать в зоопарк нельзя. Скажи просто, что я обязана пойти к Ане, и мне будет намного легче, потому что я совсем не знаю, как мне поступить». Мама обняла Катю, потом усадила ее на скамеечку и села рядом. «Я думаю, что ты все-таки знаешь, как тебе поступить. Твое сердце говорит, чтобы ты пошла к Ане, а разум, что в зоопарке интереснее. Когда ты давала Ане обещание, ты же не думала о том, что может случиться такое, что трудно будет сдержать слово. Ты хотела сделать доброе дело, и мы очень радовались твоему решению. И Иисус тоже радовался. Но потом пришло искушение, ведь кто-то же не хочет, чтобы ты чему-нибудь хорошему научилась. Например, поступку доброго самарянина. И он твердит тебе, ты не можешь упустить такую возможность. Но я не могу тебе помочь, Катя. Ты должна сама решить или зоопарк, или посещение Ани». «Мама, а скажи честно, наверное, каждый бы сказал, что мне надо ехать в зоопарк». «Что значит каждый? Давай-ка лучше спросим, что советовал бы Иисус». Катя долго молчала, а потом вздохнула и, наконец, сказала. «Ладно, мам, я пойду к Ане». «Не так, Катюш, надо, чтобы ты по-настоящему сама этого захотела и делала это непринужденно, с радостью. Бог может подарить тебе это желание». «Правда?» Мама сложила руки и помолилась о том, чтобы Бог дал Кате радостное сердце доброго самарянина. Всю пятницу Катя была задумчивой. У ворот Катю встретил Рома. Он забыл, что родители просили его не задевать Катю насчет предстоящей субботы. «Ну и самарянка ты!» – с насмешкой сказал он и забежал в дом. «А ведь он же прав!» – подумала Катя. Ей стало так стыдно! Она медленно поднялась по ступенькам и вошла в комнату брата. «Слушай, Ром, очень жаль, конечно, но я не еду с вами в зоопарк. И не потому, что ты меня высмеиваешь, или мама с папой этого хотят, а потому...» «Вот это да, Катя!» – перебил ее Рома. «Молодец! Этого я от тебя не ожидал. Знаешь, я скажу дяде Максиму, и мы привезем тебе что-нибудь из города». Вдруг на душе у Кати стало так легко и радостно. Она побежала в кухню к маме и сказала: «Мама, теперь я точно решила, что пойду к Ане, а Рома обещал мне привезти что-нибудь особенное». Она посмотрела на маму. Лицо мамы сияло. «Хорошо, Катюш», — сказала она. «Отец Небесный радуется тоже, потому что ты делаешь это добровольно». «Господь помог мне в этом. Он подарил мне желание», — радостно шепнула Катя на ухо маме. А мама кивнула и сказала: «Я знаю».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Как вы знаете, в этом произведении апостол представляет своим читателям учение о втором пришествии Господа Иисуса Христа за своими верующими. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. Сегодня мы начнем разговор о третьей главе данного произведения, речь в которой идет о том, что пришествие Христа в наш мир является очищающей надеждой. Из книги «Деяний апостолов» мы с вами знаем, что Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, уча и наставляя только что пришедших ко Христу фессалоникийских верующих. Однако за это время ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства, включая и второе пришествие Спасителя. Интересно, что сам Павел никогда не считал данный вопрос чем-то сложным и недоступным для понимания в среде новообращенных. Но, к сожалению, в наши дни можно встретить немало церквей, которые существуют уже много лет, однако их прихожане имеют весьма смутные представления о доктрине восхищения Церкви, равно как и о доктрине второго пришествия Христа на эту землю, когда Господь установит здесь свое царство. Церкви в Фессалониках не исполнилось даже одного месяца, а Павел уже преподавал им эти великие истины. Очевидно, что во время пребывания в Фессалониках апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими людьми и говорил о приближающемся возвращении Господа. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые верующие, узнавшие и принявшие Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом, станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения. Поэтому при написании своего послания к фессалоникийцам апостол преследовал три основные цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. Во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости. И, наконец, третьей целью Павла было дать христианам утешение относительно грядущего возвращения Христа. И во всем этом есть одна вещь, которая производит на меня сильное впечатление, когда я читаю данное произведение. Я имею в виду практичность и приближенность к жизни всех тех доктрин, которые Павел преподавал фессалоникийским верующим. Сегодня существует множество школ и направлений эсхатологии, науки, занимающейся изучением пророчеств. Но, как правило, современные богословы заводят свои теории в такие глубокие дебри абстракции, что все их учение превращается в нечто отстраненное и не имеющее никакой связи с реальной действительностью. К сожалению, современные богословские рассуждения о грядущих событиях стали чем-то таким, о чем принято говорить и спорить. Но почему-то все это очень слабо соотносится с практической жизнью. Наши богословы забыли, что истинное богословие, включая также и учение о грядущих событиях, должно быть привязано к реальной жизни, то есть быть чем-то, что может практически применяться всеми нами. Однако учение и проповедь Павла были в корне иными. Основной темой третьей главы первого послания к фессалоникийцам является следующий принцип. Грядущий приход Христа в этот мир является очищающей надеждой. Эта тема, очищающей надежды, стала сердцем данного послания. И мы с вами будем говорить о ней в ходе изучения нами третьей и четвертой глав. Дело в том, что эта надежда обязательно изменит вашу жизнь и повлияет на стиль вашего поведения, если вы будете жить в уповании
на предстоящее восхищение Церкви, то есть на грядущий и неотвратимый приход Христа за своими людьми. А если все это никак не влияет на вашу жизнь, то значит, на самом деле вы не верите в это. Это значит, что для вас слова о Его приходе — это не более чем теория или какая-то любопытная философия. Я призываю вас помнить об этом в ходе нашего изучения данного произведения. Ну а теперь давайте прочтем первый и второй стихи этой главы. Павел пишет: «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Чтобы лучше понять эти строки, нам надо возвратиться к событиям второго миссионерского путешествия апостола. Вы можете вспомнить, что пути Павла и Варнавы в этом случае разошлись. Апостол взял с собой Силу, а по дороге к ним присоединились Тимофей и Лука. Мы помним, что в ходе этого путешествия апостол посетил многие галатийские церкви, основанные им вместе с Варнавой. Затем Павел попытался предпринять путешествие вглубь густонаселенной территории Малой Азии, известной ныне как Турция. Я полагаю, что апостол намеревался проникнуть вглубь этой территории, основав там центр своей миссионерской работы. Именно эту стратегию апостол реализовал позднее, во время своего третьего миссионерского путешествия. В ходе третьего путешествия Павел сделал Эфес центром своей миссионерской работы, осуществив на этой территории то, что стало вершиной его миссионерских трудов. Но во время второго миссионерского путешествия Дух Божий воспрепятствовал Павлу и не позволил ему и его спутникам двинуться на юг. Тогда апостол решил направиться в Вифинию, однако Дух Божий вновь не дал ему сделать этого. Итак, апостол не мог двигаться на север и не мог пойти на юг, поэтому он пошел на запад. Дойдя до Троады, где решил дождаться дальнейших указаний свыше. И ему было явлено видение некоего жителя Македонии, что побудило апостола пересечь море, в результате чего он оказался в Филиппах. Только в Филиппах апостол выяснил, что явившимся ему в видении македонянином на самом деле была женщина по имени Лидия, торговавшая в Филиппах тканями. Павел привел Лидию, а также нескольких других жителей этого города к Господу, и тем самым в Филиппах была основана церковь. После этого Павел направился в Фессалоники, и мы узнаем из 17 главы книги Деяний, что он провел там в общей сложности три субботы. То есть Павел пробыл в этом городе менее одного месяца. Однако за это время он сумел совершить поистине исполинскую по своим масштабам миссионерскую работу. Павел был плодотворным миссионером, приведшим ко Христу великое множество людей. За весьма непродолжительное время пребывания в Фессалониках апостол не только организовал поместную церковь, но и преподал этим верующим многие великие доктрины христианской веры. Вместе с тем, евангельская проповедь Павла в Фессалониках встретила весьма серьезное противостояние, так что апостолу пришлось покинуть этот город с большой поспешностью. Фактически Павел был вынужден убегать из Фессалоник, отправившись в Верию. Но враги последовали за ним и туда. Поэтому апостол оказался вынужден вновь двинуться в путь. Оставив Тимофея и Силу в Верии, Павел направился в Афины, где провел некоторое время, после чего пошел в Коринф.
Очевидно, что именно в Коринфе Тимофей и Сила присоединились к Павлу, принеся ему весьма добрые известия о фессалоникийцах. Кроме того, Тимофей принес Павлу несколько вопросов, которые беспокоили верующих в Фессалониках. Именно в качестве ответа на все эти вопросы Павел и написал свое первое послание к фессалоникийцам, в котором он наставляет этих верующих, давая им необходимое утешение. И вот в начале третьей главы своего послания апостол говорит, что ему самому хотелось бы вернуться в Фессалоники, но обстоятельства требовали от него пребывания в Афинах. Поэтому он направил в Фессалоники Тимофея, а также Силу и Луку. Заметьте, что изучаемая нами глава начинается со слов «и потому». Это важно заметить, потому что данная фраза связывает третью главу со всем тем, о чем апостол говорил в предыдущей главе. А речь там шла о тех взаимоотношениях, которые существуют в истинной Божьей Церкви, то есть о взаимоотношениях в настоящей семье. Если вы помните, в прошлых передачах мы говорили о том, как Павел уподоблял свою любовь к фессалоникийцам отношениям родителей к своему чаду. Предыдущая глава этого послания завершается такими словами. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Именно апостол Павел привел их всех к Господу, а потому он любил этих людей, зная, что они будут его славой и его радостью в пришествии Христа, то есть при появлении Господа Иисуса, когда все верующие получат свои награды. И поскольку Павел испытывал к фессалоникийцам чувство искренней привязанности, он был опечален невозможностью возвратиться к ним. При этом апостол сознавал, что в этом ему мешал сатана, о чем Павел сам сообщает в 18 стихе 2 главы. Как мы уже сказали, ранее Павлу пришлось в спешке оставить Фессалоники. Исходя из этого, можно предположить, что у апостола оставалось очень много важных истин и наставлений, которые он не сумел в полной мере преподать фессалоникийским христианам. Причем Павел не только желал возвратиться в Фессалоники, но и проявлял заботу о будущем этих верующих. Павел желал быть с ними и утешать их. Иными словами, он демонстрировал то, о чем сам говорил в начале данного послания, а именно труд любви. Любовь — это не просто привязанность или какие-то приятные теплые чувства в области нашего сердца. Истинная любовь всегда ищет благо другого человека. Именно так любовь выражает себя в отношении ближнего. Если вы любите кого-то, вы всегда будете заботиться о его интересах. И вы в самом прямом смысле будете готовы пожертвовать своей собственной жизнью за человека, которого любите. И вот из-за своей заботы о фессалоникийцах Павел направил к ним Тимофея. Заметьте, что во втором стихе апостол называет Тимофея братом и служителем Божьим. Слово «служитель» по-гречески звучит как «диаконос». Именно от этого слова происходит знакомое нам всем слово «диакон». Буквально оно означает «слуга» или «служитель». А еще Тимофей назван сотрудником в благовествовании Христовом. Возвещение Евангелия об Иисусе Христе – это сфера служения. Целью деятельности Павла никогда не являлась социальная работа или совершение добрых дел как таковых. И уж, конечно, его служение не ограничивалось простыми рассуждениями о необходимости добрых дел, как это любят делать либералы. Иногда фундаменталистов критикуют за то, что они ставят своей главной задачей донесение до людей Слова Божьего. Да, мы действительно делаем это своей главной задачей.
При этом нас критикуют за то, что мы в недостаточной степени уделяем внимание социальным аспектам Евангелия. Однако на это я должен возразить, что за всю современную историю не было ни одного серьезного социального движения, которое бы не черпало свои истоки в проповеди Евангелия. Например, законы об ограничении эксплуатации труда подростков стали результатом проповеди Джона Уэсли. Вообще, многие современные принципы организации труда и социальной справедливости в неоплатном долгу перед этим англичанином, хотя сегодня все это достаточно далеко ушло от своих истоков. Можно привести и сотни других аналогичных примеров. Например, появление первых общественных лечебных заведений также стало результатом проповеди Божьего Слова. В целом, мы должны понять, что если люди откликнутся на проповедь Евангелия Иисуса Христа, вся их жизнь будет преображена. И тогда все остальное будет естественным образом следовать из этих перемен. К сожалению, современное общество пытается решить свои многочисленные проблемы посредством организации всевозможных благотворительных и социальных программ. И в результате сфера благотворительности превращается в золотую жилу для многих бездельников и проходимцев. А знаете, почему это происходит? Потому что все эти программы и усилия не построены на основании Евангелия Иисуса Христа. Что же касается либералов, которые критикуют нас, то они считают себя приверженцами теологии добрых дел. Но знаете ли вы кого-нибудь, кто бы, говоря о добрых делах, действительно добился чего-то доброго? Задумайтесь, что именно им удалось реально сделать? На самом деле, эти либералы лишь поощряют безнравственность и вседозволенность. Им не удается способствовать улучшению природы человека. Они не в состоянии освободить детей от наркотиков и иных пороков. Я был просто поражен, когда узнал, что одна из либеральных церквей использовала свое помещение как место для распространения средств контрацепции среди девушек-подростков. И это только один пример подобного так называемого социального служения. Но Павел говорит об ином служении. Тимофей был служителем, и его сферой служения было Евангелие Иисуса Христа. А также это должно стать сферой нашего служения. Ибо когда Евангелие Христа возвещается людям, результатом является множество положительных перемен и действительно добрых дел. А либералы лишь разглагольствуют о необходимости добрых дел. Но сами они недалеко продвинулись в этой сфере. Все их слова и так называемые дела ничуть не помогли человечеству стать лучше. Только Евангелие Христа способно на это. Итак, Павел направил своего друга и соратника Тимофея в Фессалоники, чтобы утвердить фессалоникийцев в их вере. Интересно, но то же самое слово использовано в книге «Исход» при описании хорошо известного случая, когда Моисей взошел на гору и поднял свои руки в молитве, чтобы просить Бога о победе для Израиля. Мы читаем об этом в 17 главе книги «Исход». «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, фраза, переведенная у нас как «поддерживать», передается тем же самым греческим словом, что использует здесь Павел в значении «утверждать». Павел направил Тимофея к фессалоникийцам, чтобы Тимофей поддержал, утвердил и укрепил этих верующих в их вере.
И люди очень нуждаются в том же самом и сегодня. Многим из нас нужны укрепление и поддержка в вере, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, как говорит апостол в 3 стихе. В этом стихе мы встречаем фразу, которую многим из нас нелегко принять для себя. Апостол говорит, что никто не должен быть поколеблен или смущен своими скорбями. Упоминаемые здесь скорби подразумевают обычные трудности, лишения и невзгоды нашей жизни. Но далее Павел произносит удивительное утверждение, гласящее, что все это суждено нам. Иными словами, нам предстоит проходить через трудности, нам предстоят кратковременные бури, и мы не в силах избежать их. В этом мире мы будем испытывать невзгоды и неприятности. Слово Божье совершенно ясно говорит нам об этом. Но Павел хочет, чтобы фессалоникийцы хранили верность Господу посреди всех своих испытаний. Есть и другие отрывки Писания, которые несут нам ту же самую истину. Господь Иисус сам говорил: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Мы читаем эти слова в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. Скорби — это то, что предстоит или приходится испытывать всем нам. Нет способа избежать их. И в то же время сам Господь говорит нам, чтобы мы не падали духом даже посреди всех этих испытаний. Если вы являетесь верующим, вам не удастся избежать неприятностей. Принятие Христа вовсе не дает гарантии против любых неприятностей и страданий. Более того, истина в том, что после того, как вы станете чадом Божьим, вы обязательно столкнетесь со страданиями, даже если до этого у вас никаких страданий не было. Спаситель никогда не обещал нам, что мы сумеем избежать жизненных бурь. Наоборот, Он говорил, что нам предстоит пройти через многие жизненные бури. Однако вместе с тем Он совершенно ясно и недвусмысленно говорил, что Он Сам будет идти вместе с нами через все эти бури. А еще Он говорил, что в конце концов мы достигнем конечной точки назначения. Любой корабль, на борту которого пребывает Христос, не пойдет ко дну даже при самых яростных штормах и ураганах. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: «Постели мне». Беседую с женщиной по телефону. У нее рак головного мозга. Очень страдает. Все уже прошло, что можно было. Положение безнадежное. Но она надеется. Надеется на чудо. Она верующая. А вопросов много. Мне трудно подобрать правильные слова. Молюсь об утешении от Господа, о Его водительстве. Прошу у Него мира для ее сердца. Прошло немного времени. Она мне пишет. Вот вы, проповедники, все жить учите, а как умирать, никто не учит. И я задумался. На первый взгляд, женщина это права. Я вот 46 лет в вере, но никогда еще не слышал проповеди о том, как нам, верующим, правильно приготовиться к смерти. Поэтому мы и решили посвятить этой теме номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели. При составлении номера я все больше и больше убеждался, что единственно правильной подготовкой к смерти является правильная жизнь. Прошлым летом я был в поездке по Сибири. Пришлось побывать и в Омске. Правда, очень коротко. Услышал там такую историю об известном не только в Омске брате Корнее Корнеевиче Крёкере. В свое время он был членом Совета Церквей руководства отделенного братства. Так вот, мне рассказали, как он умирал. «Матрёна, приготовь мне, пожалуйста, постель. Я ухожу к Господу». Матрёна, супруга Корнея Корнеевича, постелила ему. Он лег и

0: умер. Мало того, и сама Матрёна Крёкер точно таким же образом попрощалась с жизнью. В полном сознании, в мире и радости, в понимании происходящего, в полном покое в Боге. Думаю, что весь секрет смерти верующего в следующем – в его мире с Богом, в его мире с людьми, в его ладах с совестью. Примиренный с жизнью и смертью, с прошлым, настоящим и в светлом ожидании будущего – вот правильная подготовка к смерти. Благословенного вам чтения, дорогие читатели! Вам судить, насколько нам удалось помочь вам быть более подготовленными к тому, чего не избежать никому из живущих, разве что только тем, кто увидит грядущего воочию.
1: Иван Проханов. В мире были воеводы. Дорогому брату Владимиру Христиановичу Оффенбергу. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Матфея, глава 5, стих 5. В мире были воеводы и великие цари. Брали в плен они народы, города и алтари. В узы царства заключали. Из костей полков чужих троны славы воздвигали пред толпой рабов немых. Но за ними шли другие, разрушали их дела, и всесильная стихия царство их земли смела. Но вот царь, он трости нежной на полях не сокрушит, льна курящего небрежно духом уст не угасит. Под крестом изнемогая, он идет на холм скорбей. На Голгофе умирая, молит он за палачей. Кроткий царь, он умер в муке, но его прекрасный лик и теперь пленяет руки, разум, волю и язык. Его сила не в насилии, не на лезвии мечей. Его мощь — любви обилье. Его власть — венец скорбей. Да, любовью покоряет он народы и сердца. Ею царство утверждает, его царству нет конца. Он землею обладает, он в сынах земли царит и смиренным возвещает: вам земля принадлежит.

0: Проповедь. Василий Давидюк. Праздник жизни. И как людям положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам 6:23. Однажды одна еще относительно молодая сестра, понимая, что очень скоро может умереть, спросила: «Почему нас в церквях учат жить, но не учат умирать?» И действительно, так ли это, что мы говорим только о жизни, но о таком важном моменте, как смерть, умалчиваем? Что такое жизнь? Что такое смерть? В этом мире нет объяснения таким архиважным реальностям. А о вечной жизни мы можем говорить только как бы глядя сквозь тусклое стекло, опираясь на столь немногое, написанное в Слове Божьем. Нет, конечно, мы говорим разумные вещи по этому поводу, что жизнь – это просто жить, а смерть – конец нашего временного проживания во временном материальном мире. Но суть, природу этих явлений мы толком и не знаем. Мы знаем, что жизнь наполнена как удивительными радостными восторгами, так и горькими слезами, как потрясающей нежностью, так и жестокостью, как всеокрыляющей надеждой, так и ужасным разочарованием. Все это и многое другое включено в понятие «жизнь». Жизнь – это величайший, непостижимый дар от Бога. Прежде чем создать нас, Бог приготовил удивительное место для жизни – голубую планету, на которой с большой любовью создал удивительное разнообразие растений, животных, птиц, рыб и насекомых. Все для радости и наслаждения. И всякий, читающий сейчас эти строки, обладает этим удивительнейшим даром, тайной, жизнью со всей ее красотой, восторгами, парадоксами и многогранностью. По замыслу Божьему, жизнь человеческих существ на земле должна бы быть настоящим праздником, всеохватывающей радостью. Это величайшая милость от Бога – право быть, существовать. То, что мы есть и имеем способность думать и рассуждать, даже на эту тему, это исключительно решение Бога. Бог решил, чтобы мы существовали, создал нас и дал нам жизнь, которая только от Него исходит. Сделал нас частью человечества, которое только по Его милости и заботе существует. Земля, по замыслу Бога, — это место праздника жизни. Здесь проявляются самые волнующие чувства нежности между матерью и только что родившимся младенцем, любовь между друзьями, влюбленность молодых людей, почтительное уважение младших к старшим, радость семейного очага и множество другого прекрасного, что Бог запланировал для существ, созданных по образу и подобию Его. Это делает жизнь жизнью. Но как только мы, живые и разумные, уникальные существа, появляемся на свет, сразу начинается обратный отсчет у всех нас, без исключения – приближение к смерти. Проникновение греха в эту удивительную симфонию совершенной красоты, чистоты, безмятежности, радости омрачает весь этот праздник жизни, окутывает гнетущей тенью. Над всем миром застыли в высоте слова Бога, ибо возмездие за грех – смерть. Смерть – это нечто очень чуждое нам, противоестественное чуду жизни. Смерть – это враг. Чтобы исправить это положение, победить смерть, лишить ее жала, пришел на землю Сын Божий. Читаем в Писании. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2:14-15. Смерть и воскресение Иисуса Христа – это полная победа над смертью. «Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, 1 Коринфянам 15:53-57. Отныне смерть для спасенных, верующих в Иисуса Христа, является моментом получения ожидаемого, исполнения надежд, осуществления самых сокровенных мечтаний, основанных на вере в Евангелие. Когда проповедники провозглашают истинное Евангелие, говорят о новой святой жизни, которую производит Христос, живущий в нас, они учат о том, как благословенно умирать. Когда жизнь посвящена Богу, и мы живем ради Бога, когда все, что мы делаем, делаем ради Него, потому что отвечаем на Его безмерную любовь, тогда нам становится понятно, как умирать. Это очень важный этап, а точнее, конец жизни. Мы принимаем его как любовь и благодать от Бога. Апостол Павел, знающий, что такое вечность, заявляет: «Ибо для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Филиппийцам 1:21. Тот, кто верит в Евангелие, знает, как умирать. Скорее всего, его волнует другой вопрос – как жить, чтобы смерть стала великим приобретением? Тот же апостол пишет в послании к Тимофею: «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофею 4:6-8. Очень важно следующее. Имеем ли мы то, что дает нам мир и покой при переходе? Исполнили ли мы то, что от нас ожидалось? Совершено ли течение? Если для нас жизнь не Христос, то смерть для нас будет абсолютной потерей. Но имея величайшую привилегию строить на положенном апостолами основании, то есть быть христианином, можно, тем не менее, не иметь верного посвящения. Дух Святой в 1 Коринфянам 3:11-16 напоминает нам, что даже дети Божьи имеют разное посвящение, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого. Каково оно есть? У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной, временной жизни в вечность. Епископ Игнатий Брянчанинов. Если кто-то думает, что к смерти нужно готовиться, когда заболел неизлечимой болезнью или когда тебе за 60, то он ошибается. Трагически ошибается. Тогда уже ничего не подготовишь. Разве что искренне покаешься в том, что растратил свою жизнь на суету. Древние греки говорили: день смерти нужно всегда иметь в виду, чтобы разумно проводить жизнь. Смерть является славою святых, ибо их жизнь отражала славу Божью. Когда жизнь – Христос, тогда и смерть – благословение. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые забираются с земли, и никто не помыслит, что праведник забирается от зла. Исаии 57:1. Подвиг Христа, Его рождение в этот мир, Его жизнь, смерть и воскресение – сделал возможным явление славы Божьей и в жизни, и в смерти каждого верующего в Него. Слава только Ему, и да поможет нам в этом Бог.
1: Татьяна Мороз о книге «От края и до края земли» Ивана Вениаминовича Каргеля. От корки до корки на одном дыхании. Ну и книжонка попала мне в руки. Прилипла и не могу оторваться. «Почему вы не хотите прогуляться на свежем воздухе? Что вы читаете?» — спрашивает меня коллега во время обеденного перерыва. «От края до края земли» Ивана Каргеля. Показывая книгу, отвечаю ему. Из Германии прислали, из миссии «Свет на Востоке». Вот записка. «Да что, я вам не верю, что ли?» «А кто он, этот автор?» — продолжает коллега. «Благовестник». «Что? А что это значит?» «Это тот, кто благовествует, кто другим рассказывает Евангелие», — отвечаю ему. «Опять вы свои религиозные книги читаете», — как всегда возмущается неверующий коллега. «Вы бы другие книги почитали, более интересные. Сколько вам уже советую?» «Для меня более интересной не существует», — отвечаю ему. «Здесь описано все. Жизнь христиан в царские времена, тюрьмы, экономика, география, а главное, что сотворил Господь. Великим человеком был этот Каргель, великим благовестником. Он сопровождал доктора Фридриха Бедекера как переводчик. Его и доктора Бедекера встречали с почтением везде, где бы они ни появлялись, даже губернаторы и многие почтеннейшие люди того времени. Открывали для них тюрьмы даже в 10 часов вечера. Благовестники объехали вокруг света, обошли множество тюрем, рассказывая Евангелие тысячам заключенных и даря им новые заветы. Просто восхищаюсь».
0: Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Из книги «Величие Божье», перевод с английского, издательства «Мирт». Непостижимый Бог. Господи, в каком сложном положении мы оказываемся. В Твоем присутствии нам больше приличествует молчание, но любовь воспламеняет наши сердца и заставляет говорить. Даже если бы мы молчали, вместо нас стали бы кричать камни. И все-таки, если мы заговорим, то что должны сказать? Научи нас, как узнать то, чего мы не можем знать, ибо Божье неведомо человеку, а ведомо только Духу Твоему. Пусть вера поддержит нас там, где не может поддержать разум, и мы будем думать, потому что мы верим, а не для того, чтобы верить. Во имя Иисуса. Аминь. У ребенка, философа и религиозного деятеля один и тот же вопрос. Каков Бог? Мои беседы — попытка дать ответ на него. Но с самого начала я должен признать, что нет подобных Богу. Другого ответа быть не может. Это значит, что Бог не похож ни на что и ни на кого. Мы учимся, используя свои знания в качестве моста, по которому переходим к неизвестному. Человеческий ум не может сделать резкого перехода от хорошо знакомого к совершенно незнакомому. Даже самый сильный и смелый ум не способен создавать лишь спонтанным действием воображения. Те странные существа, которые населяют мир мифологии и суеверий, это не просто объекты фантазии. Этих существ создало воображение, взяв за основу обычных обитателей Земли, воздуха и моря, увеличив или уменьшив привычный облик этих существ до неестественных размеров или же соединив вместе облик двух и более существ и создав в результате что-то новое. Какими бы прекрасными или нелепыми эти существа ни были, всегда можно найти их прототипы, первообразы, которые нам известны. В Священном Писании ощущается огромное напряжение как в мыслях пишущего, так и в слове. Это происходит в попытке вдохновленных людей выразить неописуемое словами. Поскольку откровения были зачастую сверхъестественными явлениями, а люди, для которых эти откровения писались, были частью естественного мира, авторам часто приходилось использовать слово «похож», а все для того, чтобы сделать Священное Писание доступным для понимания. Когда Дух открывает нам что-то важное, находящееся вне сферы наших знаний, Он говорит нам, что это похоже на нечто нам уже известное. Он очень осторожно описывает какое-то явление, чтобы не вызвать в нас рабского литерализма. Например, когда пророк Иезекииль увидел отвершиеся небеса и узрел в своем видении Бога, он понял, что смотрит на то, что не подлежит словесному описанию. Увиденное полностью отличалось от всего, что он знал ранее, поэтому ему пришлось говорить языком сравнений. «И вид этих живых существ был как вид горящих углей», и Иезекииль 1.13. И чем ближе он подходит к пылающему престолу, тем меньше уверенности звучит в его словах. «А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. Такое было видение подобия славы Господней». Иезекииль 1:26-27, 2:1. Каким бы странным ни был этот язык, в нем все же нет ничего необычного. Все выглядит даже очень реалистично, но абсолютно чуждо всему, что известно человеку на земле. Поэтому для описания увиденного пророку необходимо использовать такие слова, как «подобие», «как бы» и «как бы подобие». Даже престол становится подобием престола, а тот, кто восседает на нем, хотя и похож на человека, но в то же время настолько на человека не похож, что его можно описать только как бы подобие человека. Когда мы читаем в Писании, что человек был создан по образу и подобию Божьему, нам даже в голову не приходит мысль, что имеется в виду точное подобие человека с Богом. В противном случае получится, что человек – копия Бога, а это приводит к утрате уникальности Бога и, в конечном счете, к бессмысленности существования Бога. Это все равно, что пробить бесконечно высокую стену, которая отделяет то, что является Богом, от того, что Богом не является. Представить себе творение подобным Творцу, по сути, означает лишить Бога большинства его качеств и низвести его до положения творения. Например, лишить его присущей ему безграничности. И во Вселенной не может быть двух безграничных субстанций. Это значит лишить Бога суверенитета. Но во Вселенной не может быть двух абсолютно свободных существ. Ведь рано или поздно две абсолютно свободные воли должны столкнуться друг с другом. Эти качества, не говоря уже о других, подразумевают только одну личность, которой они могут быть присущи. Когда мы пытаемся представить себе Бога, то вынуждены использовать в качестве исходного материала для работы нашего ума то, что Богом не является. Следовательно, каким бы мы ни представляли себе Бога, наше представление о нем не будет соответствовать действительности, так как мы основываем наше представление на его творении, а его творение Богом не является. Если мы будем упорно стараться представлять себе его, то в конце концов получим идола, сделанного не нашими руками, но нашими мыслями, а идол, созданный умом человека, столь же оскорбителен для Бога, как и идол, созданный руками человека. «Разум знает, что ты неведом ему», — сказал Николай Кузанский, «потому что разум знает, что познать тебя невозможно, если только непознаваемое не станет известным, а невидимое не станет видимым, а недостижимое достигнутым». «Если кто-нибудь выдвинет какое-нибудь понятие с целью постичь тебя», утверждает Николай Кузанский, «то я буду знать, что это понятие не имеет к тебе никакого отношения, ибо конец всякого понятия – стена рая. Кроме того, если кто-нибудь попытается понять тебя, попробует найти способы, посредством которых можно было бы тебя совершенно постичь, мне будет ясно, что этот человек еще далек от тебя. Поскольку ты – абсолют, возвышающийся над всеми понятиями, которые человек может сформулировать. Нам свойственно тут же начинать низводить Бога до таких понятий, которыми легко оперировать. Мы хотим, чтобы он был там, где им всегда можно было бы воспользоваться, или чтобы, по крайней мере, всегда можно было бы знать его местонахождение, когда он нам понадобится. Мы хотим иметь такого Бога, которым мы могли бы в какой-то степени управлять. Нам необходимо чувство безопасности, появляющееся в результате наших знаний о Боге, а наши представления о нем складываются из всех картин на религиозные сюжеты, которые мы видели, из образов самых лучших людей, которых мы когда-либо знали или слышали, из самых возвышенных мыслей, которые когда-либо у нас были. Если все это кажется странным современному человеку, то это только потому, что в течение половины столетия мы воспринимали Бога как нечто само собой разумеющееся. Слава Божья не открылась этому поколению людей. Бог современного христианства лишь не намного лучше богов Древней Греции и Древнего Рима, а может быть даже и хуже их, потому что он выглядит слабее и беспомощнее, в то время как они, по крайней мере, обладали силой. Если мы представляем Бога тем, кем он не является, то как же нам тогда думать о нем? Если он действительно непостижим, как о нем говорится в символе веры, и недоступен, как о нем пишет апостол Павел, то как нам, христианам, удовлетворить свое стремление к нему? Обнадеживающие слова «сблизься же с ним и будешь спокоен» Иова 22:21 продолжают звучать по прошествии столетий. Но как мы можем приблизиться к тому, кто ускользает от нас, несмотря на все старания нашего ума и сердца? И как можно требовать от нас знать что-то, что знать в принципе не можем? «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» — спрашивает Сафар Наамитянин. «Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать?» Иова 11:7-8. «Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть», — сказал Господь. Матфея 11:27. В Евангелии от Иоанна раскрывается беспомощность человеческого разума перед великой тайной, которой является Бог. А апостол Павел в первом послании к Коринфянам учит нас, что Бога можно познавать только по мере того, как Святой Дух открывает свою сущность ищущему сердцу. Желание познать непознаваемое, постигнуть непостижимое, прикоснуться к недоступному и попробовать его – вызвано тем, что образ Бога заложен в самой природе человека. То, что сокрыто в глубине души, зовет нас в глубину, хотя душа наша запятнана и замкнута на земле из-за великой катастрофы, которую богословы называют грехопадением. Душа знает свою природу и стремится вернуться к источнику. Но как ей достичь цели? Ответ Библии прост. Через Иисуса Христа, нашего Господа. Во Христе и через Христа Бог полностью открывает Себя, хотя Он являет Себя не разуму, но вере и любви. Вера – это орган знания, а любовь – орган опыта. Бог пришел к нам во плоти. Искупив грехи, Он примирил нас с Собой. Верой и любовью мы входим к Нему и постигаем Его. «Поистине Бог – это бесконечное величие», – говорит Ричард Ролл, восторженно воспевавший Христа. Большее величие, чем мы можем представить. Тем, кто сотворен, этого знать не дано. Мы никогда не сможем понять его таким, какой он есть. Но здесь и сейчас, когда наше сердце воспылает желанием быть с Богом, его может озарить неземной свет, и, вдохновившись дарами Святого Духа и наполнившись ими, сердце переживает небесную радость. Оно переступает пределы всего видимого и поднимается к блаженству вечной жизни. В этом истинно совершенная любовь, когда все помыслы разума, все тайны, скрытые в сердце, поднимаются вверх к Божьей любви. То, что Бога можно познать душой через личный чувственный опыт, полностью отстраняясь от любопытного взора разума, является парадоксом, который лучше всего описать так. «Тьма для интеллекта, но солнечный свет для сердца» — Фредерик Фейбер. Автор маленькой, но знаменитой книжки «Облако незнания» развивает эту мысль на протяжении всей книги. Он говорит, что, приближаясь к Богу, ищущий его узнает, что божественное скрыто во тьме за облаком незнания, однако не стоит разочаровываться, но, отбросив все второстепенное, нужно продолжать устремляться к Богу. Это облако находится между ищущими Бога и самим Богом, чтобы мы никогда ясно не видели Бога путем понимания и не ощущали Его с помощью наших чувств. Но вера, по милости Божьей, может пробиться через это облако в присутствие Божье, если ищущий поверит в Его Слово и проявит настойчивость. Тому же учил и испанский святой Мигель де Молинос. В своем духовном путеводителе он говорит, что Бог возьмет душу за руку и поведет по пути чистой веры, заставив разум оставить позади все рассуждения и мудрствования, он поведет ее вперед. Таким образом, с помощью простого и таинственного знания веры душа стремится на крыльях любви только к своему жениху. За это и подобного рода учения инквизиция объявила де Молиноса еретиком и приговорила к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме, но истина, которую он учил, никогда не умрет. Говоря о христианской душе, Мигель де Молинос пишет: «Позвольте ей считать, что весь мир и все самые изощренные рассуждения самых мудрых умов не посмеют ей ничего сказать, и что доброта и красота ее возлюбленного бесконечно превосходят все знания людей. Пусть она поймет, что все творения Божьи слишком грубы, чтобы дать ей истинное знание о Боге и привести ее к этому знанию. Ей следует идти вперед с любовью, оставив понимание позади. Пусть она любит Бога таким, какой Он есть в себе, а не таким, каким рисует Его ее воображение. Каков все-таки Бог? Если, задавая этот вопрос, мы имеем в виду, что представляет собой Бог, то на этот вопрос ответа не существует. Если же мы имеем в виду, что Бог открывает о самом себе, доступное пониманию благоговейного ума, то я думаю, что на этот вопрос можно дать полный и исчерпывающий ответ. В то время как имя Бога скрывается за завесой тайны, а сущность Его непостижима человеческому разуму, Он, удостоив нас Своей любви, через откровение приоткрыл нам то, что является истинными сведениями о Нем. Мы называем это Его атрибутами. Атрибут — латинское «атрибо» — «придаю, наделяю». Неотъемлемое свойство предмета, без которого предмет не может ни существовать, ни мыслиться. Философский словарь, Москва, 1991 год.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Живет во мне Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Послание апостола Павла Галатам, 2 глава, 20 стих. Один глубоко верующий педагог жил такой чистой и одухотворенной жизнью, что вызывал изумление и удивление студентов. Молодежь видела в нем духовно стойкого христианина. Однажды студенты спросили его, каким образом ему удается хранить себя нетронутым соблазнами и искушениями мира. Неужели все эти искушения, которые наседают на нас, никогда не стучатся в ваше сердце? «О да», — ответил профессор, — «они приходят и ко мне, и стучатся в мою дверь, но каждый раз я им отвечаю, что мое сердце занято Иисусом Христом». Мы восторгаемся жизнью и преданностью Господу апостола Павла. Его ревность в деле проповеди вечного Евангелия, его верность и послушание Иисусу Христу достойны самой большой признательности. Он смело мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». В чем секрет и сила такого ревностного служения Господу? Ответ на этот вопрос мы находим в прочитанных словах: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Иисус Христос составляет главную сущность всего нашего бытия, цель и смысл нашей жизни. Он есть несравненный образец для христиан всех времен, континентов, рас и народов. У Иисуса Христа было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба никогда не будут царствовать в нас. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себялюбия там не будет, а служение Богу и нашему ближнему будет предшествовать нашим чистым интересам, дадимши больше места Иисусу Христу в наших сердцах.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Чтобы свет не угасал, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Евангелие от Луки, 12 глава, 35 стих. Дима и Кирюша с нетерпением ожидали окончания урока в школе. Папа сказал, что когда они вернутся после школы домой, то вместе отправятся в большой хозяйственный магазин в центре города, чтобы приобрести все необходимое для похода, в том числе и запасные батарейки для фонариков. «Помнишь, Дима, когда я был маленьким, никак не мог понять, почему все лампочки в квартире связаны с проводами, а фонарик может гореть и без них», — сказал Кирюша, улыбаясь. «Я все время думал, что провод нужен лампочке лишь для того, чтобы подвесить ее к потолку». «Может быть, и кто-нибудь из вас, ребята, еще не задумывался над тем, зачем лампочкам нужны провода и зачем в фонарик вставляется батарейка? Иногда батарейку называют еще и элементом питания. Да-да, это название много о чем говорит. Когда лампочка соединена с источником энергии, она светит так ярко, насколько позволяет ее мощность. Конечно, если долго пользоваться фонариком, то энергия постепенно истощается, и тогда ставят другую батарейку. Иисус сказал: «Вы – свет миру». Но только тогда наш свет будет сиять для окружающих, когда мы, подобно лампочке, будем соединены с источником энергии. Наш добрый Господь является неисчерпаемым источником силы, любви, добра, мира, радости и счастья. Все это Он с готовностью желает передать нам, чтобы каждый из нас мог излучать на окружающих эти чудесные лучи, способные сделать жизнь прекрасной. Пусть же всегда горит в нашем мире свет больших и маленьких христианских сердец, соединенных с сердцем вечного Бога.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Итача, говори, Господи! Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин», автор Элизабет Джордж.

выдающаяся воительница. И встала Девора и пошла с Вараком. Книга Судей, 4 глава, 9 стих. Бог задает вопрос, кто найдет добродетельную жену? Притча 31.10. Что ж, в Деворе он нашел такую. Добродетельна та женщина, которая обладает силой разума, нравственными нормами и нравственным отношением и телесной силой, ловкостью и эффективностью. Девора, судья Израиля, обладала и тем, сильная своим разумом и своей нравственностью. Она следила за выполнением Божьего закона, управляла его народом и давала ему советы. Сильная телом, она сопровождала Варака в битву. Хотя для нас образ женщины с мечом в руке не выглядит слишком привлекательным и замечательным, Бог делает не что иное, как восхваляет эту выдающуюся женщину и воительницу. Судей 4.5. Еврейское слово, означающее добродетельным, употребляется в Библии более 200 раз для описания войска. И согласитесь, оно точно подходит и для Деворы. Этот ветхозаветный термин относится к силе и означает способный, умелый, могучий, сильный, доблестный, знающий свое дело, достойный. Это слово также используется по отношению к мужчине-воину или многим воинам и к мужам, готовым к войне. Просто поменяйте мужской род на женский, и вы начнете понимать силу, заключенную в душе добродетельной женщины. Силу, заключенную в душе Деворы. Чтобы повести Божий народ в битву против его угнетателей, Девора прибегла к помощи всей своей душевной стойкости и телесных сил. Такая стойкость и такие силы – это главные черты успешного войска. И такими чертами отмечена Девора, Божья пророчица. А прямо сейчас произнесите молитву Богу, чтобы Он даровал вам силу, свою силу. Объясните Ему о своем желании стать женщиной, которая подобна воину, когда приходят испытания и выполняет свой жизненный долг с отвагой, доблестью, мужеством, выносливостью, стойкостью и силой, Его силой.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.

0: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
1: Наш адрес: Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
0: Наш сайт интернета zegenswelle.de.
1: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
0: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Наша передача пройдет сегодня в виде беседы на тему воспитания детей через воспитание себя. Беседу ведет Наталья Калиниченко и Валентина Кетти.

Вы подключены к каналу «Названа женщиной», и я приветствую вас всех, которые опять подключились к нам для того, чтобы мы вместе учились, как правильно воспитывать детей. И вместе со мной сегодня Наташа Калинченко. Я с Наташей познакомилась примерно 7 лет назад. Ты всегда была веселой, энергичной, улыбчивой, и ты до сих пор осталась такой же, и мне очень приятно вновь иметь общение с тобой. Я бы хотела, чтобы мы поговорили сегодня о воспитании.

0: воспитание детей через воспитание самих себя. Расскажи немножко о себе, о твоем служении, семье, работе, чтобы женщины знали, с кем мы сегодня будем иметь дело.
1: Дело, хорошо. Да, меня зовут Наталья Калиниченко, я мама, жена, мама троих детей. Я воспитывалась в христианской семье. У нас было 11 детей. И я третья в семье нашей. И с детства я очень полюбила Господа. И хотела в детстве быть миссионеркой, да. А с юности, вот, не могу сказать, так вот получилось, что меня приобщали к служению. Я трудилась в воскресной школе, потом с девочками, с подростками. И потом уже вылилась, когда стала мамой. Несла служение в молитвенной группе. И уже, я посчитала, уже более 15 лет Бог призвал на это служение, в молитвенном служении. А сейчас работаю учительницей, да, и в школе вождения, и также в школе преподаю 7-й класс деток, да. Вот это мое такое служение.
0: Значит, у тебя есть определенный опыт воспитания детей своих, а также уже и в школе. Могла бы ты рассказать, какие ценности привили вам? Ты выросла в большой семье, и ты говорила, что родители привили к вам определенные ценности. Именно какие ценности?
1: Да. Первое, еще раз росла, когда я в детстве, это страх Божий. Да, они прививали, чтобы дети боялись делать зло, боялись делать грех. И одна другая ценность – это родители с маленького возраста привили нам чтение Слова Божьего. Чтобы мы каждый день читали Библию, мы с семьей читали Библию. Другое, они поучали нас уважать старших, любить старших, когда кто-то другой старше разговаривает, помолчать. И такая мысль еще с детства они говорили: другим можно, тебе нельзя. Вот это такая мысль, что они всегда нас поучали, что вы особенные, другим можно, тебе нельзя. И они вложили любить людей и любить других людей, которые приходят в гости, любить общаться с людьми, любить помогать людям. И вот эти ценности они вложили в нас. Всегда мы с детства помнили, отец нам говорил, что, как в Екклесиаста написано, «выслушаем сущность всего». Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. И родители всячески с малого возраста воспитали в нас любовь к Богу и любовь к людям.
0: Очень ценные уроки, которые ты научилась у твоих родителей. Я тоже выросла в большой семье, 10 детей. И отец практически то же самое говорил нам вместе с мамой, так как отец наш был служителем, пастырем нашей церкви, регентом. Одно очень я запомнила до сих пор, кроме того, что мы должны читать Библию, молиться, жить христианской жизнью, быть примером, одно я запомнила, что отец говорил никогда не смеяться над калекой, но благословлять его. И по сей день, когда я еду на машине или пешком иду, я вижу калеку, я просто благословляю. И это такое приятное чувство в моем сердце, когда я благословляю, я знаю, что благословение Господне возвращается ко мне вторично.
1: Это мои родители тоже говорили, да. Это очень ценно, что такие наставления, которые они нам передали.
0: Мы говорили о церкви, о том, что наши родители христиане. Расскажи, как родители прививали тебе и вашим твоим братьям и сестрам любовь к Богу и к церкви?
1: С юных лет нас было много. Папа еще в маленьком возрасте садил многих. Вот такие коляски были, помните, что они так вот, надо было баланс держать, коляску держать. И сажали 3 человека, другие детки шли. И каждый раз родители шли в собрание, кроме болезни. Если ребенок болеет, не идет в собрание. Когда нас стало много, ходили или мама, или папа, они чередовались. Но мы все хотели идти в собрание. Вот это любовь, мы хотели идти в собрание. Это такое было для нас очень радостное событие. С вечера готовились, субботы готовились, мама всем гладила платьицы, чтобы в воскресенье быстро можно было одеться и пойти в собрание. И вот это любовь к Богу. А еще с раннего утра мы видели, когда включалось радио, еще такие черненькие маленькие радио были, может быть, кто-то помнит.
0: Да, помню.
1: Да, и я одну фразу, не помню, какие там трансляция была верующая, какой-то вот голос ловили. И там всегда говорил дяденька так, кто имеет уши, слышит, да слышит. Вот с детства у меня вот вложилось вот это такое вот, ну, прям вот эти слова так сильно-сильно, ну, впечатлились в моем детском разуме, что Слово Божие, да. Да, еще в Америке, помню, такие моменты, что когда приехал в Америку, собрание было только с часу дня, то родители, мы делали свое семейное собрание. Мы делали, мальчики уже подросли, говорили проповедь, мы пели, было такое общение. И каждую среду в нашем доме было собрание. И другие уже люди начали, потому что мы иммигранты, собраний было мало, и многие другие люди стали присоединяться к нашей семье и хотели быть на нашем таком собрании. И читалось Слово Божие, и это было очень ценно, что любовь к Богу, к церкви уже была, мы росли, и мы хотели быть в собрании. А самые мои лучшие такие воспоминания мы решили делать с девочками, ну, с маленькими еще, родителей нету, а давай играть в собрание. Мы играли в собрание, это было такое, не знаю, как вы играли в такие собрания. Мы брали сборники, открывали, решили один раз вечерю сделать. Так было интересно с таким соком виноградным, там хлебушек ломали, играли в собрание. Потом они решили, девочки, о, давай пресвитера поставим. И выбрали меня пресвитером почему-то. Да, такое было очень... С детства вот это было особое время, трепет такой. И еще один такой момент хочу поделиться. Был earthquake, не знаю, лет 20 назад в Америке, такой сильный. И я помню, первое, что схватило, это, ну, сборник и Библию. И вот сижу, и все трясется. И вот так вот мне такое был трепет, чтобы если что случится... Я пошла к Господу. Это самое драгоценное, что я вот, что родители вложили в нас. Я драгоценное это и взяла, когда была такое большой earthquake. Да, это лет 20, может быть, больше назад, почти 30 лет назад, да.
0: Смотря на твою жизнь и на твою ревность к служению, я могу сказать, что это продолжается до сих пор, то, что родители вложили в тебя, и для тебя Библия и сборники до сих пор остались самым дорогим в жизни. Я это могу засвидетельствовать. Я помню, когда мы выросли в большой новой деревне, это было, я родилась в 71-м году, уже спустя 5, 7, 10 лет, когда мы тоже ходили в церковь, нас тоже было много, и это было очень такое неприятное, незабываемое время, когда мы одевались красиво. Обычно в деревнях одеваются красиво только на праздники, но мы одевались красиво каждое воскресенье, и даже всегда, когда шли воскресенье, и мы один за другим мы шли в церковь. Иногда вместе, иногда один за другим, по возрасту. Нас в семье две пары близнецов. Я помню, мои братья-близнецы, такие симпатичные, красивые, молодые мальчики. Помню, когда они уже подросли, мама покупала им красивые пиджаки, и они ходили в церковь. Вот таким образом родители привили нам любовь к церкви, сами ходили в церковь, и мы, видя их пример, ходили в церковь. Но хождение в церковь, конечно, мы понимаем, что не спасает. Да. Благочестивая жизнь родителей показала нам, что это важно.
1: Да.
0: Там, именно там, в церкви, мы найдем эти правильные уроки для жизни. И мы свидетели тому, как эти правильные уроки и принципы наших родителей повлияли на нас. И сейчас наша очередь влиять на наших детей, уже на наших внуков, чтобы они видели нашу благочестивую жизнь, не только хождение в церковь, но благочестивую жизнь, и могли последовать, потому что нету другого места здесь на земле, где можно найти вот это успокоение, в смысле, можно и дома его найти, но вот где проповедуются правильные принципы
1: для, Слово Божие.
0: Да, да. Для жизни.
1: Для жизни.
0: А могла бы ты сказать, какие указания и советы говорили вам родители, которые и сейчас вы исполняете? Вот тогда они вас учили, тогда, возможно, мы не соглашались, и я со многим не соглашалась, но прошли года. Вот ты вспоминаешь, и ты живешь таким образом, и это является благословением для тебя. Какие эти принципы?
1: Ну, один из таких с детства мы слышали, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А родители учили, чтобы мы не гордились, чтобы во всем воздавали славу Божию. Если то, что мы делаем, хорошо получилось, это Бог нам дает это. Да, вот это так очень, чтобы не было гордости. И до сих пор это родители нас наставляют. Мы уже взрослые, уже сыновей своих, они часто это напоминают, чтобы... Потому что это наша плоть. Мы... Это так легко начать что-то себе присвоить, да. Но вот это напоминание, и мы сейчас уже мамами стали, напоминаем своим детям. Не гордись. Если будешь петь, спой во славу Божию. Я вижу, как я повторяю. Повторяю эти же слова, которые родители мне говорили, да. Еще учили такое надеяться на Господа. Всем сердцем своим и не полагайся на разум свой. Этот стих с детства. Надейся на Господа. Какие трудности пережить? Надейся на Господа. И не думай, что ты сам что-то можешь сделать. Да. На Бога уповай. За Него держись. У Него ответа ищи. У Него крепости ищи, да. Вот это такое.
0: Это понимать совет. Свою зависимость от Бога и понимать, что без Него я не могу делать ничего или даже достигнуть. На прошлой неделе мы изучали с сестрами тему «Гордость губит царей, людей и даже церкви». Поэтому мы должны помнить, что падению предшествует гордость, а смиренным Господь дает благодать.
1: Да. Еще один из таких моментов родители наставляли нас, чтобы мы дружили с верующими, которые в церкви находятся, чтобы у нас были хорошие друзья и чтобы мы были хорошими друзьями. И дружили в нашем вероисповедании. Почему-то так вот они говорили нам, что дружите с хорошими, выбирайте хороших друзей. И вот мы всегда старались иметь хороших друзей или самим быть хорошими друзьями. Вот мы выросли, когда в России росли, у нас соседи были неверующие, и мы ходили на воскресную школу по субботам и брали этих девочек с собой на воскресную школу, что тянули их в церковь, чтобы они, как бы, чтобы мы хороший пример им подсказывали, чтобы они могли уверовать. И потом прошло много-много лет, и мы очень благодарны Богу, что есть те соседи, которые веровали в Господа, любят Господа. Теперь их дети, внуки ходят за Христом. Это очень благословенно, да. И последнее такое, что родители очень-очень так ярко отметилось, что все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Не делайте как-то лишь бы как. Вот любой труд, который мы делали в семье, было трудно, мы жили на ферме, да, и для Господа, сделай это для Господа, не как для кого-то. Трудно что-то сделать, но сделай это для Господа. И это такой большой отпечаток оставил мою жизнь. И сейчас это слово, я вижу, как я повторяю родительские слова. Говорю, сделайте как для Господа, не как для сестрички сделай, сделай как для Господа. Да, вот это особое такое наставление.
0: Да, так как я упомянула, тоже выросла в большой семье, и помню, как мои родители учили практически тем же принципам, потому что у нас Библия одна. И я ощущаю эти благословения сегодня в моей жизни, передавая это уже моим детям. Еще такой вопрос. Как Бог начал работать в твоем сердце и как начался путь воспитания уже твоих детей?
1: Ой, как в молодости, когда воспитываешь воскресную школу, учишь воскресную школу, это другое. Как бы легко, как говорится, мне казалось, это так легко, так легко. Пока не появился у меня свой ребенок, и я поняла, а, Господи, а как я потерялась. Я потерялась, я поняла, она с малых лет была очень активная, очень, ну, шустрая, можно сказать. И Господь начал работать в моем сердце. Я поняла, что сама я ее не смогу воспитать. Мне нужна очень поддержка, большая поддержка. И я пришла в молитвенную группу. Тогда еще, да, 17 лет назад я пришла в молитвенную группу. Я поняла, что не у меня такие только проблемы. Да, я поняла, что только на коленях, только в молитве мы можем вымолить наших детей. Но надо работать мне в своем сердце. Господь сказал: плачьте о себе и о детях ваших, что мне нужно плакать о себе. Mm-hmm. Мне надо меняться. Чтобы увидеть результат в моем ребенке, я должна менять свое сердце. Да. И другой стих, который помнится мне, пришел на память: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». У меня не было покоя, я не знала, я растерялась. Как делать? Мой ребенок хотел всегда телефон, хотел всегда мультик, хотел всегда что-то, вот куда-то ей всегда надо было бежать. Всегда она убегала. Да, это было так трудное такое время для моей жизни, которое вот когда детки, такое 2 года, когда такие были моменты, что... Господи, ну помоги мне, я не знаю как, я не знаю, вот такое, я не встречалась с таким еще в жизни своей, да, и вот Господь словом своим: придите ко мне. Я поняла, что мне нужны другие мамы, которые могут меня поддержать, которые будут молиться за меня, которые помогут мне в воспитании моего ребенка. И, конечно же, Слово Божие, Слово Божие. Я поняла, что я не могу. И вот этот источник питания должен быть каждый день у меня, чтобы я шла и искала ответы в Слове Божьем, mm-hmm. чтобы я наполняла себя, и тогда уже я не буду такой злой, не будут вот эти выкрики, не будут вот это вот на моего ребенка. И вот Слово Божие начало со мной разговаривать. А вот ты хочешь, чтобы твой ребенок был прям как ты? Я увидела в себе: нет, вот это не хочу, чтобы моя... А наши детки, они как отражение нас. Вот, они как мир. Они вот это, как это зеркало. Я поняла: нет, я не хочу. Вот в этом не хочу. А в чем еще я не хочу? Господи, меняй меня. Господи, работай меня. Да, и вот эти духовные истины начали работать в моем сердце. В моем сердце меня начали менять. Я поняла, что я должна меньше быть на телефоне. Чтобы больше ребенок мой видел, что мама в Слове Божьем. Mm-hmm. Да, и Господь начал вот эту работу в моем сердце. Трудно поддавалось, трудно, потому что хотелось, чтобы ребенок быстрее поменялся, а я как-нибудь потом. А Господь хотел работать, чтобы мое сердце менялось.
0: Да, ты упомянула то, чтобы дети видели нас в Слове Божьем. И как на одной встрече сестёра говорила, что я помню моего отца с Библией в руках. Угу. Сейчас у нас могут быть планшеты, там тоже Библия есть, но я помню отца с Библией в руках. Угу. И вот этот образ сохранился до сих пор в моем сознании. Есть несколько фотографий моего свекра с Библией в руках, угу. и розы, так как они выращивали розы и другие цветы. Но хотелось, у меня такая параллель, аналогия хочу провести. Я хочу, чтобы мои дети видели меня с Библией mm-hmm. в руках, не с телефоном в руках, а с Библией в руках, и они пойдут таким же путем. Mm-hmm. Мой папа, любимый стих моего папы: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится».
1: Да.
0: Mm. Я очень благодарна, что Господь работал в твоем сердце, исходя из тех истин и тех моментов в жизни, когда родители тебя воспитывали. Бог воспитывал потом тебя через те истины, через Слово Божье. Бог воспитывал меня. И сегодня мы вместе можем продолжать служить не только в своей семье, но и вместе с сестрами в церкви, рассказывать эти библейские истины для того, чтобы грядущее поколение могло передать его уже другим.
1: Да.
0: Я хотела бы еще задать тебе вопрос о том, как Бог начал менять тебя, когда ты стал регулярно изучать Библию.
1: Ну, Слово Божие начало быть в моей жизни. оно начало действовать в моей жизни. Пришло больше успокоения, умиротворения и терпения. Mm-hmm. Написано, чтобы старицы учили молодых любить детей. Я поняла, что мне нужно научиться любить своих детей. Да, любить своих детей. И я заметила, что мой ребенок начал носить devotional book на собрание, записную книжечку, которую мама подарила, которую я подарила. Да, и сейчас гляжу, был такой момент, что моему уже сыну младшему 12 лет, уже дочке 17, и недавно на собрании они сели так как-то: «О, мама, можно мы с тобой?» Я говорю: «Конечно, с мамой это честь, так и мама радостная». Я гляжу, я им не говорю теперь «приносите». Было время, когда я их наставляла: «Приносите вот эти книжечку, записывайте стишок». А сейчас гляжу, мои дети сами принесли Библии и сами принесли записную книжечку. «Ой, мама, мы пропустили, какое там дядя место сказал?» И для меня это такое было благословение. Я поняла, что Господь на примере, что вот я записываю, когда я в собрании сижу, Слово Божие, записываю себе какие-то ремарки, делаю, что касается моего сердца, начинают это дети мои делать. И недавно я позвонила своей дочери, она пошла в христианский колледж, уехала в другой штат жить, учится в Pensacola Christian College. Я ей позвонила и спрашиваю: «Какие советы ты помнишь, что мама тебе давала? Вот какие советы остались в твоем голове? Вот ты теперь сама принимаешь решения». И она мне говорит: «Мама, ты научила меня страху Божьему. Ты меня научила бояться делать зло». Я просто говорю: «А что еще вот мама тебе научила? Что ты запомнила?» «Не бояться труда, не бояться трудиться, не бояться работать». Я такая, я улыбаюсь, я просто замолчала, стала слушать, что она говорит. И я поняла, что это Бог. Это Бог делает свое дело, когда мы отдаемся Ему, говорим: «Господи, я раба Твоя, я хочу поступать, как Ты хочешь, научи меня, Господи, я не знаю, что, как вот Анна, научи меня, как вот родители Самсона». Они говорят: «Что нам с этим дитяти делать?» Вот так вот, когда мы приходим, я пришла: «Господи, что мне с этим дитяти делать?» Да, и Господь, я вижу это благословение, когда ребенок начинает сам молиться. Моему сыну такое благословение, на мой сыну я научила, была на конференции, и сестра поделилась, как 5 шагов, как молиться, можно молиться. И вот, используя руку, и она объяснила, и я научила сыну своему, и он запомнил. И теперь сам я вижу, что у него есть, хоть он еще молодой, но у него есть как молиться. Ну, конечно, молитва «Отче наш» мы молимся, но теперь он практикует саму личную вот эту молитву. Я прививаю, чтобы он сам мог научиться молиться. Да, и это было очень драгоценно для меня видеть, что Бог работает в моих детях.
0: Да, только таким образом, сам в Библии написано, что только таким образом мы сможем повлиять позитивно, не через определенные другие материалы, а только через Библию на детей, чтобы они, видя наш пример и то, как мы живем согласно этим истинам, пошли по нашим стопам. Какие советы бы ты дала молодым мамам в воспитании своих детей?
1: Ну, я могу сказать, какой бы совет, вот я была молодая, вот что мне нужно было, вот они говорились, но, может быть, я тогда не слышала. И вот когда я была молодая мама, вот я себе могу вот эти вот советы вот хочу сказать. Читай, Наташа, больше Библию, объясняй деткам Библию, читай им. Хотя даже они не будут слушать, читай эту Библию им. Господь будет делать свое. Слово Божие, оно живо и действенно написано. Что оно касается, как оно работает, но оно будет работать. Но моя задача — читать. Проводи больше времени, гуляй с детками. Легко очень сейчас дать телефон деткам. На, возьми телефон. Я, мама, занята. А легче прийти на плейграунд, погуляться. Будь этой классной мамой на плейграунде. Гуляйся с детками. Не те мамы, которые стоят там отдельно. Будь с ними, вовлечена в их жизнь, в их возрастание. И один такой больный, так, не спешите на работу, когда детки маленькие. Я спешила, вот думаю, вот мне ж надо работать. Ребеночек маленький, 7 месяцев, а вот я на работу спешу. Сейчас думаю, господи, ну почему меня тогда не остановили? Ну, может быть, кто-то останавливал, но вот это, я понимаю, это время пройдет. Они сейчас взросленькие станут, уже время очень коротко нам дано. Вот это... вот эти, не включать мультики просто так. Вот такой совет, ну не включай ты им эти мультики. Ребеночек кушает, ну покорми его. Не надо ему эти мультики, ну игрушечку какую-то возьми.
0: Вот говори. Я
1: вот, да, не надо эти мультики. Вот вижу, у меня сердце кровью обливается, когда молодые мамы, они просто мультик дали, а он по-другому говорит, не может кушать. Да может он кушать, мы же как-то кушали, мы уж выросли. Mm-hmm. Не было ни планшетов, ни мультиков, да. Это, ну, также вот мне нравится, вот, готовьте вместе с детками, Наташенька, вот себе как бы говорю, вот больше времени, сейчас прошло уже нету этого времени, да, уже сыну 12, как-то готовим, но очень реже и реже, а вот когда вот особенно детки еще такой возраст, 5-6 лет, они хотят, даже, может быть, они там что-то так вот не сделают на кухне, там раскидают, там мука рассыпется, it's okay, это нормально, вот это время, это особое время такое. Один аспект, вот я хочу даже кричать об этом, учить, почитать, уважать старших. Чтобы детки, вот мы уже, вот мамы с молодого возраста, чтобы говорили, что к старшим надо относиться, здороваться, когда вы идете где-то, поздороваться. Вот это надо деткам, они не знают, если мы их не научим, как они будут знать, mm-hmm. что надо здороваться? Да, вот это очень важно, да. И наставлять деток, как вести себя в собрании. Вы пришли в собрание, это дом Божий, здесь не бегают. Учить вот этому, что нужно сидеть, приучивать вот терпению деток, чтобы они сидели в собрании. Да, со старшей моей было тяжелее, чем с моим сыном потом. Он уже более, как говорится, лучше сидел в собрании, да. И также вот совет такой, с маленького возраста приучать работать. Вот он маленький, иди вот, помоги вот в этом, возьми вот этот пылесос, протирай палентуса. Вот учить их с малого работать. Не переживайте, они не переработают. Не надо их защищать вот от этого труда тяжелого. Пускай будут болеть ножки потом, да. Но вот этого с маленького, чтобы они могли приучаться делать добро по дому. Что маме, бабушке помочь. Если мы едем к бабушке, у бабушки помочь попылесосить. Вот с маленького возраста это очень важно. Очень важно, я вижу, что... И также не бояться наказывать детей. Вот не бояться, если они провинились, наказать. Чтобы они знали, что есть за плохой поступок, есть... consequence, есть последствия плохого поступка, что есть наказание. Ну, потом же, конечно, наказать, потом обнять, поцеловать, и чтобы ребенок знал, что родитель не только его наказывает, но он его и любит. Это очень... Вот такие бы советы я бы дала себе, вот когда вот я была молодая мама, когда детки были маленькие.
0: Мне очень понравилось то, о чем ты упомянула для молодых мам, как совет, чтобы они не спешили на работу.
1: Да.
0: Я очень о многом сожалею, когда мои дети были маленькие. Я спешила на работу, но сейчас я понимаю, что вот если возьмем пример Анны, Анна взрастила Самуила и привела его пред лицо Господа.
1: Угу.
0: Мы не будем по годам там сравнивать, сколько там было Самуилу лет, это не важно. Главное то, что она взрастила его до такой степени, что она могла привести его в храм и отдать его Господу. Это вопрос индивидуальный. Кто-то может раньше или позже идти на работу, но очень важно, чтобы мама вырастила ребенка. Не няня в садике, которой ты платишь деньги, чтобы воспитывала твоего ребенка. Это,
1: да,
0: можно сказать, очень даже неразумно. Платить кому-то деньги, чтобы воспитывал твоего ребенка, а ты идешь, зарабатываешь те же самые деньги. Ведь мы знаем, как дорого стоит садик.
1: Да.
0: Или другая тетя, которая воспитывает чужого ребенка. Ей нужны твои деньги, а не твой ребенок. Поэтому пусть молодые мамы учтут. И я верю, что советы, о которых мы сегодня размышляли, советы, которые Наташа сказала, я не работаю. Эти советы, они работали в моей жизни, в жизни Наташи. Мы благословляем вас на то, чтобы Библия была для вас самым ценным источником, откуда брать правильные советы, как воспитывать детей. А их очень много, этих советов, о которых мы говорили, о которых вы возьмете еще в Библии. Поэтому поощряем вас к тому, чтобы вы изучали Библию, ходили на молитвенные встречи сестер, чтобы вы задавали вопросы старшим сестрам, которые подадут вам правильный ответ и также и пример. И благословляем вас на то, чтобы вы вырастили ваших сыновей, для дочерей для Господа, и они, в свою очередь, могли перенять эстафету веры и понести ее грядущему поколению. Да благословит вас в этом Господь.

0: Продолжение этой темы слушайте в нашей следующей передаче.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. Дорогие друзья, встреча с вами прошлым летом на библейской конференции в Бен-Липпен и ваше служение там были большим благословением для меня. С того времени я постоянно думаю и молюсь о вас. Если вы когда-либо найдете время и будете в этой местности, я была бы рада видеть вас как моих гостей на несколько недель. Пожалуйста, считайте мой дом своим домом и приезжайте во всякое время для отдыха и общения в Господе. Клара Вайдман, Айви Гёте, Трои, Саут, Каролайна. Это письмо было получено нами перед окончанием ряда библейских конференций в Южных Штатах. В это время мы как раз нуждались в отдыхе после служения и легкого гриппа. Приглашение было очень своевременным, и мы приняли его как указание от Господа. Через несколько дней мы прибыли по указанному адресу. Просторный дом в колониальном стиле, утопающий в цветах и окруженный сосновым лесом, казался самым идеальным местом отдыха для усталых людей, нуждающихся в покое. Дом когда-то был построен дедушкой мисс Вайдман. Был населен большой семьей со многими рабами и служащими. Но теперь в нем живет одинокая мисс Вайдман с некоторыми верными служанками-негритянками, потомками рабов ее предков. Негритянки еще и теперь носят фамилию своих бывших господ и все называются Вайдманами. И мисс Клара, как они называют свою владелицу дома, находится в большом уважении среди них. Кроме нас, в это время у мисс Вайдман было еще двое гостей. Доктор и миссис Гриффин из Англии, которые провели 50 лет в Китае, работая там в качестве миссионеров. Не имея теперь возможности попасть на родину из-за войны, они нашли временный приют в Саут-Каролайне. Слушая свидетельства миссионеров из Китая и России о помощи Господа в ответ на молитвы, мисс Вайдман рассказала нам однажды о необыкновенном случае, происшедшем с нею несколько лет тому назад. Было необыкновенно сухое и жаркое лето. Около 2 месяцев не было ни капли дождя. Все растения желтели и сохли. Сосновый лес, окружающий дом, был наполнен запахом смолы, обильно истекавшей из деревьев под лучами палящего солнца. Однажды кто-то из работников или проезжих через лес бросил спичку или папиросу. Сосновый лес, наполненный смолою и сухими ветками, был как сплошной порох. Случайная искра в одно мгновение воспламенила горючку.

0: горючий материал. Клубы дыма взвились в воздух. Пламя столбами по стволам деревьев поднималось к небесам. Пожар распространялся с необыкновенной быстротой и силой. Гибель всего леса, дома, фермерских построек, скота и некоторых живущих в лесу работников казалась неизбежной. Бороться с пожаром было невозможно, да и некому. Все работники были парализованы страхом. Дождь. «Только необыкновенной силы дождь может спасти нас от гибели», — мелькнула мысль. Но в этот страшный момент небо, как свинец, нет ни облачка на горизонте, солнце жжет беспощадно, надежды на спасение нет. Пожар быстро приближался к дому. «Но ведь Бог видит мою нужду, мою беспомощность и неизбежную гибель», — думала я. Ведь Он посылал некогда дождь, откликаясь на просьбы людей. Он силен, Он может сделать необыкновенное, может сделать моментально, иначе мы все погибнем. «Молись, молись о дожде», — приказывал мне внутренний голос. Почти силой я притащила двух из своих негритянок, которые были обращенными, внутрь дома. Склонив вместе с ними колени, мы воззвали к Богу о неспослании моментального дождя и о сохранении имущества и многих жизней от гибели. Прошло несколько минут в молитвенной борьбе. Вдруг над домом раздались раскаты грома. Темные тучи покрыли небо. Каскады воды сплошными потоками ринулись на землю. Весь лес и окрестные земли были покрыты как бы огромным озером. Не прошло и получаса, как от страшного пожара не осталось никакого следа, ни одной искры. Все было затушено ливнем. Туча промчалась, и солнце по-прежнему сияло над землей, как будто ничего не случилось. Засуха после этого продолжалась еще несколько недель. «Бог услышал вашу молитву, мисс Клара. Он потушил пожар и защитил всех нас», — сказала одна из негритянок, стоя на коленях рядом со мною и обливаясь слезами благодарности Творцу за немедленную помощь. В третьей книге царств есть описание случая с пророком Ильей в дни царствования Ахава в Израиле несколько тысяч лет тому назад. Илия молился о неспослании дождя после трехлетней засухи, и среди безоблачного неба появляются тучи, льется дождь, какого уже годами не было видно. Для спасения дома, леса, фермы, скота и всех работников и всего, что принадлежало мисс Вайдман, нужен был обильный и немедленный дождь. В страхе и беспомощности она взывает к Богу в молитве, и Он, видящий нужду, слышащий возносимые к Нему молитвы, послал каскады воды с неба, которое было безоблачным в течение двух месяцев. Послал всего за несколько минут, только над небольшим районом, где находилась ферма, потушил пожар и спас взывающих к Нему. Снова и снова. И в наши дни Бог показывает, что Он не изменился. Он слышал молитвы в дни древние, Он слышит вздыхающих к Нему и в наши дни, и дает просимое у Него молящимся и уповающим на Него. Да и как может быть иначе, когда Он, который Сына Своего не пощадил, но отдал Его для жителей земли, как не даст Он всего просимого у Него в минуту скорби и безысходности. Несколько первых лет служения в Америке нам пришлось путешествовать с одного места на другое, не имея постоянного места жительства. Сначала у нас была квартира в Нью-Йорке, но от нее пришлось отказаться, потому что не было смысла держать квартиру, платить за нее, но не жить в ней. В это время от одного собрания до другого мы жили, где приходилось, но нигде не задерживались дольше двух недель. Но постоянные путешествия утомляли, здоровье ухудшалось. Чувствовалась все большая нужда в постоянном жилище, где мы могли бы отдохнуть и работать над книгами в более подходящих условиях. Вспоминается один случай в Нью-Йорке. После нескольких месяцев путешествия и беспрерывных собраний в разных штатах мы прибыли туда для отдыха. Своей квартиры в то время у нас уже не было, но у нас было много христианских друзей, которые часто говорили нам, что их дома открыты для нас во всякое время дня и ночи. Наш поезд с запада прибыл около 11 часов вечера. Подойдя к телефону, позвонили к одним из друзей и сообщили, что мы только что прибыли и находимся на вокзале. «Мы очень рады вашему возвращению. Придите как-нибудь повидаться, когда устроитесь». О приглашении на ночлег – ни звука. На второй и третий вызовы к другим друзьям были подобные же ответы. Усталые от работы, от поездок, полубольные, мы сидели на вокзале, не зная, что делать. Ни у кого из друзей теперь не было места, хотя все имели свободные жилища и комнаты, а некоторые имели так называемые «дома для миссионеров». Все прежде приглашали нас, когда мы не имели нужды в жилье, но все двери закрылись, когда нам нужен был покой. Пойти и жить в отеле в те дни мы по некоторым причинам не могли. Мы просто сидели и плакали на вокзале, не зная, что делать. Наконец решили поехать к одному брату, рабочему, жившему с семейством в апартаменте всего из трех комнат, но всегда имевшему место для нуждающихся в приюте. Этот русский рабочий, брат во Христе, радушно принял нас и предоставил нам свое жилье. Этот случай заставил нас всерьез подумать о постоянном жилище. А второй подобный случай побудил молить Бога, чтобы Он дал нам собственный дом. Следующей весной, после другой продолжительной поездки, мы снова нуждались в таком месте, где могли бы провести несколько недель в отдыхе и в подготовке к дальнейшему труду. Один из наших христианских друзей имел свободный дом. Мы обратились к нему с письмом, предлагая на каких-либо условиях предоставить нам этот дом на несколько недель для отдыха. «Господь дал нам этот дом, — писал наш друг, — и мы предоставляем его иногда для отдыха усталым служителям Бога, но никогда для других целей». Письмо было непонятно для нас. Что заставило брата писать подобные слова, мы не знали. Но это был самый сильный удар для нас в нашем положении. Человек имеет дом от Господа, предоставляет его для отдыха усталым служителям Бога, а здесь усталые, больные, измученные люди, не имеющие места, где преклонить голову, лишены возможности найти приют в празднестоящем доме. Удар был потрясающим, но он послужил к нашему благу и славе Господа. До того времени мы не просили у Господа дом, но теперь я взял это письмо и предстал с ним пред Богом в молитве. «Ты знаешь, Боже, что мы устали, у нас нет силы, чтобы свидетельствовать о Тебе дальше. Нам негде преклонить голову. А те, которые имеют дома, не дают нам места, не считают нас даже Твоими свидетелями, не считают, что мы трудимся для Тебя. Дай нам дом». Как свидетельство, что Ты заботишься о нас и не оставляешь нас в наших нуждах. Дай нам приют, где мы могли бы жить, не завися ни от кого, кроме Тебя. Когда мы почувствовали нужду в собственном жилье и начали молиться об этом, мы не имели никаких средств для постройки дома. Но через несколько месяцев дом был готов, и мы начали устраиваться в новом жилище. Господь послал необходимые средства для уплаты контрактору, для необходимой мебели и всего, что нужно для земного приюта. И до настоящего времени этот приют является памятником Господу, памятником Его ответа на молитвы, взывающих к Нему, нуждающихся жителей земли. Слова Господа к ученикам, в которых Он обращает внимание на заботу Бога о птицах небесных, а тем более о сынах человеческих, остаются истиной и в наши дни. Его сердце открыто для всего Его творения, Его рука не оскудела, источники для даяния всего потребного не иссякли, и Он слышит тех, которые взывают к Нему, ожидая помощи от Него». Он дает просимое в ответ на их молитвы. В продолжение 45 лет во время работы в России, Германии, Канаде и Соединенных Штатах Америки Господь все время выполнял наши материальные нужды, связанные с поездками и служением. Иногда мы совершенно не знали источников, через которые Он помогал, как в случае с переездом из России в Канаду. Он всегда отвечал на молитвы как в больших, так иногда и в самых малых нуждах, выражавшихся в нескольких долларах или даже центах, когда они были нужны. Все эти годы мы никогда не имели за собою никаких миссий, комитетов, церквей, групп или отдельных личностей, которые бы помогали нам регулярно. Но Бог всегда находил источники помощи в нужное время. Помню один случай в России, когда он употребил настоящего бандита. Больной тифом, начальник махновских банд занял квартиру, где мы устраивали собрание. Беседа с ним тронула его сердце. Утром он должен был уехать дальше, но перед выходом из дома он положил на стол 100-рублевый кредитный билет и со слезами на глазах сказал: «Я, может быть, скоро умру. Деньги мне больше не нужны. Но вы путешествуете с места на место. Быть может, будете иметь нужду. Так вот, пожалуйста, возьмите эти деньги. Поверьте, это не награбленные деньги. Я заработал их честным трудом, когда еще жил с моим семейством». В другом случае помощь была оказана женщиной, которая выдавала себя за обращенную и глубоко верующую душу. Но я забыл, куда положил эти деньги и не мог воспользоваться ими. Через некоторое время они оказались в моем сапоге, совершенно стертые и негодные для употребления. Долгое время я не знал, как они туда попали, почему не были обнаружены раньше, и я не мог их употребить. Ответ был получен, когда, снова прибыв в эту местность, мы узнали, что эта женщина жила в тайном грехе, разбила семью, отняв законного мужа от его жены. Для нас было ясно, что эти деньги были мерзостью для Бога, и Он не позволил их употребить. Он не нуждается в средствах, добытых нечестным путем. Бог свят, и источники Его благодеяний должны быть чисты и освящены. Вскоре по приезде в Соединенные Штаты снова пришлось превратиться в путешествующего проповедника, не живущего на одном месте. Но постоянные поездки с одного места на другое, собрания в церквах, подготовка манускриптов на русском и английском языках между собраниями быстро подрывали улучшившееся было здоровье. В конце четвертого года сплошных путешествий я снова оказался неспособным продолжать служение. Последние недели я мог говорить только сидя за кафедрой. Стоять перед собравшимися не было сил. В один из таких дней пришла неожиданная мысль: а что, если бы мы имели автомобиль? Ведь это сохранило бы некоторые силы для служения, ибо путешествия были бы облегчены в несколько раз. О покупке автомобиля мы никогда прежде не думали, да и думать не могли. Самый дешевый автомобиль в то время стоил 700-800 долларов. Средства, которые мы иногда имели, уходили на печатание и рассылку литературы на русском языке в разные страны, где находились в рассеянии русские люди. Для автомобиля у нас не было средств. Но то, что невозможно для нас, то нетрудно для Бога. Это Он показывал уже неоднократно в прошлом. Слово же Его приглашает просить о всяких нуждах. Откуда Он нам пошлет автомобиль, мы не имели представления. Да это и не наше дело знать, наше дело только лишь принести свои нужды к Его престолу. Вскоре после того, как мы начали приносить нужды об автомобиле пред Господом в молитве, нам пришлось переезжать через Вашингтон, где было назначено несколько собраний. В одном из собраний мы встретили верующих людей. Они тоже были только проездом через Вашингтон и зашли случайно в эту церковь. Прежде мы о них ничего не знали, как и они о нас. Встреча была короткой, какие бывают после собраний, когда люди приветствуют друг друга несколькими словами. Вскоре после приезда из Вашингтона нами было получено от них письмо, в котором они спрашивали, не имеем ли мы какой-нибудь насущной нужды в данное время, ибо они чувствуют внутреннее побуждение в чем-то помочь нам. Мы молим Бога, чтобы Он послал нам автомобиль для наших дальнейших поездок и свидетельств о нем, был наш ответ. Через некоторое время ими был прислан чек, которого было вполне достаточно для покупки нового автомобиля марки «Шевролет». Мы нуждались в автомобиле, просили Бога послать его нам, и Он дал нам больше, чем мы просили. Послал средства также для лиценза и страхования. Послал через людей, которых мы никогда не знали и которые не знали нас. Мы встретились, как говорят, случайно, но у Бога нет случайностей, а существует лишь Его водительство сынами человеческими. Эти люди были посланы Его Духом в Вашингтон в то время, когда мы должны были также прибыть туда под водительством того же Духа. Он говорил им, что они должны оказать помощь, и они встретили нас, чтобы знать, кому должна быть оказана помощь, а мы встретили их, чтобы знать, за кого благодарить Господа. Он руководил ими и нами, но за всем этим была молитва к Нему о личных насущных нуждах. Да, всемогущий Бог заботится о сынах человеческих и в наши дни. Он восполняет их нужды в ответ на молитвы и на просьбы, возносимые к Нему. Да будет имя Его благословенно. Существует одно распространенное изречение – молитва изменяет вещи. В этом изречении глубокая истина, хотя она должна быть выражена немного иначе. Не молитва изменяет вещи и обстоятельства, но Бог, слышащий молитвы сынов человеческих, изменяет вещи в ответ на их молитвы. Несколько лет тому назад наши нужды оказались очень острыми. Нужны были средства для уплаты за построенный дом, для необходимой обстановки нужно было послать в Польшу, Болгарию, Германию, Китай и другие страны несколько тысяч книг для бесплатной раздачи среди рассеянных русских людей, ибо в среде верующих появились некоторые вредные лжеучения, распространяемые из Америки. Нужно было помочь им в борьбе с этими учениями через книги по этому вопросу. Все это требовало нужных средств. Кроме этого, нужно было покрывать и насущные нужды. Здоровье мое в это время ухудшилось до того, что большую часть времени я должен был лежать в постели и когда мог иногда говорить в церквях, то лишь сидя за кафедрой. Все это заставляло взывать к Богу о помощи, ибо только Он мог восполнить все наши нужды. И Он не замедлил с ответом на наши просьбы и в этот раз. Однажды зимой, находясь на юге, мы проводили ряд собраний в некоторых церквах в Майами, во Флориде. До одного из собраний к нам подошли с приветствием молодые муж и жена. Они сообщили нам, что прошлым летом видели нас в одном из собраний на севере Штатов, но тогда, будучи экстренно вызваны из собрания, они не могли слушать до конца, о чем весьма сожалеют. В Майами они посещали регулярно все наши собрания. В один день они сообщили нам, что Господь положил им на сердце оказать нам некоторую помощь. А мы перед этим как раз молили Господа о восполнении наших нужд. При ближайшем знакомстве с ними мы увидели, что это не богатые, тяжело работающие, но любящие Господа и Его дело люди. Ответ ли это Бога на наши просьбы? Задавали мы вопрос. Иногда некоторые люди дают необдуманные и невзвешенные обещания и не могут их выполнить, тяготятся ими впоследствии и вместо благословения впадают в грех. Мы привели перед ними случаи с Ананией и Сапфирой из Деяний апостолов, когда эти люди дали обещание Господу, а потом не могли сдержать его и погибли за свой грех. Но встреченные нами супруги оставались твердыми в своих намерениях, и Господь восполнил через них все наши нужды, и они были наибольшим благословением для нас от Господа в нашем служении. И это было прямым и скорым ответом от Бога на молитву к Нему. Люди, которых мы раньше не знали, которые приехали на юг для короткого отдыха после тяжелых трудов, были использованы Господом как Его орудие. Божьи пути — не наши пути, и Его мысли — не наши мысли. Он открывает свои источники часто там, где мы меньше всего ожидаем и где меньше всего надежды. Но благо человеку, когда он поднимает очи свои к горам на всяком месте и ожидает помощи от Него, не считаясь с обстоятельствами, временем и местом. Помощь зависит не от места и обстоятельств, но от всемогущего Бога. Он высоко, недостижим для сынов человеческих, но человек имеет в своем распоряжении чудную радиомолитву, при помощи которой может быть всегда связан с Богом. Ухо Бога не отяжелело, чтобы слышать радиопризывы СОС, и его рука не сократилась, чтобы приходить с помощью в самый нужный момент. Глава 7. Молитвы, на которые долго или никогда не бывает ответа. Молитва — это радиосвязь человека с Богом, возбужденная Духом Святым, истекая из сердца человека и передаваемая человеком через свой разум, она постоянно достигает до престола Всевышнего. Бог не только воспринимает, слышит молитвы взывающих к Нему сынов человеческих, но и отвечает на них, дает просимое у Него. Однако, как свидетельствует Священное Писание Ветхого и Нового Завета, не на все молитвы Бог отвечает одинаково. Иногда ответы приходят немедленно, иногда через долгое время, а иногда Бог вообще не дает просимого от Него. Эту же истину приходится наблюдать и в наши дни из переживаний различных людей, взывающих к Богу. Мы привели уже многие примеры немедленного ответа на молитвы, как из личной жизни, а также из переживаний других людей, известных автору. В этой главе отметим случаи, когда Бог долго или совсем не отвечает на молитвы. Много лет я возносил просьбы к Богу о своем брате, но ответа пришлось ожидать 15 лет. Он принадлежал к православной церкви, а его жена была ревностной католичкой. Однако ни православие, ни католицизм не спасали их от полного рабства греху. Свидетельство перед ними о Христе, распятом за наши грехи и воскресшем для нашего оправдания, не имело никакого влияния на их сердца и разум. Не было никакой надежды на их обращение. С человеческой точки зрения они были совершенно недоступны для Слова Божия. Но Бог знает и имеет пути к достижению человеческого сердца. И наша молитва продолжала возноситься к Его престолу об их обращении. Несколько лет тому назад, находясь во Флориде, мы получили письмо, в котором жена брата сообщала о его смерти. Он умер от туберкулеза после 3-летних страданий. Его физическое состояние в последние годы было очень тяжелым, писала его жена, но это было самое благословенное время в нашей семейной жизни, ибо за 2 года до смерти, будучи больным, он обратился ко Христу и стал совершенно новым, неузнаваемым человеком. Известие о смерти последнего из моих братьев было тяжелым для нас, но оно принесло и необыкновенную радость. Мы знали теперь, что Бог ответил на наши долголетние моления. Он достиг сердца людей, за которых возносились молитвы, достиг через болезнь в последние дни их жизни. Жена брата умерла вскоре после мужа. Они умерли для временной земной жизни, но были воскрешены для жизни вечной в последний момент. Молитвы не пропадают даром, хотя Бог с ответом иногда медлит долгие годы. Лена Гардер была самой здоровой женщиной из всех наших сотрудниц во время работы в России. Это было воплощение здоровья. Она была женой заведующего приютом миссии, матерью нескольких своих детей и матерью всего приюта. В годы отрочества у нее были необыкновенные переживания. Ни один врач не ожидал, что она могла когда-нибудь встать содра необыкновенно суровой болезни. Когда ей было 12 лет, у нее начались страшные боли во всем теле. Кости сделались мягкими. Она не могла сидеть, поднять рук, двинуть ногой, повернуть голову. Шея сделалась необыкновенно длинной. Она превратилась в беспомощное существо. День и ночь кто-либо должен был сидеть около нее, чтобы оказывать помощь. Родители были довольно богатыми людьми и средств для лечения дочери не жалели. Все медицинские средства, доступные человеку, были испробованы, но облегчение не наступало, болезнь продолжалась. В то время неподалеку от Мелитополя жил некто Вибе, самый знаменитый человек по лечению костей. Он излечивал переломы, вывихи, раздробления костей. Множество пациентов стекалось к нему из самых отдаленных мест страны. Испытав все другие средства, родители Лены решили отвезти дочь из Крыма к Вибе. Но знаменитый лекарь, осмотрев больную, заявил, что не сможет помочь несчастной. Родители стали упрашивать, чтобы он не отказывался от лечения. И тогда он согласился оставить больную под своим наблюдением на некоторое время. Янсены поселились недалеко от доктора. Прошло несколько месяцев. Вибе делал все, что мог. И, наконец, сказал, «Я не Бог, чтобы исцелить вашу дочь. Больше я не могу сделать абсолютно ничего. Мертвых может воскрешать только Господь». Для родителей всякая надежда на исцеление дочери была потеряна. Но, будучи верующими людьми, обращаясь с самого начала к врачам, они прибегали и к молитве, прося Бога употребить врачей как орудие для исцеления. Немало молитв было вознесено Творцу и о том, чтобы Он сам исцелил их несчастную, любимую дочь. Когда все надежды на врачей были утрачены, они усилили мольбы о помощи к Богу. Молились и многие верующие во всей окрестности, знавшие о невероятных страданиях больной. Призванные пресвитеры церкви совершили помазание елеем и молились с возложением рук. И после этого исцеление не последовало. Наконец, после долгого времени, видя, что страдания дочери не прекращаются, родители стали просить Бога, чтобы Он взял ее из мира, прекратив страдания через смерть. В одно из воскресений в церкви той местности, где находилась больная, был назначен районный праздник жатвы. Этот район считался самым богатым районом России в сельскохозяйственном отношении, и верующие люди обычно, собрав урожай, назначают один день для благодарственных собраний. В эти дни съезжаются многие со всего района, привозят образцы собранных ими плодов земли и украшают ими церкви. Благодаря Богу за дарованный урожай, многие делают щедрые пожертвования для миссии и для распространения Евангелия в языческих странах. В это воскресенье собрание было очень многолюдным. Люди съехались за десятки верст. Родители больной девочки решили просить в собрании всех членов, всех друзей и верующих прекратить молитвы об ее исцелении, а вознести мольбы об ее отозвании из мира. С этим намерением отец пришел в церковь. Больная осталась дома одна. Вдруг она услышала голос. «Лена, встань!» «Что это значит?» — подумала она. «Встань сейчас или никогда!» — повторил тот же голос. Уже давно она не могла шевельнуть хотя бы одной частью своего тела. Но теперь, без всякого сомнения и замедления, сбросив одеяло, выпрыгнула из постели. Осмотрев свои руки и ноги, она нашла их совершенно здоровыми. Длинная до этого шея стала совершенно нормальной. Лене стало казаться, что она никогда не была больной. Весть об исцелении девочки быстро распространилась от одного к другому. Не разъехавшиеся после собрания люди, не веря слуху, спешили убедиться сами в совершившемся чуде. Было назначено второе собрание. Верующие благодарили Бога за это необыкновенное исцеление. Доктор Вибе, будучи до того необращенным скептиком, обратился к Господу при виде совершенно здоровой девочки. Исцеление Лены произошло необыкновенным, чудесным образом в ответ на молитву. В продолжение нескольких лет ее болезни непрестанные молитвы об ее исцелении возносились к престолу Всевышнего. Ответ на молитвы медлил и пришел только тогда, когда молящиеся согласились прекратить мольбы об исцелении и воззвать к Творцу о смерти больной. Господь исцелил больную всего за несколько минут до начала молитвы о смерти. Причина замедления ответа известна только Богу, но ответ был полным и своевременным. После этого, в продолжении долгих лет, она была совершенно здоровой, вышла замуж и работала, не покладая рук, для своей семьи и для приюта. В одно зимнее утро, во время пребывания в России, к нам приехал пастор одной из больших церквей отдаленного района. Он сообщил, что их церковь решила в течение нескольких зимних месяцев провести курсы для проповедников. Его уполномочили просить нас взять на себя руководство и преподавание на курсах. Это было самое тревожное время в России. Библейские курсы были запрещены и происходили по разным местам только нелегальным образом. Взять на себя руководство значит подвергнуться аресту со всеми его последствиями. При этом церковь, где должны были проходить курсы, находилась всего в 15 километрах от окружного центра. Значит, нужно было работать нелегально на глазах у власти. Но нужда в подготовке проповедников и усиленные просьбы братьев заставили согласиться. Предполагалось, что соберется человек 50 из разных церквей. Занятия должны были происходить в молитвенном доме под видом обыкновенных собраний, а жить приехавшие должны были в домах членов общины. Перед этим несколько месяцев я провел в поездках. Чувствовалось переутомление. А тут началась усиленная работа по подготовке лекций. Главными предметами программы курсов были гомилетика, экзегетика, церковная история, пророчество, краткая всемирная история. Все эти предметы должен был преподавать один человек. Усталые нервы не выдержали. В одну ночь я проснулся со страшными головными болями и шумом в ушах, как будто я находился у водопада. Началось время страшной, невыносимой болезни. Днем клонило в дремоту, а ночью сон уходил от глаз. Пришлось все время находиться в полулежачем состоянии. Медицинская помощь и советы врачей не помогали. Много молитв возносились к Богу о моем исцелении, но ответа на них не было. Болезнь продолжалась полных 4 года, вплоть до нашего отъезда из России. Только в Канаде появилось чувство освобождения от болезни. Силы восстановились, и возвратилась способность к труду в полной мере. Задержка с ответом на молитвы была продолжительной, но Бог медлил с ответом только ради нашего блага. И если бы Он ответил на молитвы об исцелении, как отвечал прежде на другие просьбы, мы бы никогда не оставили России и не уехали за границу. Начавшиеся же вскоре после нашего отъезда гонения, унесшие многих из верующих, прекратили бы прежде времени и нашу земную жизнь. Через задержку ответа об исцелении на несколько лет Бог вывел нас из России и сохранил жизнь еще на некоторое время. В то время нам были непонятны его пути, но они стали ясными, когда всякая опасность миновала, и Он вывел нас на пространное место. Книга Бытие, 18 главе, в стихах с 23 по 33, содержит молитву Авраама за Содом и Гоморру. Бог открывает Аврааму, что он пришел для уничтожения этих городов со всеми их жителями. Авраам начинает умолять Бога пощадить города. Но Содом и Гоморра были уничтожены. Молитва Авраама осталась без ответа, хотя Бог услышал ее.
1: В Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Апостол Павел в Риме. О пребывании апостола Павла в Риме имеем такие данные. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его. Деяния апостолов 28:16. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе, со всяким дерзновением его сбранно. Деяния апостолов 28:30-31. Таков общий обзор его пребывания и служения в Риме. Перейдем теперь к подробностям. Через 3 дня Павел созвал старейшин из иудеев, и когда они сошлись, говорил им: «Мужи, братья, я не сделал ничего против народа и отеческих обычаев. Я в узах из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судивши меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами. Ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-то худого». Деяния апостолов 28:17-21. Из этой заметки евангелиста Луки видим, что хотя Павел жил в отдельном доме, а не в общей тюрьме, он был обложен узами, то есть носил цепи, как и прочие ожидающие суда. С другой же стороны, эта заметка свидетельствует, что враги апостола не предприняли никаких дальнейших шагов, чтобы обвинять его перед еврейством в Риме и перед императором. Возможно, им было стыдновато, что своего человека выдали на поругание римлянам. Если же обвинители ни сами лично, ни через своего уполномоченного не явились в Рим добиваться его осуждения, то через 2 года апостол был отпущен на свободу, хотя об этом в Деяниях апостолов и не написано. 2 года апостол провел в Риме не напрасно. Прежде всего, он проповедовал Христа Иисуса многим евреям, находившимся в Риме. Его первая беседа с римскими евреями заканчивалась их пожеланием: «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И далее читаем: «Назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Деяния апостолов 28:22-23. Гостиница того времени не была похожа на теперешние. Скорее всего, это был дом, в котором апостол имел комнату, в которой жил с приставленным к нему воином. Возможно, ему нужно было найти большую комнату для приема многих, желавших его послушать. В Риме апостолу Павлу пришлось проповедовать не в синагоге и не в специально построенном здании, а в частном доме. Проповедь же его состояла из 2 частей, а именно: первое – учение о Царстве Божьем включает объяснение разных библейских событий, праздников, установлений и ожиданий. Второе – удостоверение об Иисусе Христе включают разные пророчества, символы и прообразы, записанные в законе Моисеевом и у пророков. Для христиан важно знать, что в Кумранской пещере номер 4, открытой в 1952 году, среди других рукописей найдены свидетельства, взятые из закона Моисеева, Второзаконие 5:28, 18:18 и чисел 24:15-17, как относящиеся к Мессии. Апостол Павел, разумеется, приводил своим слушателям много свидетельства из закона, пророков и псалмов. Но результат был обычный. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Деяния апостолов 28:24. Причина же их неверия заключалась не в том, что не могли веровать, а в том, что не хотели. Свою беседу, продолжающуюся от утра до вечера, апостол закончил так. «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию: „Пойди к народу сему и скажи ему: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, чтобы не увидеть очами, и не услышать ушами, и не уразуметь сердцем, и не обратиться, чтобы я исцелил их“. И тогда будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат. Когда он сказал это, иудеи ушли, много споря между собою», заканчивает евангелист Лука. Деяния апостолов 28:29. Но служение апостола продолжалось. С одной стороны, он был ограничен, так как носил цепи. С другой же стороны, несогласные не могли препятствовать ему принимать желающих. Филиппийцам апостол написал: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». 1:12-13. Притория – это гвардия, охранявшая императора. По очереди преторианцы стерегли Павла и узнавали от него, за что император должен судить его. Нет сомнения, что у римлян, допускавших широкую веротерпимость и, подобно афинянам, имевших жертвенник неведомому богу или богине, свидетельство Павла вызывало сочувствие и понимание. От преторианцев весть шла дальше, заходила в императорский дворец и находила там хорошую почву. Послание к филиппийцам заканчивается словами: «Приветствуют вас все святые, наипаче из Кесарева дома». 4:22. Это неоспоримое доказательство, что верующие во Христа Иисуса нашлись и в дворце императора, а это большой успех в благовествовании. Но служение апостола не ограничивалось беседами с преторианцами. Для беседы с апостолом приходили как некоторые из жителей Рима, так и представители церквей из разных мест. Из Филипп к нему прибыл Эпафродит с дарами от церкви и ободрительными для апостола известиями. Нужно было поблагодарить заботливую церковь. Несколько дней апостол Павел писал послание к филиппийцам, так теперь полезное для каждого христианина. Из Колос в Малой Азии прибыл Эпафрас и рассказал об увлечении некоторых членов языческой философией. Нужно было написать послание Колоссянам, в котором апостол свидетельствует, что Иисус Христос является Творцом всего видимого и невидимого, что Он есть прежде всего и все им стоит. Колоссянам 1:14-19. Одновременно было написано послание и к Лаодикийцам, но оно бесследно исчезло. Для утверждения верующих в Ефесе было написано послание к Ефесянам, в котором очень определенно говорит о духовном происхождении верующих, об их назначении и служении. С этим посланием апостол послал в Ефес сотрудника своего Тихика. Как-то случилось, что невольник Анисим, обокравший своего господина в Колоссах, был приведен к апостолу Павлу. Этот человек обратился и оказался очень полезным для апостола. Но Павел больше заботился о других, чем о себе, написал ему соответственное послание и отослал его к Филимону, его бывшему господину. прося простить его и выражая готовность возместить причиненный вред. Думая о своем еврейском народе, апостол написал особенное послание к евреям, в котором на основании закона, пророков и псалмов доказывает, что Иисус Христос является образом ипостаси, то есть сущности Бога, что Иисус выше ангелов, что Он вечный первосвященник по чину Мелхиседека, и что отвращающиеся от Иисуса будут более наказаны, чем отвращающиеся от закона Моисеева. Это послание не имеет обычного вступления «Павел апостол», и согласно Евсевию, «Церковная история», том 6, глава 14, 24, Климент Александрийский в сочинении «Епотипусес» так объяснял. Послание к евреям Павлову написано евреям на еврейском языке, но Лука тщательно перевел его и передал грекам, потому что одинаковые красочные выражения видны в этом послании и в деяниях апостолов. Свое же имя апостол Павел ради пользы делу не написал, ибо, говорит он, пиша евреям, которые были предубеждены и подозрительно настроены, апостол по великой мудрости не отталкивал их тем, что в самом начале не поместил свое имя. И в этом апостол проявил свой принцип. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». 1 Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

одиноко, холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное

0: часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 2 за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: «Постели мне». Беседую с женщиной по телефону. У нее рак головного мозга. Очень страдает. Все уже прошло, что можно было. Положение безнадежное. Но она надеется. Надеется на чудо. Она верующая. А вопросов много. Мне трудно подобрать правильные слова. Молюсь об утешении от Господа, о Его водительстве. Прошу у Него мира для ее сердца. Прошло немного времени. Она мне пишет. «Вот вы, проповедники, все жить учите, а как умирать, никто не учит». И я задумался. На первый взгляд, женщина это права. Я вот 46 лет в вере, но никогда еще не слышал проповеди о том, как нам, верующим, правильно приготовиться к смерти. Поэтому мы и решили посвятить этой теме номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели. При составлении номера я все больше и больше убеждался, что единственной правильной подготовкой к смерти является правильная жизнь. Прошлым летом я был в поездке по Сибири. Пришлось побывать и в Омске. Правда, очень коротко. Услышал там такую историю об известном не только в Омске брате Корнее Корнеевиче Крёкере. В свое время он был членом Совета Церквей руководства отделенного братства. Так вот, мне рассказали, как он умирал. «Матрёна, приготовь мне, пожалуйста, постель. Я ухожу к Господу». Матрёна, супруга Корнея Корнеевича, постелила ему. Он лег и умер. Мало того, и сама Матрёна Крёкер точно таким же образом попрощалась с жизнью. В полном сознании, в мире и радости, в понимании происходящего, в полном покое в Боге. Думаю, что весь секрет смерти верующего в следующем – в его мире с Богом, в его мире с людьми, в его ладах с совестью. Примиренный с жизнью и смертью, с прошлым, настоящим и в светлом ожидании будущего – вот правильная подготовка к смерти. Благословенного вам чтения, дорогие читатели! Вам судить, насколько нам удалось помочь вам быть более подготовленными к тому, чего не избежать никому из живущих, разве что только тем, кто увидит грядущего воочию.
3: Иван Проханов. «В мире были воеводы». Дорогому брату Владимиру Христиановичу Оффенбергу. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Матфея, глава 5, стих 5. «В мире были воеводы и великие цари, брали в плен они народы, города и алтари, в узы царства заключали, из костей полков чужих троны славы воздвигали пред толпой рабов немых. Но за ними шли другие, разрушали их дела, и всесильная стихия царство их земли смела. Но вот царь, он трости нежной на полях не сокрушит, льна курящего небрежно духом уст не угасит. Под крестом изнемогая, он идет на холм скорбей. На Голгофе умирая, молит он за палачей. Кроткий царь, он умер в муке, но его прекрасный лик и теперь пленяет руки, разум, волю и язык. Его

сила не в насилии, не на лезвии мечей. Его мощь — любви обилье, его власть — венец скорбей. Да, любовью покоряет он народы и сердца, ею царство утверждает, его царству нет конца. Он землею обладает, он в сынах земли царит и смиренным возвещает: вам земля принадлежит.

0: Проповедь. Василий Давидюк. Праздник жизни. И как людям положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам 6:23. Однажды одна еще относительно молодая сестра, понимая, что очень скоро может умереть, спросила: «Почему нас в церквях учат жить, но не учат умирать?» И действительно, так ли это, что мы говорим только о жизни, но о таком важном моменте, как смерть, умалчиваем? Что такое жизнь? Что такое смерть? В этом мире нет объяснения таким архиважным реальностям. А о вечной жизни мы можем говорить только как бы глядя сквозь тусклое стекло, опираясь на столь немногое, написанное в Слове Божьем. Нет, конечно, мы говорим разумные вещи по этому поводу, что жизнь – это просто жить, а смерть – конец нашего временного проживания во временном материальном мире. Но суть, природу этих явлений мы толком не знаем. Мы знаем, что жизнь наполнена как удивительными радостными восторгами, так и горькими слезами, как потрясающей нежностью, так и жестокостью, как всеокрыляющей надеждой, так и ужасным разочарованием. Все это и многое другое включено в понятие «жизнь». Жизнь – это величайший, непостижимый дар от Бога. Прежде чем создать нас, Бог приготовил удивительное место для жизни – голубую планету, на которой с большой любовью создал удивительное разнообразие растений, животных, птиц, рыб и насекомых. Все для радости и наслаждения. И всякий, читающий сейчас эти строки, обладает этим удивительнейшим даром, тайной, жизнью со всей ее красотой, восторгами, парадоксами и многогранностью. По замыслу Божьему, жизнь человеческих существ на земле должна бы быть настоящим праздником, всеохватывающей радостью. Это величайшая милость от Бога – право быть, существовать. То, что мы есть и имеем способность думать и рассуждать, даже на эту тему, это исключительно решение Бога. Бог решил, чтобы мы существовали, создал нас и дал нам жизнь, которая только от Него исходит. Сделал нас частью человечества, которое только по Его милости и заботе существует. Земля, по замыслу Бога, — это место праздника жизни. Здесь проявляются самые волнующие чувства нежности между матерью и только что родившимся младенцем, любовь между друзьями, влюбленность молодых людей, почтительное уважение младших к старшим, радость семейного очага и множество другого прекрасного, что Бог запланировал для существ, созданных по образу и подобию Его. Это делает жизнь жизнью. Но как только мы, живые и разумные, уникальные существа, появляемся на свет, сразу начинается обратный отсчет у всех нас, без исключения – приближение к смерти. Проникновение греха в эту удивительную симфонию совершенной красоты, чистоты, безмятежности, радости омрачает весь этот праздник жизни, окутывает гнетущей тенью. Над всем миром застыли в высоте слова Бога, ибо возмездие за грех – смерть. Смерть – это нечто очень чуждое нам, противоестественное чуду жизни. Смерть – это враг. Чтобы исправить это положение, победить смерть, лишить ее жала, пришел на землю Сын Божий. Читаем в Писании. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2:14-15. Смерть и воскресение Иисуса Христа – это полная победа над смертью. «Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом, 1 Коринфянам 15:53-57. Отныне смерть для спасенных, верующих в Иисуса Христа, является моментом получения ожидаемого, исполнения надежд, осуществления самых сокровенных мечтаний, основанных на вере в Евангелие. Когда проповедники провозглашают истинное Евангелие, говорят о новой святой жизни, которую производит Христос, живущий в нас, они учат о том, как благословенно умирать. Когда жизнь посвящена Богу, и мы живем ради Бога, когда все, что мы делаем, делаем ради Него, потому что отвечаем на Его безмерную любовь, тогда нам становится понятно, как умирать. Это очень важный этап, а точнее, конец жизни. Мы принимаем его как любовь и благодать от Бога. Апостол Павел, знающий, что такое вечность, заявляет: «Ибо для меня жизнь, Христос и смерть – приобретение». Филиппийцам 1:21. Тот, кто верит в Евангелие, знает, как умирать. Скорее всего, его волнует другой вопрос – как жить, чтобы смерть стала великим приобретением? Тот же апостол пишет в послании к Тимофею: «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». 2 Тимофею 4:6-8. Очень важно следующее. Имеем ли мы то, что дает нам мир и покой при переходе? Исполнили ли мы то, что от нас ожидалось? Совершено ли течение? Если для нас жизнь не Христос, то смерть для нас будет абсолютной потерей. Но имея величайшую привилегию строить на положенном апостолами основании, то есть быть христианином, можно, тем не менее, не иметь верного посвящения. Дух Святой в 1 Коринфянам 3:11-16 напоминает нам, что даже дети Божьи имеют разное посвящение, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого. Каково оно есть? У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Смерть – великое таинство. Она – рождение человека из земной, временной жизни в вечность. Епископ Игнатий Брянчанинов. Если кто-то думает, что к смерти нужно готовиться, когда заболел неизлечимой болезнью или когда тебе за 60, то он ошибается. Трагически ошибается. Тогда уже ничего не подготовишь. Разве что искренне покаешься в том, что растратил свою жизнь на суету. Древние греки говорили: день смерти нужно всегда иметь в виду, чтобы разумно проводить жизнь. Смерть является славою святых, ибо их жизнь отражала славу Божью. Когда жизнь – Христос, тогда и смерть – благословение. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые забираются с земли, и никто не помыслит, что праведник забирается от зла. Исаии 57:1. Подвиг Христа, Его рождение в этот мир, Его жизнь, смерть и воскресение – сделал возможным явление славы Божьей и в жизни, и в смерти каждого верующего в Него. Слава только Ему, и да поможет нам в этом Бог.
1: Татьяна Мороз о книге «От края и до края земли» Ивана Вениаминовича Каргеля. От корки до корки на одном дыхании. Ну и книжонка попала мне в руки. Прилипла и не могу оторваться. «Почему вы не хотите прогуляться на свежем воздухе? Что вы читаете?» — спрашивает меня коллега во время обеденного перерыва. «От края до края земли» Ивана Каргеля. Показывая книгу, отвечаю ему: «Из Германии прислали, из миссии «Свет на Востоке». Вот записка». «Да что я вам, не верю, что ли?» «А кто он, этот автор?» — продолжает коллега. «Благовестник». «Что? А что это значит?» «Это тот, кто благовествует, кто другим рассказывает Евангелие», — отвечаю ему. «Опять вы свои религиозные книги читаете», — как всегда возмущается неверующий коллега. «Вы бы другие книги почитали, более интересные. Сколько вам уже советую?» «Для меня более интересной не существует», — отвечаю ему. «Здесь описано все. Жизнь христиан в царские времена, тюрьмы, экономика, география, а главное, что сотворил Господь». Великим человеком был этот Каргель, великим благовестником. Он сопровождал доктора Фридриха Бедекера как переводчик. Его и доктора Бедекера встречали с почтением везде, где бы они ни появлялись, даже губернаторы и многие почтеннейшие люди того времени. Открывали для них тюрьмы даже в 10 часов вечера. Благовестники объехали вокруг света, обошли множество тюрем, рассказывая Евангелие тысячам заключенных и даря им новые заветы. Просто восхищаюсь.
0: Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Из книги «Величие Божье», перевод с английского, издательства «Мирт». Непостижимый Бог. Господи, в каком сложном положении мы оказываемся. В Твоем присутствии нам больше приличествует молчание, но любовь воспламеняет наши сердца и заставляет говорить. Даже если бы мы молчали, вместо нас стали бы кричать камни. И все-таки, если мы заговорим, то что должны сказать? Научи нас, как узнать то, чего мы не можем знать, ибо Божье неведомо человеку, а ведомо только Духу Твоему. Пусть вера поддержит нас там, где не может поддержать разум, и мы будем думать, потому что мы верим, а не для того, чтобы верить. Во имя Иисуса. Аминь. У ребенка, философа и религиозного деятеля один и тот же вопрос. Каков Бог? Мои беседы — попытка дать ответ на него. Но с самого начала я должен признать, что нет подобных Богу. Другого ответа быть не может. Это значит, что Бог не похож ни на что и ни на кого. Мы учимся, используя свои знания в качестве моста, по которому переходим к неизвестному. Человеческий ум не может сделать резкого перехода от хорошо знакомого к совершенно незнакомому. Даже самый сильный и смелый ум не способен создавать лишь спонтанным действием воображения. Те странные существа, которые населяют мир мифологии и суеверий, это не просто объекты фантазии. Этих существ создало воображение, взяв за основу обычных обитателей Земли, воздуха и моря, увеличив или уменьшив привычный облик этих существ до неестественных размеров или же соединив вместе облик двух и более существ и создав в результате что-то новое. Какими бы прекрасными или нелепыми эти существа ни были, всегда можно найти их прототипы, первообразы, которые нам известны. В Священном Писании ощущается огромное напряжение как в мыслях пишущего, так и в слове. Это происходит в попытке вдохновленных людей выразить неописуемое словами. Поскольку откровения были зачастую сверхъестественными явлениями, а люди, для которых эти откровения писались, были частью естественного мира, авторам часто приходилось использовать слово «похож», а все для того, чтобы сделать Священное Писание доступным для понимания. Когда Дух открывает нам что-то важное, находящееся вне сферы наших знаний, Он говорит нам, что это похоже на нечто нам уже известное. Он очень осторожно описывает какое-то явление, чтобы не вызвать в нас рабского литерализма. Например, когда пророк Иезекииль увидел отвершиеся небеса и узрел в своем видении Бога, он понял, что смотрит на то, что не подлежит словесному описанию. Увиденное полностью отличалось от всего, что он знал ранее, поэтому ему пришлось говорить языком сравнений. «И вид этих живых существ был как вид горящих углей» — Иезекииль 1.13. И чем ближе он подходит к пылающему престолу, тем меньше уверенности звучит в его словах. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. Такое было видение подобия славы Господней. Иезекииль 1:26-27, 2:1. Каким бы странным ни был этот язык, в нем все же нет ничего необычного. Все выглядит даже очень реалистично, но абсолютно чуждо всему, что известно человеку на земле. Поэтому для описания увиденного пророку необходимо использовать такие слова, как «подобие», «как бы» и «как бы подобие». Даже престол становится подобием престола, а тот, кто восседает на нем, хотя и похож на человека, но в то же время настолько на человека не похож, что его можно описать только как бы подобие человека. Когда мы читаем в Писании, что человек был создан по образу и подобию Божьему, нам даже в голову не приходит мысль, что имеется в виду точное подобие человека с Богом. В противном случае получится, что человек – копия Бога, а это приводит к утрате уникальности Бога и, в конечном счете, к бессмысленности существования Бога. Это все равно, что пробить бесконечно высокую стену, которая отделяет то, что является Богом, от того, что Богом не является. Представить себе творение подобным Творцу, по сути, означает лишить Бога большинства его качеств и низвести его до положения творения. Например, лишить его присущей ему безграничности. И во Вселенной не может быть двух безграничных субстанций. Это значит лишить Бога суверенитета. Но во Вселенной не может быть двух абсолютно свободных существ, ведь рано или поздно две абсолютно свободные воли должны столкнуться друг с другом. Эти качества, не говоря уже о других, подразумевают только одну личность, которой они могут быть присущи. Когда мы пытаемся представить себе Бога, то вынуждены использовать в качестве исходного материала для работы нашего ума то, что Богом не является. Следовательно, каким бы мы ни представляли себе Бога, наше представление о нем не будет соответствовать действительности, так как мы основываем наше представление на его творении, а его творение Богом не является. Если мы будем упорно стараться представлять себе его, то в конце концов получим идола, сделанного не нашими руками, но нашими мыслями, а идол, созданный умом человека, столь же оскорбителен для Бога, как и идол, созданный руками человека. «Разум знает, что ты неведом ему», — сказал Николай Кузанский, «потому что разум знает, что познать тебя невозможно, если только непознаваемое не станет известным, а невидимое не станет видимым, а недостижимое достигнутым». «Если кто-нибудь выдвинет какое-нибудь понятие с целью постичь тебя», утверждает Николай Кузанский, «то я буду знать, что это понятие не имеет к тебе никакого отношения, ибо конец всякого понятия – стена рая. Кроме того, если кто-нибудь попытается понять тебя, попробует найти способы, посредством которых можно было бы тебя совершенно постичь, мне будет ясно, что этот человек еще далек от тебя». Поскольку ты – абсолют, возвышающийся над всеми понятиями, которые человек может сформулировать. Нам свойственно тут же начинать низводить Бога до таких понятий, которыми легко оперировать. Мы хотим, чтобы он был там, где им всегда можно было бы воспользоваться, или чтобы, по крайней мере, всегда можно было бы знать его местонахождение, когда он нам понадобится. Мы хотим иметь такого Бога, которым мы могли бы в какой-то степени управлять. Нам необходимо чувство безопасности, появляющееся в результате наших знаний о Боге, а наши представления о нем складываются из всех картин на религиозные сюжеты, которые мы видели, из образов самых лучших людей, которых мы когда-либо знали или слышали, из самых возвышенных мыслей, которые когда-либо у нас были. Если все это кажется странным современному человеку, то это только потому, что в течение половины столетия мы воспринимали Бога как нечто само собой разумеющееся. Слава Божья не открылась этому поколению людей. Бог современного христианства лишь ненамного лучше богов Древней Греции и Древнего Рима, а может быть даже и хуже их, потому что Он выглядит слабее и беспомощнее, в то время как они, по крайней мере, обладали силой. Если мы представляем Бога тем, кем Он не является, то как же нам тогда думать о Нем? Если Он действительно непостижим, как о Нем говорится в символе веры, и недоступен, как о Нем пишет апостол Павел, то как нам, христианам, удовлетворить свое стремление к Нему? Обнадеживающие слова «сблизься же с Ним, и будешь спокоен» Иова 22:21 продолжают звучать по прошествии столетий. Но как мы можем приблизиться к тому, кто ускользает от нас, несмотря на все старания нашего ума и сердца? И как можно требовать от нас знать что-то, что знать в принципе не можем? «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» — спрашивает Сафар Наамитянин. «Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать?» Иова 11:7-8. «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть», — сказал Господь. Матфея 11:27. В Евангелии от Иоанна раскрывается беспомощность человеческого разума перед великой тайной, которой является Бог. А апостол Павел в первом послании к Коринфянам учит нас, что Бога можно познавать только по мере того, как Святой Дух открывает свою сущность ищущему сердцу. Желание познать непознаваемое, постигнуть непостижимое, прикоснуться к недоступному и попробовать его – вызвано тем, что образ Бога заложен в самой природе человека. То, что сокрыто в глубине души, зовет нас в глубину, хотя душа наша запятнана и замкнута на земле из-за великой катастрофы, которую богословы называют грехопадением. Душа знает свою природу и стремится вернуться к источнику. Но как ей достичь цели? Ответ Библии прост. Через Иисуса Христа, нашего Господа. Во Христе и через Христа Бог полностью открывает Себя, хотя Он являет Себя не разуму, но вере и любви. Вера – это орган знания, а любовь – орган опыта. Бог пришел к нам во плоти. Искупив грехи, Он примирил нас с Собой. Верой и любовью мы входим к Нему и постигаем Его. «Поистине Бог – это бесконечное величие», – говорит Ричард Ролл, восторженно воспевавший Христа. Большее величие, чем мы можем представить. Тем, кто сотворен, этого знать не дано. Мы никогда не сможем понять его таким, какой он есть. Но здесь и сейчас, когда наше сердце воспылает желанием быть с Богом, его может озарить неземной свет, и, вдохновившись дарами Святого Духа и наполнившись ими, сердце переживает небесную радость. Оно переступает пределы всего видимого и поднимается к блаженству вечной жизни. В этом истинно совершенная любовь, когда все помыслы разума, все тайны, скрытые в сердце, поднимаются вверх к Божьей любви. То, что Бога можно познать душой через личный чувственный опыт, полностью отстраняясь от любопытного взора разума, является парадоксом, который лучше всего описать так. «Тьма для интеллекта, но солнечный свет для сердца» — Фредерик Фейбер. Автор маленькой, но знаменитой книжки «Облако незнания» развивает эту мысль на протяжении всей книги. Он говорит, что, приближаясь к Богу, ищущий его узнает, что божественное скрыто во тьме за облаком незнания, однако не стоит разочаровываться, но, отбросив все второстепенное, нужно продолжать устремляться к Богу. Это облако находится между ищущими Бога и самим Богом, чтобы мы никогда ясно не видели Бога путем понимания и не ощущали Его с помощью наших чувств. Но вера, по милости Божьей, может пробиться через это облако в присутствие Божье, если ищущий поверит в Его Слово и проявит настойчивость. Тому же учил и испанский святой Мигель де Молинос. В своем духовном путеводителе он говорит, что Бог возьмет душу за руку и поведет по пути чистой веры, заставив разум оставить позади все рассуждения и мудрствования, он поведет ее вперед. Таким образом, с помощью простого и таинственного знания веры душа стремится на крыльях любви только к своему жениху. За это и подобного рода учения инквизиция объявила де Молиноса еретиком и приговорила к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме, но истина, которую он учил, никогда не умрет. Говоря о христианской душе, Мигель де Молинос пишет: «Позвольте ей считать, что весь мир и все самые изощренные рассуждения самых мудрых умов не посмеют ей ничего сказать, и что доброта и красота ее возлюбленного бесконечно превосходят все знания людей. Пусть она поймет, что все творения Божьи слишком грубы, чтобы дать ей истинное знание о Боге и привести ее к этому знанию. Ей следует идти вперед с любовью, оставив понимание позади. Пусть она любит Бога таким, какой Он есть в себе, а не таким, каким рисует Его ее воображение. Каков все-таки Бог? Если, задавая этот вопрос, мы имеем в виду, что представляет собой Бог, то на этот вопрос ответа не существует. Если же мы имеем в виду, что Бог открывает о самом себе, доступное пониманию благоговейного ума, то я думаю, что на этот вопрос можно дать полный и исчерпывающий ответ. В то время как имя Бога скрывается за завесой тайны, а сущность Его непостижима человеческому разуму, Он, удостоив нас Своей любви, через откровение приоткрыл нам то, что является истинными сведениями о Нем. Мы называем это Его атрибутами. Атрибут – латинское «атрибо» – «придаю, наделяю». Неотъемлемое свойство предмета, без которого предмет не может ни существовать, ни мыслиться. Философский словарь, Москва, 1991 год.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

говорит ей: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

Евангелие от Иоанна, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал:
не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

Евангелие от Иоанна, глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у Меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека,
который сказал мне все, что я сделала? Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Расти большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил.

Через день газету принесли, о море сильный шторм писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верь,

Прошло два дня, на третий словно сон звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла, с большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души Его за помощь прославляла. А что было потом? Няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились,

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». У микрофона Элизабет Завадский. Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни».

0: Очень, наверное, хорошо, что у нас количество вопросов не уменьшается. Это означает, что мы продолжаем изучать Слово Божие, продолжаем интересоваться, как правильно поступать. И я вот не знаю, наверное, когда придем в небо, у меня лично точно есть список вопросов, которые я хотел бы Богу задать. Некоторые из вопросов, они уже не будут иметь значения тогда, наверное. Некоторые нам будет очень, наверное, интересно узнать настоящий и правильный ответ. Вот. И тем не менее, мы сегодня тоже будем слушать правильные ответы на вопросы. Начнем с первого вопроса. Андрей Павлович, к вам. Этот, наверное, вопрос более близок нам, здесь живущим в Америке, особенно когда мы уже начинаем изучать второй язык, можем читать Библию на разных языках. И вопрос следующий. Являются ли переводы Библии богодухновенными или только оригинал?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, являются ли переводы богодухновенными, нам нужно четко понимать, что мы понимаем под богодухновенностью. А если мы понимаем, тогда мы можем ответить, что такое богодухновенный. Богодухновенный, помните, мы касались этого, когда проходили наше вероучение, и мы говорили, что мы верим по нашему вероучению, что книги Священного Писания канонические, то есть 66 книг Ветхого и Нового Завета, являются богодухновенными. И мы сказали, что богодухновенность означает, что Господь контролировал каждое слово, и авторы, которые писали это слово, они записали безошибочно, так, как хотел этого Господь. И поэтому Слово Божие является богодухновенным. Господь как бы выдохнул, почему вот это слово «богодухновенный» используется. У нас есть основания Писания. Апостол Павел пишет Тимофею, все Писание богодухновенно и полезно. И в послании Петра написано, что пророчества изрекали святые Божии мужи, будучи движимы Духом Святым. Вот это «движимы Духом Святым» — это есть богодухновенность. Это значит, когда авторы писали, они не просто от себя писали, они были богодухновенны, Господь направлял их. И поэтому Господь действовал так, что они выбирали каждое слово, которое должно быть записано, оно записано так, как Господь хотел. Нету никаких ошибок, нету никаких противоречий, и мы говорим, это богодухновенное. Поэтому богодухновенность относится именно к авторам, которые писали Библию. Это Моисей, это апостол Павел, это Лука. Вот Господь богодухновение на них распространял, когда они писали. Когда мы говорим о переводах, мы понимаем, что переводы делали переводчики. Это были богословы, смотря какие переводы. Это были различные служители, которые переводили. И вот здесь вот мы не можем к переводам применить то же понятие богодухновенности, как к оригиналам. Оригиналы были написаны вот в то древнее время, Моисей писал, новозаветние авторы писали. Вот там Бог действовал, и они записали безошибочно. Это богодухновенность, как мы понимаем. Переводы уже зависят от качества перевода. Поэтому мы не можем сказать, что когда переводчик садился и переводил иврит или переводил греческий, Бог точно так же контролировал переводчика, как Моисея, или как Павла, или как Луку. Вот в этом мы не можем это сказать. Полная богодухновенность, как записано в Священном Писании, относится только к авторам. А перевод уже зависит от качества перевода. Если это хороший перевод, и он вполне отражает Слово Божие, мы говорим, вот это то, что у нас есть, русская Библия, это Слово Божие. И мы не называем, что это перевод, и поэтому это не Слово Божие, потому что если это не Слово Божие, то Слова Божие у нас вообще нету, потому что оригинальных текстов не сохранилось. И даже то, что сегодня есть на иврите или на греческом, это сборное, когда со всех рукописей, со всех копий составляется, и уверенность есть, что это именно то, что писал Моисей или другой автор. Поэтому переводы мы не называем богодухновенными, но мы выбираем тот перевод, который в большей степени соответствует оригиналу. И поэтому вот когда мы говорим о нашем русском синодальном переводе, проверено, и действительно мы говорим, что это очень аккуратный, очень точный перевод, и это Слово Божие, которое мы имеем в настоящее время.
0: Хорошо, и тогда, Павел Александрович, вам вопрос по книге Царств, 4 книга Царств о Гиезии. Там в 5 и 8 главе, где мы читаем, что к нему пристала проказа, а потом он пред царем стоит, и вопрос, как он пред царем, вот прокаженный такой, находился там?
2: Значит, здесь может быть три версии, как я так исследовал. Во-первых, что это может быть не хронологическое изложение, то он беседовал

0: царем еще до того, как получил проказу. Вторая, значит, версия, к чему я больше склонен, что все-таки Гиезия беседовал с царем израильским. Израиль отступил от Господа и не исполнял законы, предписанные Моисеем. Они поклонялись тельцам, у них были свои правила. И если Нейман предстоял пред царем, будучи прокаженным, и потом пришел к Елисею, и его не шарахались так, то и Гиезий мог в таком же состоянии предстоять пред царем. Это ничего не было, не было противозаконно. У иудеев пытались, старались исполнять, и это было предписано, что они не могли. А там они могли стоять и говорить перед царем. Так-то Гиезий мог быть прокаженным и стоять перед царем. Еще есть такая версия, но я не совсем с этим как бы согласен, что вот те четыре прокаженных, которые были в Самарии, известили, что стан сирийский бежал, а они вот пошли туда, что это был Гиезий и его сыновья. И когда они вот это сделали доброе дело для самарян, тогда Бог их исцелил от этого, и тогда он мог предстоять перед царем. Но я думаю, что эта версия не совсем подходит. Вторая версия мне более всего подходит, что это не было исполнителей закона, и им ничего страшного, они могли общаться.
1: Красивая, конечно, история со счастливым концом. Да. Андрей Павлович, вопрос к вам из вероучения и вопрос следующего, такого нам по нашим церковным уставам. Муж исключен из церкви. Жена не участвует в вечере в поддержку мужа. Правильно ли это?
2: Все зависит от причины. Как бы вот в этом вопросе причина, что жена в поддержку мужа, ну как бы не до конца понятно, что имеется в виду. Если муж исключен из церкви за грех, причина, скорее всего, это, и жена не участвует в вечере в поддержку мужа, если жена чувствует, что вот в той вине, за которую муж исключен, есть ее какая-то вина, и она чувствует, что вот где-то ее участие и не участвует, тогда она поступает правильно. Потому что так Писание говорит, что мы должны судить себя, чтобы не есть и не пить осуждение себе. Поэтому если жена чувствует вину, это правильно. Если у жены нету никакого участия в том, что сделал муж и за что он исключен, и она вот, как там написано, в поддержку мужа или там из-за солидарности какой-то, то это неверно. Это неправильное понимание, что такое вообще участие в вечере Господней. В вечере Господня, мы читаем, Павел пишет в Коринфянам, это приобщение тела, это приобщение крови. И когда мы участвуем в вечере Господней, мы получаем вот это приобщение, мы показываем наше единство церкви, и мы показываем наше единство с Господом. Если жена вот в этой ситуации отказывается от этого, отказывается, чтобы показать единство с церковью, единство с Господом, просто ради поддержки мужа, я считаю, что это не причина, и это неправильно. Поэтому вот такое мое понимание.
1: Иван Афанасьевич, вопрос похожий. Пожалуйста, объясните, почему, когда некоторые молодые люди признаются, что они согрешили, грехом был да, и непринужденно признаются в этом и каются, этот грех не прощается братьями сразу. Но они исключаются, этот грех выносится на церковь. Как насчет того, что они покаялись и признались? Не каждый человек идет на такой шаг, многие скрывают. Бог сразу прощает человека после покаяния, или он дает определенное время, чтобы принять его в свою семью? Как насчет, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние, и он сказал: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Почему тогда церковь исключает таких людей после покаяния своей семьи, и мы не приветствуемся с таковыми?
3: Конечно, здесь очень много вопросов, и ответить одним как-то вот сложно. Однако мы должны понимать, что апостол Павел, послание к евреям, говорит: «Кого Бог любит, того и наказывает, да, бьет же всякого сына, который принимает». Что касается Бога, то Он действует так, чтобы спасти человека. Что касается нас, то в каждой церкви есть свой устав, свой порядок. И этому порядку мы придерживаемся. Что касается человека, который вот исключается из церкви, то всякий, который сделал грех, в первый день, который он сделал грех, скажем, блуда, он уже сам себя исключил из церкви, потому что грех, сделанный грех, родил смерть, родил разделение, разделение и с Богом, и с церковью. Не всегда этот грех фиксируется или открывается сразу людьми. Некоторых, простите, нужно, как говорят, к стенке припереть, чтобы он признался в том или ином грехе. Что касается женщины, взятой в прелюбодеянии, то я понимаю, что это был разыгран спектакль, так как книжники и фарисеи хотели уловить Христа в этом. И они взяли женщину и привели. Скажите, это правильно по закону было? Нет. Почему нет? Потому что нужно было двоих привести. И в этом вопросе они и так вот и погрешили. Поэтому Христос, склонясь низко, писал, я понимаю, грехи их писал. Писал то, что и они повинны в этом грехе, потому что они создали такую обстановку, что того оставили партнера, а ее привели для того, чтобы искусить Христа. Их фактически не интересовала эта женщина. Их интересовал Христос, чтобы побить его камнями или найти что-то, чтобы уличить его в слове и в деле. Мы никого не исключаем, мы только фиксируем или объявляем церкви, что таков человек согрешил, и он достоин наказания.
1: Ну, а может быть, все-таки еще такой вопрос. Я думаю, может быть, человек здесь имел в виду такое, что вот у нас в уставе люди, совершившие грех блуда, они автоматически отлучаются на определенное время. Вот. Насколько вот это правильно, ко всем один подход? Или, может быть, он это самый лучший подход, чтобы избежать обвинения в лицеприятии? Как вот, вот это, наш стандарт устава?
3: Конечно, порядок должен быть один для всех. Человек согрешил, и он сам себя наказал. Церкви мы об этом объявляем. И мы уже как-то отвечали, что за те, которые вот отлучены от церкви, ведется с ними работа. С ними беседуется, их приближают к Богу неоднократно. Но по человеку, каждому согрешившему видно, он смирился, раскаялся перед Богом, или он ходит в своей гордыне и признает, что невиновен. И таковые есть. Они не приходят в собрание. Они считают, что братья виноваты в том, что их отлучили, то, что они вот покаялись и вот так вот их обидели и так далее. Поэтому закон или порядок для всех. Кто согрешил, в нашей церкви принято грехом прелюбодеяние, тот исключается на сроком 1 год. Затем, по мере того, как он ходит перед Богом, как он кается, как он смиряется перед Богом, какова его жизнь, таковых мы вот испытываем, посещаем, молимся, рассуждаем и принимаем церковь.
2: Я хочу добавить, братья и сестры, два момента. В этом вопросе, когда человек кается, принимаем ли мы это покаяние? Принимаем. Мы принимаем, если искренне кается. Но, с другой стороны, никто из нас не Господь, чтобы видеть сердце человека. Вот Господь, Он видел сердце. Апостолы видели внутренность человека. Они апостолы, имели апостольский дар. У нас нету этого дара. И поэтому, когда человек приходит вот после такого греха и кается, мы принимаем покаяние. Но, тем не менее, мы хотим видеть плоды покаяния. Как сказал Иван Афанасьевич, мы хотим видеть действительно, что человек сокрушился, и он раскаялся, и он желает оставить грех и жить новой жизнью. И поэтому совершается отлучение для того, чтобы увидеть жизнь человека. И, с другой стороны, вот именно этот грех, о котором мы говорим сейчас, как у нас записано в уставе, грех блуда, грех прелюбодеяния, мы хотим поставить и отстаивать серьезность этого греха. И сегодня, когда в мире вот так вот легко начинают относиться к этому греху, мы по-прежнему хотим показать, это серьезный грех. Если совершается этот грех, должны быть серьезные последствия. Это должно быть ясно для молодежи, для женатых, для всех. Это грех, который наказывается отлучением. Если человек кается, слава Господу, будут плоды покаяния, в дальнейшем он принимается и восстанавливается.
4: Я хотел несколько слов. Вот помните, хотя это в Ветхом Завете, когда Мариам была поражена проказой, и этот Аарон воззвал Господи, и я думаю, что она моментально исцелилась. Но сказали, что вот 7 дней она пусть побудет вне стана, а потом народ отправился. Почему это? Любой, который сделал что-то там, вынес там этот пепел или что-то увел козла там, он должен омыть свои одежды и день побыть вне стана. Значит, у Бога что-то есть такое определенное. Почему бы не сразу войти? Раз исцелилась Мариам, почему сразу не пойти дальше, и все нормально? Нет, чтобы человек осознал все это, побыл там наедине и раскаялся вот именно там в душе, искренне и сердечно. Поэтому мы здесь, хотя Господь, вроде бы, мы понимаем, простил все, но он должен побыть вне стана, чтобы вот это все осознавшее оставить раз и навсегда.
3: И про это Моисей сказал, то есть Бог сказал Моисею, если отец плюнет в лицо дочери, не должна ли она стыдиться? И вот Бог за то, что вот так она сделала, вот, как бы ей, чтобы стыдно стало, чтобы она осознала то, что она сделала против брата своего, которым Бог говорил, как сам Бог говорит, лицом к лицу.
1: Сергей Петрович, вам вопрос такой. Почему мы берем основание из Ветхого Завета во многих вопросах? Ведь он был детоводителем ко Христу. Иногда чего-то мы придерживаемся, иногда нет. Для нас есть Новый Завет, и он только должен быть основанием.
5: Ну, во-первых, Ветхий Завет детоводитель ко Христу, он ведет тоже ко Христу, потому что мы не знали бы и греха. Ветхий Завет, закон, он открывал стандарты Божьи, Божьи стандарты святости. И когда человек видит, что я не могу выполнить эти стандарты, а кто ж мне может помочь тогда? Он приводит ко Христу, что Христос, он бы исполнил весь закон. А Новый Завет, мы уже, Иван Афанасьевич говорил, мы служащие Богу Духом. Новый Завет, Христос говорит, вы слышали, что сказано, как касались здесь, не прелюбодействуй, да? А я говорю, кто уже смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал сердце свое. Вы чувствуете, насколько разнятся стандарты Нового Завета от Ветхого Завета? Поэтому я не знаю, что мы берем из Ветхого Завета. У нас в основном на Новом Завете, потому что несколько раз Христос говорит, вы слышали, что сказано там, люби ближнего, ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за обижающих. В Ветхом Завете некоторые говорят, вот десятина у вас, десятина – это законничество, закон. Я не считаю, что это закон, потому что десятина была еще до закона. Как-то я говорил об этом, о десятине. Десятина – это сердечный порыв любви к Богу. Она была у Авраама до всякого закона, у Иакова до всякого закона. Никто их не заставлял. Он говорит, если ты меня возвратишь, то я отдам тебе десятую часть. Вот это что было, сердечное желание. А мы теперь дети Нового Завета, который Христос жизнью своей заплатил, жизнь она отдал. Он этого ждет. Он ни с кого не требует, и он никого не угнетает. Поэтому я не знаю, что у нас еще с Ветхого Завета.
1: То есть Новый Завет не означает свободнее и проще?
5: Новый Завет, стандарты Нового Завета гораздо выше Ветхого Завета. Но Бог дает нам внутреннюю силу, Бог обновление сердца нам и дал, возрождение, что Он дает нам силу жить по Духу, поступать так. И этот Завет, Новый Завет, он не угнетает нас. Это мы делаем с радостью.
2: Я хочу добавить, вот я этот стих приводил из послания Тимофею, 2 Тимофея 3,16, где написано «Все Писание богодухновенное полезно». О каком Писании, как вы думаете, здесь имеет в виду Павел? В то время еще не был составлен Новый Завет. Он имеет в виду Ветхий Завет. И он дальше продолжает. И полезно для обличения, для назидания, для наставления. Это он имеет в виду в буквальном смысле Ветхий Завет. И поэтому Ветхий Завет для нас Слово Божие. И если церемониальный закон отменен, и мы не совершаем жертвы, то моральный закон, моральные требования, которые установлены Богом и в Ветхом Завете, они сохраняются, и мы их исполняем. И действительно, Новый Завет более высокие требования поставил, но Ветхий Завет показывает даже некоторые детали для нас важные. Вот, например, если мы зададим вопрос, может ли сын жениться на своей матери? Ответьте по Новому Завету, может или нет. А Ветхий Завет конкретно говорит нет. Это моральный закон, который установлен Богом. И тогда мы смотрим, мы видим эти детали. Новый Завет ставит более высокую планку, но мы видим все эти детали, которые полезны, которые важны для нас. И тогда мы понимаем, что это Слово Божие, оно работает, и Ветхий Завет дает нам очень большую пользу.
1: Александр Иванович, вопрос вам следующий. Согласно Библии и нашему вероучению, можно ли подавать на банкротство? Считается ли это грехом? И похожий вопрос, который, хоть и не ваш был, тем не менее, что Библия говорит о долгах и можно ли брать кредит? Финансовый вопрос вам.
3: Да, вопрос, наверное, самый легкий. Легко на него ответить. Давайте начнем, может быть, с банкротства. Когда мы говорим о банкротстве в этой стране, вы знаете о том, что законом, или есть такой закон, который в определенных случаях облегчает те заемы или те долги, которые человек должен. И если брать законы этой страны, то начальные законы были взяты вот с британского законодательства, юриспруденции там. И британские законы в некоторых случаях в самом начале даже брали свои истоки или старались брать свои истоки даже вот с библейских таких вот основоположений. Вы помните, что в Левитам, в 25 главе, там вот сам Бог говорил народу своему о седьмом годе, о юбилейном годе, 50-м. Там вот один вот интересный момент, что в этот юбилейный год, 50-й год, каждый возвращается во владение свое. То есть, если человек работал, если человек даже не мог что-то заплатить, он должен был отдавать себя в рабство, он работал, но приходит этот юбилейный 50-й год, и человек возвращается в свое владение, какое у него было. То есть, получается вот это вот банкротство или освобождение от тех долгов, какие у него были. Когда мы говорим о нашем вероучении, вот если вы посмотрите вероучение нашей церкви, у нас там стоит слово, вернее место, 1 Тимофея, 4 глава, 5 стих, имея пропитание и одежду, довольствоваться тем, что мы имеем. Вся проблема заключается в том, что когда человек старается как-то обогатиться, он впадает в сеть. И очень часто из-за того, что он потом берет долги и не может заплатить, он старается найти какую-то такую вот лазейку, что ли. И в английском языке это больше называется вот technicality. И тот, кто сталкивался с банкротством, понимает, что очень много таких вот маленьких деталей, которые должны быть исполнены для того, чтобы что-то сделать, и для того, чтобы меньше было платить, и для того, чтобы закон или судья как-то сделал. Поэтому если человек лукавит как-то, если человек старается взять деньги, взять кредит, и потом это не выплатить, и старается надеяться на то, что вот он подаст на банкротство, в этом, я считаю, в этом есть грех. Мы с вами считаем, что кто разумеет делать добро, если человек понимает, что это зло, и он это делает, это грех. Что касается разной ситуации, допустим, ситуация такая, что человек взял заем, вот он заболел, или случилась авария, или еще что-то, и человек просто не может заплатить. То есть разные ситуации случаются. И как единственным выходом из этого положения, нет иншуранса, и как единственным выходом из положения человеку необходимо подавать на банкротство. Опять же, есть разные ситуации, и поэтому нельзя сказать, что вот если человек объявил на банкротство, значит, это автоматический грех.
1: То есть вы различаете ситуацию, когда человек подает на банкротство из-за непредвиденных ситуаций, допустим, медицинских, или от своей жадности и неразумности?
3: Совершенно верно. Если человек берет в кредит, заведомо зная, что он не сможет его заплатить, или заведомо зная, что вот он хочет как-то провертеть какую-то махинацию или провернуть что-то, и у него это не получается, и он думает, ну если не получится, я сдам на банкротство. Если человек подходит это с таким вот маневром, если он хочет обогатиться, он всегда будет впадать в сеть, потому что так говорит Слово Божье. Второй вопрос, который был, что касается заемов. Священное Писание нам говорит, чтобы мы не были должниками никому, кроме взаимной любви. Я понимаю этот вопрос, что здесь, в этой стране, реальный заем, который вот необходимо взять, это на дом. То есть человек не может как-то или обычно не может обойтись без этого заема у банка для того, чтобы купить дом. Но если человек, опять же, подходит этому, к тому, что он зарабатывает определенную сумму, где-то что-то подтасовывает, чтобы взять больше денег, чтобы взять больше дом или еще что-то, он может попасть в сеть. Если человек берет заем на каждую вещь, которую ему надо или не надо, на машину, на одежду, на мебель, на все абсолютно. Священное Писание говорит, чтобы мы не были должниками. И я понимаю, что те долги, которые если мы и взяли на дом,
6: Я понимаю, что наша задача выплатить как можно быстрее для того, чтобы не быть должником и в этом вопросе.
1: Павел Александрович, вопрос к вам. Можно ли нерукоположенным совершать вечерю, если вот нету в церкви никого из служителей, и церковь согласна, чтобы определенные брат или братья совершали эту вечерю, но они еще не рукоположенные?
4: Ну, вообще-то в нашем, как бы сказать, братстве есть такое согласие, хотя в нашей догматике и нету такого записанного конкретно, но все-таки, например, если взять догматику Евангелия христиан, вот Проханова, то там они не особенно определяют, что каждый может и имеет право совершать заповедь, хлебопреломление. Потому что, например, написано в Евангелии, то есть в Деянии апостолов, в 2 главе, что они ежедневно по домам совершали. И второе, значит, когда мы читаем апостола Павла 10 главу Коринфянам, то он говорит вот такие слова, помните, что хлеб, который преломляем, чашу, которую благословляем, и не относили вот это ко всем абсолютно членам церкви. Но все-таки мы понимаем, в нашем братстве сложилось так, что это приоритет все-таки служителей. И когда, значит, мы читаем вот такие слова, например, ну, он поставил одних апостолами, евангелистами, пастырями к совершению святых на дело служения. Ефесянам 4 главе, Римлянам 16 главе апостол Павел пишет, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия. Все-таки мы понимаем в нашем братстве, что это приоритет рукоположенных пресвитеров. Хотя мы понимаем, что есть случаи, когда, например, ну нельзя поехать. Ну, у меня в практике было, вот там мы жили в Казахстане, что 40 точек у нас было по области, и был один пресвитер и 3 диакона. И всех обслужить, ну просто мы не могли. Поэтому мы поручали братским советам, что брат нерукоположенный, никаких замечаний нет, мы на одноразовый акт, мы говорили, брат, поезжай туда и соверши хлебопреломление. Поэтому по поручению пресвитера, как одноразовый акт, это может совершиться. Но лучше всего, если есть там кто-то, поехать раз, рукоположить, и пусть он несет служение. Да, у баптистов так не было, вот Иван Христиан, что это могли, значит, ну... За исключением, но все-таки, я думаю, что не сама община это, а по поручению служителя на данный момент.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. Материнская песня спасения. Читает Любовь Шпика.
2: Глава 3. Возмущение Элизабет. На следующее утро Элизабет стояла у кухонной двери в ожидании. Когда после завтрака Салли ворвалась в гостиную, она поманила ее к себе. Девочка прекрасно поняла ее жесты, но у нее не было времени идти на кухню. Пробегая мимо Элизабет, она махнула своей сумкой и крикнула: «Сейчас слишком поздно, зайду после школы». Сопровождаемая Эдди и Рицем, она побежала дальше. Видимо, готовилось что-то особенное, потому что после уроков все ученики

И Салли начала, и чем дольше она говорила, тем больше волновалась. Больше всего она была взволнована, когда перешла к рассказу о леди и ее мальчике. Она описывала, как леди разговаривала, как она и мальчик были одеты, и ее благородные манеры. Но внезапно Элизабет подскочила, как будто ее ужалила оса, и воскликнула. «Что ты сказала, Салли? Эта женщина носит шелковое платье в будний день? Шелковое? И живет у Марианны? А мальчик носит бархатные штаны и курточку, полностью из бархата? Ну и ну! Я прожила 10 лет с твоим прадедом, 30 с твоим дедом и 12 с твоим отцом. И я видела, как твой отец рос с первого дня своей жизни и твоих младших братьев. Да я знаю их с тех пор, как они были младенцами. Ни на ком из них никогда не было бархатных штанов. И все же все они были священниками. Твой прадед, твой дедушка, твой отец и малыши тоже будут священниками. И ни на ком из них никогда не было даже кусочка бархата на теле. А эта женщина посреди недели разгуливает в шелках. Да подумать только! А еще снимает комнату у Марианны и живет там, где жил корзинщик. Говорю тебе, Салли, за этим что-то кроется. Но это должно выплыть наружу. Если Марианна 100 раз захочет помочь скрыть это, попомни мои слова, Салли. Я раскрою то, что стоит за всем этим. Подумать только, бархатные штаны. Интересно, что мы еще услышим? Недоумение Салли стояло перед пышущей гневом Элизабет и не могла понять причину этой вспышки. Но ей этого было достаточно. Она повернулась и поспешила в гостиную. Согласно ее ожиданиям, в самый последний момент, как раз когда Элизабет вошла в комнату с супницей, появились братья. Они прокрались по обе стороны от Элизабет, а затем помчались через всю комнату, как птицы перед грозой, так чтобы страшно, как бы не ударились головой обо что-нибудь. К счастью, оба мальчика ни о чем не ударились, но каждый благополучно приземлился на свой стул. Элизабет тотчас же поставила суп на стол, но сделала это так решительно и с таким сердитым выражением лица, как будто хотела сказать «Вот, если бы вам приходилось смириться с тем, что приходится терпеть мне, то вы бы не беспокоились о своем супе». Когда она снова вышла из комнаты, отец сказал, глядя на жену, «Будет гроза, верные признаки налицо». Затем, повернувшись к своим сыновьям, он продолжил. «Но чего заслуживают мальчики, которые так поздно приходят к столу и, как ни в чем не бывало, чуть не опрокидывают его?» Риц удрученно посмотрел в свою тарелку, а оттуда несколько окольным путем мимо тарелки матери лукаво перешел к тете, чтобы проверить, не похоже ли это на приказ немедленно отправляться спать. А ведь сегодня был такой прекрасный день. Как было бы здорово побегать сегодня после школы. Приказа не последовало, поскольку всеобщее внимание привлекла Элизабет. С теми же признаками гнева она скорее бросила, чем поставила на стол следующее блюдо, а затем снова с ворчанием скрылась. Как только обед закончился, отец надел свою маленькую бархатную шапочку и молча вышел в сад. Бури в доме были для него более неприятны, чем те, что приходят с неба. Как только он вышел из комнаты, Элизабет встала в дверях, уперев руки в бока, и, выглядя довольно воинственно, сказала. «Я думаю, что ничего не произойдет, если я сбегаю к Марианне. Прошло, наверное, уже 4 года с тех пор, как я ходила к ней в средний участок». Жена пастора с удивлением выслушала речь, которая звучала очень укоризненно. Затем она успокаивающе произнесла. «Элизабет, я надеюсь, что вы не думаете, что я буду возражать против того, чтобы вы сходили к Марианне или куда-либо еще». «Разве я когда-либо это делала? Сходите, когда вам этого хочется. Как будто мне нечего больше делать, и как будто я была в гостях в доме священника Верхнего леса в течение 50 лет и более». Последовал ответ. «Нет-нет, я знаю, что нужно делать, если никто другой этого не знает. Я могу подождать до второй половины воскресенья. Это время, когда такие, как я, могут выйти. Если это устраивает леди, тогда я схожу и не буду отсутствовать очень долго». «Почему? Я знаю, почему, если этого и никто другой не знает». «Конечно, меня это тоже устраивает», — снова успокоила леди. «Делайте то, что считаете лучшим». Больше она ничего не сказала, потому что уже заметила, что в Элизабет разгорелся огонь гнева, который вспыхнет, если в него попадет еще одно слово —

0: Она не могла себе представить, что так задело Элизабет, но сочла более целесообразным не затрагивать эту тему. Элизабет еще немного поворчала, а затем ушла, поскольку больше не было причины для вспышек. Но в течение недели все замечали, что она не находила себе покоя. Каждый осторожно обходил Элизабет, как будто она была пороховой бочкой, которая в любой момент при неосторожном прикосновении могла взлететь на воздух. Наконец наступило воскресенье. Элизабет после обеда металась по кухне с таким шумом, что можно было заметить, что в ней копошилось много мыслей, которым она пыталась дать выход. Но она отправилась в свою комнату только после того, когда все сияло чистотой и было на своих местах. Она оделась в свое лучшее воскресное платье и вошла в гостиную, чтобы попрощаться, как будто собиралась в долгое путешествие. Для Элизабет было настоящим событием на несколько часов покинуть дом священника. Она медленно брела по дороге и, по сути, смотрела направо и налево, чтобы посмотреть, что растет в огороде, принадлежащем тому или иному соседу. Но ее мысли снова не давали ей покоя. Это было видно, потому что она шла все быстрее и быстрее, и даже стала говорить сама с собой вполголоса. Наконец она добралась. Марианна увидела ее из своего маленького окошка и была удивлена, что на этот раз Элизабет так быстро сдержала свое обещание. В течение многих лет она обещала, посылала сообщение, что скоро придет, но так и не приходила. Теперь же она была там после того, как сообщение было доставлено всего 3 дня назад. Марианна вышла навстречу своей подруге с приятной улыбкой и приветствовала ее у живой изгороди перед коттеджем. Затем она провела свою гостью вокруг коттеджа и вверх по узкой деревянной лестнице. Элизабет не понравился этот путь, и прежде чем они достигли верха лестницы, она не выдержала. «Послушай, Марианна», — сказала она. «Раньше все ходили через парадную дверь и через кухню, но теперь твоим старым друзьям приходится входить черным ходом, что, без сомнения, связано со странными людьми, которых ты приняла в своем доме. Я много слышала о них, и теперь сама вижу, что они с чистой гордостью не знают, что придумать еще. Ты даже не смеешь заходить в свой собственный дом». «Помилуйте, Элизабет, какие странные мысли тебя посещают!» — испуганно произнесла Марианна. «Это неправда. Никто мне ничего не запрещал. Эти люди очень хорошие и ни капельки не гордые. Они очень дружелюбные, добрые и скромные». «Успокойся, Марианна», — перебила ее Элизабет. «При всем твоем волнении ты не можешь доказать, что белое — это черное. Когда появляются такие люди, неизвестно откуда, и занимают гостиную и спальню в такой скромной хижине, как твоя, Марианна, которая почти ничего не стоит, женщина рассказывает в шелковой юбке, а ее сын в бархате. Значит, за всем этим что-то стоит. Если у нее есть шелковые юбки, значит, у нее должны быть и другие вещи. Она знает, почему прячет все эти вещи в хижине, которая на самом деле выглядит не больше большого курятника. Я только хотела предупредить тебя, Марианна, что ты наверняка проиграешь с таким народом». «Элизабет», — сказала Марианна более решительно, чем до этого. «Было бы хорошо, если бы все люди были такими, как эта женщина, и мы с тобой могли бы благодарить Бога, если бы были похожи на нее. Я никогда в этом мире не видела лучшего, более терпеливого и более дружелюбного человека. А что касается шелковой юбки, пожалуйста, успокойся и не говори об этом, Элизабет. Многое выглядит не так, как есть на самом деле, и для тебя было бы лучше, если бы ты не обременяла свою совесть несправедливостью по отношению к страдающей женщине, за которой наблюдает Бог». Марианна не хотела рассказывать то, что ей было известно, а именно, что у дамы была только одна юбка и никакой другой вообще, и поэтому, конечно, она была вынуждена носить ее. Она не хотела говорить об этом Элизабет, услышав ее рассуждение. «Я не думаю обременять свою совесть чем-либо», — продолжала Элизабет. «И я знаю, что многое не так, как кажется. Но когда маленький мальчик, о котором никто не знает, откуда он взялся, носит бархатные штаны в ясные будние дни и даже бархатную курточку, я знаю, что что-то не так. Это не только бархатные штаны и не только так выглядит, это точно. За этим что-то кроется, и когда выйдет наружу, то будет выглядеть не лучшим образом. Да, такой маленький бродяга и в бархатных штанах, о котором даже никто не знает, откуда он родом, да это что-то. «Не греши против дорогого мальчика», — серьезно сказала Марианна. «Посмотри на него, и ты увидишь, что он похож на маленького ангела, кто он и есть».
1: «Да, и это тоже», — продолжала Элизабет.
0: «Скажи на милость, где ты видела ангела, Марианна, чтобы знать, что он выглядит точно так же?»
1: «Это я тоже хотела бы знать. Более 50 лет я прослужила в респектабельном доме и помогала воспитывать старого пастора, нынешнего и двух его сыновей. Но никто из них не носил бархатных штанов. Нет, никогда. И мы, я думаю, были не такими людьми, как эти. Это то, что я хотел сказать тебе, Марианна. И это главная причина, по которой я пришла к тебе. Чтобы ты знала, о чем человек должен подумать. А что касается ангелов, я могу сказать, что у нас есть маленький мальчик, который выглядит точь-в-точь, как ангелы, которые трубят в трубы на картинке. У нашего Марицли такие же толстые, упругие, красные щеки, как будто нарисованные, и такие же круглые ручки и ножки.
0: Да, это правда. Маленький Риц всегда был замечательным малышом. Я хотела бы увидеть его снова, — добродушно ответила Марианна. Это немного успокоило Элизабет. Более дружелюбным тоном она сказала. «Тогда приходи снова в Верхний лес. У тебя больше времени, чем у меня. Тогда ты сможешь посмотреть и на другого. Ты увидишь, какой у него красивый прямой нос, что ни у одного ангела не могло быть красивее. Да и во всей школе он, безусловно, самый умный. Так об Эдуарде говорит сам учитель. Элизабет всегда называла мальчиков их полными именами, потому что сокращенные имена Риц и Эдди казались ей унижением их имен и несправедливостью по отношению к ее любимцам.
1: «Да-да, я тебе верю. Какое должно быть наслаждение видеть такой порядочный дом, и все в нем счастливые и радостные», — сказала со вздохом Марианна. Она бросила взгляд на комнату незнакомцев, и теперь Элизабет была полностью умиротворена, потому что снова почувствовала, что дом священника на вершине.
0: «Что случилось с этими людьми?» — спросила она с сочувствием.
1: «Даже не знаю, что сказать», — ответила хозяйка. «Я сама ничего не понимаю».
0: «Я так и думала. С такими незнакомцами никогда не чувствуешь себя в безопасности».
1: «Нет-нет, я не имела это в виду», — возразила Марианна. «Я говорю тебе, что это лучшие люди, которых можно было бы найти. Я бы сделала все для этой женщины».
0: Марианне не нравилось рассказывать подруге то, что она знала, и советоваться с ней о вещах, которых она не могла понять. Элизабет, очевидно, не любила этих двоих и была полна недоверия. А Марианна приняла их обоих так близко к сердцу, что не могла выносить резких замечаний о них, даже о своей хорошей подруге. Она решила хранить молчание, и Элизабет больше ничего не смогла вытянуть из нее относительно ее жильцов. За этим долгим разговором прошло довольно много времени. Элизабет поднялась с деревянной скамьи за столом, где они с Марианной сидели, и начала прощаться. Но Марианна этого не допустила, потому что подруга сначала должна была выпить чашечку кофе, а потом она собиралась ее проводить. Так они и сделали. Когда подруги медленно шли в этот вечер, им было что рассказать друг другу, и они были очень разговорчивы. Только когда Элизабет заводила разговор о незнакомцах в доме Марианны, последняя замолкла и почти не разговаривала. Там, где дорога уходила в лес, они расстались. И Марианне пришлось пообещать, что она скоро нанесет ответный визит. Затем Элизабет прибавила шагу и прибыла домой в таком хорошем настроении, что жена пастора решила почаще посылать ее к Марианне в гости. Когда Марианна, возвращаясь, подошла к своему коттеджу, то услышала прекрасное пение. Она хорошо знала эту песню. Каждый вечер в сумерках незнакомка садилась за пианино и пела. Она пела очень красиво, голосом, исходившим из такой глубины, что это тронуло сердце Марианны. Она не могла оторваться и слушала песню, пока она не закончилась. Но была одна песня, которую особенно любила слушать Марианна, и которую женщина пела каждый день, либо в начале, либо в конце своих песен. Всегда казалось, что в ее голосе звучала великая радость, и как будто она хотела донести эту радость до всех, кто слушал. И все же эта песня так глубоко трогала сердце Марианны, что она плакала каждый раз, когда слышала ее. Так было и в этот вечер. Перед дверью дома лежало бревно, которое служило ей местом отдыха.
1: Когда вечером ей хотелось подышать свежим воздухом, она подкатила его к окну, чтобы на мгновение заглянуть в комнату. Там сидела леди, и ее большие голубые глаза серьезно и печально смотрели в вечернее небо. Все же в прекрасной песне, которую она пела, было что-то, что снова звучало как великая радость. Рядом с ней сидел на скамеечке для ног мальчик. Он смотрел на маму своими радостными блестящими глазами и слушал пение. Марианна не могла долго смотреть. Ее охватило странное чувство. Она сошла с бревна, прижала фартук к глазам и плакала до тех пор, пока пение не стихло. Глава 4. Вечер в двух домах. Тот вечер, когда Эдди и Риц лежали в своей постели, а мама, закончив с ними вечернюю молитву, закрыла за собой дверь, Эдди начала. «Ты заметил, Риц, что отец почти как Бог? Он уже знает, что к чему, еще до того, как расскажешь ему даже половину». «Нет, я никогда не замечал этого», — ответил Риц. «Но это ничего, потому что тогда он может делать все, что захочет, а также делать хорошую погоду». «О, Риц, ты смотришь только на выгоду. Но посмотри на это с другой стороны». Тут Эдди от волнения приподнялся в постели и продолжил. «Помнишь, не так давно я читал папе наши песни, которые мы сочинили? Тогда он сразу понял, что мы готовим большую драку, и запретил нам в ней участвовать. Сегодня ребята все обсудили и решили, что я должен повести парней из верхнего леса в бой. Я все обдумал и подготовился заранее. Я буду как Фаби Кунктатор и поведу свои войска выше на холм и буду водить вокруг него и не нападать. Ты должен знать, что так гораздо безопаснее, и чтобы Ганнибал ничего не мог сделать и не мог напасть на меня». «А что, Ганнибал до сих пор жив?» — с интересом спросил Риц. «О, Риц, какой ты неописуемо невежественный!» — разочарованно заметил Эдди. «Он умер более чем 1000 лет назад. Но Большой Чури, лидер наших врагов среднего участка, — это Ганнибал. Знаешь, я просто кое-что вспомнил. Чури не настоящий Ганнибал, потому что тот был великим и благородным генералом, и Чури не может представлять его. Но знаешь что? Мы можем взять новенького мальчика Эрика за Ганнибала. Он выглядит совсем не так, как Чури. Как ты думаешь?» «Мне все равно, поскольку мы не можем участвовать в драке», — заметил Риц. «Это правда, нам нельзя. Я совсем забыл об этом», — посетовала Эдди. «Если бы я только знал, что мы могли бы сделать, чтобы участвовать в этой битве и при этом не делать ничего запрещенного». «Разве ты не знаешь примера из мировой истории?» — спросил Риц, которому его брат так часто в случае необходимости приводил примеры из этого богатого источника. «Нет, если бы мы только жили во времена древних греков», — ответила Эдди с глубоким вздохом. «Когда они хотели узнать что-нибудь, на что никто не знал ответа, они шли в Дельфы, к Оракулу, и спрашивали совета. Там они сразу же получали ответ и знали, что делать. Но теперь оракулов больше нет, даже в Греции. Да, жаль». «Да, это очень плохо», — сонно пробормотал Риц. «Но я уверен, что ты вспомнишь другой пример». Эдди сразу же начал думать, но сколько бы он ни думал, не рылся в своей памяти и не переворачивал то, что хранилось в своем мозгу, ничего не мог найти. Во всей мировой истории он не помнил ни одного случая, когда кто-то сделал то, что отец запретил, и все же после этого предстал перед ним с честью. Это было как-то раз, что Эдди пытался найти. Он сидел в своей постели в темноте, и, несмотря на все усилия, не мог найти выхода. Услышав глубокое дыхание сладко спящего Рица, он совсем расстроился. Эдди лег, и ему приснился мундир Фабуса Кунктатора. Вскоре после этого Марианна тоже легла на свой диван, но сон долго не приходил. Пение леди внизу очень опечалило ее. Этот голос никогда прежде не трогал ее так глубоко, как в этот вечер. Она слышала звуки плача и радости вперемешку. Марианна слышала, как старые часы на стене пробили 11, потом 12. Она все еще не могла заснуть. Ей показалось, что снизу послышался тихий стук. Кому могло что-то понадобиться от нее так поздно? Она подумала, что ей это почудилось. Но нет, теперь она слышала это совершенно отчетливо, кто-то куда-то стучал. Она быстро оделась и поспешила вниз на кухню. Марианна открыла входную дверь, но там никого не было. Стук раздался снова, и Марианна поняла, что он доносится из спальни ее постояльцев. Она тихо открыла дверь комнаты. Леди сидела на своей кровати, но она была намного бледнее обычного. Марианна быстро вошла в комнату и в испуге воскликнула. «Боже мой, в чем дело? Как ужасно вы выглядите!» «Да, моя добрая Марианна, я чувствую себя очень плохо», — ответила леди своим дружелюбным тоном. «Мне очень жаль, что я напугала вас посреди ночи. Но я не могу найти покоя и была вынуждена позвать вас. Мне нужно вам кое-что сказать, но, возможно, уже слишком поздно». «Дорогая моя, что вы имеете в виду?» — сокрушилась Марианна. «Я сейчас же позову доктора из Нижнего леса. Он ближе всех». «Нет, Марианна, благодарю вас. Я знаю свое состояние», — успокаивающе сказала больная женщина. «Это приступ сердца, который часто возникает, но на этот раз сильнее, чем обычно. Марианна, я хотела сказать вам, что если завтра меня больше здесь не будет, пожалуйста, передайте это». И она протянула маленькую сложенную бумажку Марианне. «Тому, кто должен подготовить место моего последнего упокоения. Это единственное, что я оставляю и что я хранила долгое время, чтобы меня не похоронили на кладбище нищих. Этого не должно быть ради моего отца», — добавила она очень тихо. «Господи милосердный!» — взмолилась Марианна. «Пусть это будет не так. Что же будет с маленьким мальчиком? Дорогая мисс Дорн, не поймите же меня неправильно. Я никогда раньше вообще ни о чем не просила. Но если вы ничего не оставите, что мне делать с дорогим мальчиком? Нет ли у него каких родственников? Разве у него нет отца?» Мать посмотрела на спящего Эрика, который с золотистыми кудрями, обрамляющими розовое лицо, мирно и беззаботно спал. Она положила руку ему на лоб, его узкая кровать стояла совсем рядом с ее кроватью, и тихо сказала: «На земле у тебя больше нет отца, дитя мое, но там, на небесах, живет отец, который не оставит тебя. Я уже давно вручила тебя ему. Я знаю, что он будет заботиться о тебе и защищать, так что я могу уйти спокойно и радостно». «Да, моя добрая Марианна». Она снова повернулась к хозяйке. «Я совершила большую ошибку. Я глубоко ранила лучшего из отцов своим непослушанием и эгоизмом. За это я много пострадала. Но через эти страдания мне было позволено узнать, как велика любовь и сострадание нашего Небесного Отца к своим детям. С тех пор песня глубочайшей благодарности всегда звучит в моем сердце. Я страдал в плену греха, ты меня освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни новой воскресил». Пока говорила, больная женщина сложила руки, а в ее глазах искрился чудесный свет. Но вот, измученная и бледная, она откинулась на подушке. Марианна тихо стояла, то и дело вытирая глаза. «Я все же сбегаю за врачом. Давно пора», — испуганно произнесла она. «Миссис Дорн, могу я вам что-нибудь дать?» «Нет, благодарю вас», — тихо ответила больная. «Я благодарна вам за все, моя добрая Марианна». Марианна поспешно покинула дом и побежала так быстро, как только могла, сквозь тихую ночь в сторону Нижнего леса. Время от времени ей приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Тогда она поднимала глаза к яркому, усыпанному звездами небу и шептала: «Боже милостивый, помоги нам!» В 2 часа ночи ей с большим трудом удалось разбудить доктора. Наконец он услышал ее стук и вскоре последовал за ней к ее дому. Когда они вместе вошли в комнату больной, свеча уже почти догорела и бросала слабый свет на спокойное бледное лицо. Рука матери была протянута к кровати ребенка. Мальчик обхватил ее тонкую белую руку обеими своими пухлыми ручонками и крепко держал ее. Доктор подошел и, склонившись на несколько мгновений, внимательно посмотрел на спящую. «Марианна», — произнес он, — «освободите ее руку из руки мальчика». Женщина уснула вечным сном. Она никогда больше не проснется на этой земле. Должно быть, Она внезапно умерла от сердечной недостаточности, пока вы ходили за мной. Доктор сразу же покинул тихий дом, и Марианна сделала так, как он ей сказал. Она сложила руки усопшей на ее груди, затем села на кровать Эрика, глядя то на серьезное лицо умершей матери, то на беззаботно спящего мальчика. Она тихо плакала, пока лучи утреннего солнца не заглянули в тихую комнату и не пробудили Марианну к сознанию того, что начался новый печальный день. Эрику нужно было сказать, что он никогда больше на земле не сможет взять любящую руку своей матери. Глава 5. Беспокойство в доме и в школе. Никогда прежде школьному учителю Верхнего леса не приходилось так трудно со своими учениками, как на следующее утро после этой ночи. Конечно, бывали времена, когда некоторые были более беспокойными, чем обычно, но было немало и тех, с которыми он мог успешно работать. Но сегодня казалось, что возбуждение овладело всеми детьми. Все мальчики бросали друг на друга жуткие воинственные взгляды, даже сыпали сдерживаемые угрозы. Когда учитель поворачивался к ним спиной, то они строили угрожающие рожицы, гневно закатывали глаза и давали самые нелепые ответы. Все так рвались в бой, что уже не могли отличить друг от друга, и каждый грозил другому сжатым кулаком. Салли и Кэти, образцовые ученицы, склонили головы друг к другу и непрерывно шептались, как журчащий ручеек. Кэти была так переполнена новостями, что продолжала шептаться с Салли, пока та отвечала на вопросы по арифметике. Салли, конечно же, все перепутала. Даже Эдди, самый лучший ученик, забыл о своих занятиях и печально смотрел перед собой. Именно сейчас перед его мысленным взором предстала великая храбрость его войск, которые из-за отсутствия реального противника поставили друг друга в жалкое положение. Ему не позволяли повести этих отважных солдат против хвастливого Чури, чтобы показать этому парню, как великий генерал делает свою работу. Учитель остановился перед ним и, продолжая урок географии, спросил: «Эдди, расскажи мне о самых важных производствах Верхней Италии». «Италия». При звуке этого слова вся военная операция предстала перед глазами Эдди. Он изучил мельчайшие детали того региона, где римляне встретились со своими врагами, и Чури, как Ганнибал, стоял перед ним с триумфом. Эдди глубоко вздохнул и ничего не ответил. «Эдди», — сказал учитель, когда ответа не последовало. «Я не могу понять, какую печаль можно найти в нашей теме и что может отягощать твой разум. Одно я вижу, что сегодня вы все похожи на стадо бестолковых овец, с которыми ничего нельзя сделать. Кэти, сорока, ты можешь остановиться на минуту и послушать, что я говорю? Вы все сейчас отправляетесь домой. С меня хватит. Все. Вы меня понимаете? Наказание — все возьмут домой какую-нибудь домашнюю работу. Когда будете выходить, подходите к моему столу один за другим, и каждый получит свое индивидуальное задание». Получив задание, вся толпа радостно бросилась на игровую площадку. Домашнее задание нисколько не подавляло радости от того, что занятия закончились на целых полчаса раньше. Группы, у которых были общие интересы, сразу же столпились вместе. Больше всего ребят с криками и шумом столпились вокруг Эдди, чтобы выслушать его планы сражения. Выходя из класса, Кэти взяла Салли за руку и сказала: «Я пойду с тобой, и тогда я смогу закончить рассказывать тебе то, что Марианна сказала маме сегодня утром». С этими словами Кэти продолжила свою историю, которую начала в школе, и рассказала Салли все, что произошло прошлой ночью в коттедже Марианны. Салли молча слушала и не произнесла ни слова. Когда они пришли в сад, Кэти закончила свой печальный рассказ. На мгновение она замерла и была удивлена, что Салли ничего не сказала. Тогда Кэти попрощалась и убежала. За обедом Риц добросовестно рассказал обо всем, что произошло в школе. Поскольку Салли и даже Эдди получили домашнее задание, он считал это скорее замечательным, чем печальным. Эдди выглядел удрученным. Когда на стол были поданы маленькие золотистые запеченные яблоки, Риц прервал свой доклад и полностью погрузился в процесс их поедания. Когда он опустошил свою тарелку, что было сделано очень быстро, он лукаво посмотрел на тарелки своего брата и сестры. Он знал, что вторая порция блюд на столе появится только после того, как все трое покончат с первой. Он посмотрел на Салли и задержал на ней свой взгляд. Внимательно понаблюдав за ней некоторое время, он сказал: «Салли, ты продолжаешь глотать, но никак не можешь проглотить, потому что ты ничего не положила в рот, и твоя тарелка остается полной». Салли больше не могла сдерживать слез. Уже долгое время она с большим трудом глотала их и была очень тихой. Она разразилась громкими рыданиями и произнесла сквозь слезы: «Бедный Эрик тоже не может сегодня есть. Теперь у него нет ни отца, ни матери, и он на свете совсем один». Рыдания Салли становились все громче и громче. Она не могла остановиться, так как долго сдерживала себя. Риц удивленно переводил взгляд с одного на другого. Он не совсем понимал, виноват ли в этом он. Мама встала, взяла Салли за руку и вывела ее из комнаты. Этот инцидент нарушил наслаждение полуденной трапезы. Отец был раздосадован и сидел, не говоря ни слова. Тетя с большим воодушевлением пыталась указать ему, насколько возбудимыми становятся дети, когда они не ложатся спать вовремя. Эдди тоже сидел перед своей тарелкой в довольно мрачном настроении, как будто ему приходилось глотать щавель вместо маленьких золотистых яблок. Он был очень обеспокоен тем, что его отец услышал о его невнимательности в школе. Риз ожидал от отца какой-то назидательной речи, потому что эта вспышка произошла сразу после его замечания Салли. Поскольку на него никто не обращал внимания, он немного поерзал на своем месте и съел все, что было на тарелках Салли и матери. Вскоре после обеда отец вышел в сад, и мама последовала за ним. Она поманила его к маленькой скамейке под яблоней. Сидя там, она рассказала ему то, что произошло в прошедшую ночь в коттедже Марианны. Салли поведала ей об этом, постоянно прерывая рассказ громкими рыданиями. Она спросила мужа, не думает ли он, что следует навести кое-какие справки об этих незнакомцах, и не следует ли что-нибудь сделать для маленького мальчика, который, как оказалось, остался совсем один в этом мире. Но пастор не разделял ее мнение. Он сказал, что эти люди ходили в школу и церковь Нижнего леса, поэтому в настоящее время он не может вмешиваться. Его коллега из Нижнего леса, без сомнения, возьмет все в свои руки и решит, что можно сделать с мальчиком. Он был уверен, что пастор Нижнего леса найдет каких-нибудь родственников мальчика, и он, возможно, уже знал о незнакомцах больше, чем предполагалось. Леди, без сомнения, рассказала его коллеге о себе. Ей пришлось бы это сделать, поскольку она отправила своего мальчика в школу Нижнего леса, а, возможно, и воскресную школу. Не стоит поддаваться Салли во всем ее многообразии эмоций и обращать на них внимание. У ребенка слишком живое воображение, и она еще слишком мала, чтобы обладать даром развлечения. Если поддаваться ее фантазиям, то вскоре дом наполнился бы Леопольдами и другими несчастными, которых вскоре выгнали бы из дома. Салли сама бы сделала это, как только увидела, что люди не такие, какими она их себе представляла. «Дорогой мой, я должна в какой-то степени принять сторону Салли», — сказала мать. «Ты прав, ее чувства очень сильные, и она проявляет их ко всем, кого встречает. Но я не нахожу в этом ничего плохого. Там, где она встречает отклик, она остается верной и любит своих друзей сердечно и постоянно. С какой преданностью она относится к Кэти с самого младенчества? Я гораздо больше предпочитаю, чтобы она шла по жизни со своим горячим сердцем и искала друга в каждом человеческом существе, чем равнодушно проходила бы мимо людей и не имела бы понятия о дружбе. Хотя из-за этой черты она может столкнуться со многими разочарованиями и многими осуждениями». «И то, и другое будет ее долей в избытке», — ответил отец. «Поэтому мы должны защитить ее от этих вещей, насколько это возможно». Итак, мать поняла, что лучшее, что можно было сделать, — это успокоить Салли. Она объяснит ей, что сейчас ничего нельзя сделать, но что-нибудь будет сделано позже кем-то другим. Когда стало известно, что незнакомая женщина умерла, было много разговоров, особенно среди жителей среднего участка. Она жила среди них, но никогда не выходила. Факт, который всегда вызывал подозрения. Поскольку никто ничего не знал о ее прошлой жизни, то каждому было что сказать о том, кем она могла быть. Во всяком случае, ничего хорошего о ней не говорили. Иначе она была бы дружелюбна с ними и не держалась бы так особняком. Когда не появилось никаких родственников и ее пришлось похоронить без каких-либо провожающих, начал циркулировать ряд историй, которые становились все более и более загадочными. Представитель общины заявил, что без сомнения она была изгнанницей, а окружной судья добавил, что тогда она, должно быть, совершила очень серьезное политическое преступление. Элизабет не испытывала осуждения, чтобы рассказать эти истории пастору и его жене, потому что она никак не могла избавиться от мысли о бархатных штанах. Жена пастора недоверчиво покачала головой и запретила Элизабет пересказывать эти истории дальше. Пастор сказал: «Должно быть, там было что-то не так. Но женщина сейчас похоронена, и мы больше ничего не будем об этом говорить». Одна Мариана противостояла всем и сказала им в лицо, что говорить так, как они, несправедливо и нечестиво. Никто из них не знал эту женщину, иначе они знали бы, что в ней не было ничего плохого, но что она была ангелом добра, кротости и добрых поступков. Хотя леди и выглядела благородно, как принцесса, она была более дружелюбна со скромными людьми, такими как Мариана, чем многие из жителей среднего участка, которые бегают в дырявых чулках. Но если бы Мариану спросили, хорошо ли она знала эту женщину, кто она такая и почему ни один родственник не справился о ней, хотя сообщение о ее смерти было помещено во все газеты, она тоже не смогла бы дать никаких объяснений, поскольку ничего не знала. Несколько злых людей тогда сказали: «Без сомнения, Мариана получит от этого свою выгоду, но она никогда никакой выгоды не искала. Женщина заплатила низкую арендную плату авансом за месяц, который только что закончился. Это был август. Сразу после похорон бедной женщины чиновники пришли проверить, каким будет наследство маленького мальчика. Оказалось, что у него не было ничего, кроме пианино и черной шелковой юбки. Чиновники решили отдать это Мариане, поскольку она оказала ей последние услуги и проводила ее в последний путь. Платье когда-то было очень красивым, материал был тяжелым и дорогим, но оно сильно поношено, и все же Мариана подумала: «Оно слишком красивое для меня. Я не буду носить его, а оставлю как дорогое воспоминание». Она видела бедную женщину только в одном этом платье. Пока они все еще обсуждали, что следует сделать с пианино, хозяин кроны из Нижнего леса подъехал на пустой повозке и забрал пианино, кровать и стол и два маленьких стула, поскольку все было взято у него на прокат, и ему заплатили до этого времени. Так что маленькому мальчику ничего не осталось, кроме бархатного костюма, который он носил. Теперь они начали говорить о том, что делать с мальчиком, и были сделаны некоторые предложения относительно того, как его можно было устроить. В этот момент Мариана вышла вперед и сказала, что оставит маленького мальчика у себя, пока будет жить. Через 3 недели она собиралась переехать в Дубовый лес к своему двоюродному брату, так как ее дом был почти продан. Чиновники были очень довольны этим решением. За 3 недели многое могло проясниться, и пока о маленьком беспризорнике была проявлена забота. Все разошлись, довольные результатом своей работы. Главы. Глава 6. Потерянный гимн. На следующее утро, когда бледная, неподвижная мать лежала на своей кровати, Эрик проснулся. Мариана наблюдала за его пробуждением. Она подошла к его кровати и сказала: «Эрик, дорогой, прошлой ночью твоя мама ушла на небеса. И теперь она чувствует себя очень счастливой и смотрит на тебя сверху вниз. Она будет наблюдать за тобой, чтобы ты оставался хорошим и честным, чтобы когда-нибудь пришел к ней». Сначала он ответил довольно спокойно: «Да, я знаю, мама говорила мне, что это будет». Но когда он подошел к ней и долго-долго смотрел на нее, она не открывала глаз. Тогда он сел на скамеечку для ног и тихо заплакал. Пока его мать лежала там, его нельзя было заставить покинуть ее. А когда ее вынесли, он сел на то место, где она всегда сидела, и не уходил весь день. Мальчик был очень тих, и хотя он плакал, он делал это так тихо, что не было слышно ни звука. На следующий день после того, как там побывали чиновники, Марианна забрала Эрика из пустой комнаты наверх, в свой маленький дом. Она подумала, что было бы лучше, если бы он пошел в школу и снова вступил в контакт с другими детьми, чтобы он мог снова стать счастливым и немного поиграть с ними. Этот тихий плач казался Марианне более печальным, чем если бы он рыдал вслух. Поэтому в то утро она сказала ему, что для него будет лучше, если он пойдет в школу. Эрик мгновенно подчинился, достал свои книги, упаковал их в сумку и отправился в школу. Так продолжалось изо дня в день. И постепенно Марианне казалось, что Эрик все больше и больше становится таким, каким был раньше. Но солнечное радостное лицо, которое у него было раньше, еще не вернулось. На нем появилось что-то вроде застенчивости, чего раньше за ним никогда не замечалось. Казалось, что надежная, крепкая стена, которая раньше защищала его, рухнула. Казалось, будто он впервые смотрел на вещи и людей, которые окружали его и которые были ему незнакомы. Надежной стеной была великая любовь его матери, которая окружала его повсюду. Прошло 2 недели с тех пор, как Эрик снова пошел в школу. Когда уроки заканчивались, он никогда не ждал, пока соберутся ученики среднего участка, чтобы толпой отправиться домой, но сразу же убегал и шел долгий путь в одиночку. Придя домой, он находил на столе кусок хлеба и чашку молока, если Марианны не было, чтобы подать ему их. Когда она была дома, то часто говорила: «Выйди немного поиграть с детьми, Эрик, это пойдет тебе на пользу. Потом у тебя будет достаточно времени сделать свои уроки». Эрик всегда выходил, доходил до живой изгороди перед домом, останавливался и смотрел, как там бегают дети и играют во всевозможные игры. Но он никогда к ним не присоединялся. Вот и сегодня он стоял там и печальными глазами смотрел на свежескошенный луг, где толпа детей среднего возраста шумно играла в пятнашки. Большой Чури бежала за Кэти. Поскольку она знала, какие тяжелые удары от этих больших кулаков обрушатся на ее спину, если ее поймают, она бросилась через поле к изгороди и маленький сад Марианны, чуть не сбив по пути Эрика. В этот момент быстро бегущий Чури догнал бы Кэти, но быстрый, как олень, Эрик бросился вперед. Широко раскрыв объятия, он задержал Чури, пока Кэти не обогнула коттедж. Быстрая, как стрела, она снова достигла своей цели — на лугу, где теперь могла перевести дух без страха быть пойманной. Чури проворчал: «В другой раз ты оставишь меня в покое или...» С этими словами он погрозил Эрику кулаком, а затем убежал, так как надеялся поймать Кэти до того, как она достигнет своей цели. Когда Кэти немного отдохнула, она прибежала обратно, потому что оценила рыцарскую службу Эрика и была ему очень благодарна. Она не могла переносить, что он стоит так одиноко. Девочка подбежала к нему и весело сказала: «Пойдем играть с нами. Ты не должен всегда стоять так одиноко. Это скучно». «Нет», — ответил Эрик, — «я не могу с вами играть. Я не хочу так ужасно кричать». «Тебе не нужно кричать. Это не относится к игре. Пойдем». Сказав это, Кэти крепко схватила Эрика за руку и потащила его за собой. Эрик играл вместе с остальными, и теперь, когда он начал, то играл с удовольствием. Они прекратили игру в пятнашки и начали играть в круговую игру. Дети образовали большой круг и держали друг друга за руки. В середине круга стоял один ребенок. Этот ребенок должен был ударить кого-то по руке наугад, а затем была гонка по кругу, чтобы увидеть, кто первым займет свободное место. В эту игру играли с большим оживлением, но внезапно Эрик вырвал руки из рук своих соседей и убежал. Возникла большая неразбериха. «Мы больше не примем его в игру», — закричал сильно разгневанный Чури. «Обязательно примем», — твердо заявила Кэти. «Может быть, его ужалила оса, или, возможно, они играют в ту же игру, где он раньше жил. Когда он вернется, он может взять меня за руку. Продолжаем». Вскоре после этого они снова играли с большим азартом, а Эрик был забыт. Недалеко от игровой площадки остановился слепой мужчина с шарманкой, наигрывающий разные мелодии. Когда Эрик услышал первые звуки, он бросил игру и убежал. Теперь он стоял на некотором расстоянии от шарманщика и с напряженным вниманием вслушивался во все мелодии. Когда мужчина ушел, мальчик тихо направился к коттеджу. Марианна, увидев, что он идет, заметила про себя. «Я надеялась, что дети развеселят его, но мне кажется, что он стал печальнее, чем был раньше». С тех пор, каждый вечер, когда начинались игры, Кэти оглядывалась, не стоит ли Эрик у изгороди. Увидев его, она бежала за ним. Теперь Эрик каждый день играл с детьми, и во время игры он выглядел вполне счастливым. Но почти каждый вечер происходило то же самое, что и в первый. В разгар игры Эрик останавливался, убегал и не возвращался. Однажды мимо проходило несколько бродячих подмастерьев. Они громко и радостно пели свои бродячие песни, одну за другой. Эрик тут же умчался. Его можно было видеть издалека, спокойно следующего за поющими мужчинами. Один из жителей среднего участка был музыкантом в армии и разучивал свои марши. Как только через луг до играющих детей доносились звуки трубы, Эрик сразу же бежал в направлении звуков. Другой раз к играющим детям подошел мальчик с губной гармошкой. Как раз в этот момент настала очередь Эрика искать спрятавшихся. Он замер. Ни угрозы, ни мольбы не действовали на него. Он больше никого не искал. Эрик встал перед мальчиком и, не шевелясь, слушал его. Чури в своем укрытии был готов лопнуть от гнева, потому что Эрик прекратил поиски. Он надеялся, что Эрик не сможет найти его, потому что Чури забрался на высокую грушу, которая росла в центре их игровой площадки. Оттуда он мог наблюдать за действиями Эрика. Но вот тот упрямо стоял, не собираясь никого искать. Кэти тоже стала нетерпеливой, потому что она заползла в самый дальний угол козьего сарая и была уверена, что ее не найдут. Внезапно она обнаружила, что больше никто не искал, и могла легко догадаться о причине. С большим трудом она выползла оттуда. На ее платье было много следов того, где она пряталась, потому что ей пришлось сидеть на корточках. Она подбежала к Эрику, который все еще стоял на том же месте, рядом с играющим на гармошке. «Я хотела бы знать, что с тобой происходит!» — крикнула она. «Каждый вечер, как раз в самый разгар игры, ты вдруг убегаешь, как заяц, или стоишь, как статуя, и ни на что не обращаешь внимания. Так не пойдет. Пошли, ищи нас. Но вначале я снова должна спрятаться». В этот момент звуки губной гармошки смолкли, и мальчик ушел. Эрик глубоко вздохнул и сказал: «Я больше не могу играть. Я должен идти домой». Он повернулся и пошел, но это разозлило Кэти. Она побежала за ним и сердито начала высказывать: «Эрик, это нехорошо с твоей стороны, ты не должен так поступать. Ты уже 4 или 5 раз испортил игру. Ты совсем нехорошо себя ведешь. Чем ты это объяснишь?» В это время они уже подошли к коттеджу Марианны. Эрик остановился у изгороди и обернулся. Дружелюбно взглянув на нее, он ответил: «Не сердись, Кэти, я не могу по-другому». «Да, но почему? Скажи мне, что ты делаешь и почему ты должен портить игру?» — раздраженно потребовала Кэти. Она все еще не могла смириться с тем, что совершенно напрасно заползала в такое неудобное укрытие в козьем сарае. «Я скажу тебе, Кэти, потому что ты не должна думать, что я намеренно все вам порчу. Я даже не подумал об этом», — сказал Эрик, извиняясь. «Понимаешь, есть прекрасная песня, которую моя мама пела каждый день, а также в последний день, и мне бы так хотелось услышать эту песню снова. Только никто ее не поет. Я прислушиваюсь везде, где могу, но я слышу только другие песни. О, если бы я мог услышать эту песню снова, хотя бы только один раз!» Кэти увидела, как глаза Эрика наполнились крупными слезами, и в одно мгновение ее гнев превратился в жалость. «Ты не должен печалиться из-за этого, потому что я могу тебе помочь», — с готовностью сказала она. «Я знаю очень много песен. Скажи мне, как называется твоя? Тогда я спою ее тебе прямо сейчас». «Я все время пытаюсь вспомнить ее, но не могу вспомнить слова. и хорошо помню мелодию. Как ты думаешь, ты смогла бы угадать слова, если я спою мелодию?»
0: «Конечно, смогу. Давай, напой ее», — уверенно подбодрила Кэти.
1: Эрик спел строчку, потом другую и еще немного, а дальше он не мог петь. Кэти неуверенно покачала головой.
0: «Я никогда не слышала эту песню, но, возможно, мы поем ее немного по-другому. Я уверена, что найду ее. Скажи мне, о чем она? О людях или о животных?»
1: «Вначале о цветах, зеленых деревьях с красивыми листочками и...»
0: «Остановись, я знаю!» — прервала его Кэти. «Я тебе ее сейчас спою».
1: Уверенным голосом и полными интонациями Кэти запела. «Три розы в саду, три птицы в лесу. Летом здесь чудесно, зимой все хорошо».
0: «Это?» — спросила она, полная уверенности, что это должно быть она. Но Эрик решительно покачал головой и сказал.
1: «Нет, нет, это не моя песня. Между ней и тем, что ты поешь, нет никакого сходства».
0: Кэти очень удивилась. «Но цветы и деревья есть в песне», — сказала она. «Или, может быть, Эрик, ты забыл песню и не знаешь, как она звучит?»
1: «Нет, не забыл, я знаю», — заверил мальчик. «Сначала устраивается большой праздник, куда все приходят и бросают много цветов и венков, потому что грядет великий...»
0: «Возможно, граф», — предположила Кэти.
1: «Возможно».
0: «Ох, теперь я знаю, если бы ты только сразу сказал о графе. Теперь слушай». И снова Кэти уверенно начала.
1: «Есть на свете место беззаботное, где гуляет, важно, словно граф, очень длинношее животное, под чудным названием жираф».
0: «Но что, Эрик?»
1: Эрик еще печальнее покачал головой и грустно сказал.
0: «Совсем не то, ни капельки не похоже на мою. Возможно, песня потерялась, и никто ничего о ней не знает».
1: «Я знаю еще кое-что, чтобы помочь тебе», — сказала услужливая Кэти, чье нежное сердце было наполнено состраданием. «Конечно, уже немного поздно, но я все же могу это сделать».
0: Девочка убежала, а Эрик с большим удивлением смотрел ей вслед, не понимая, где она собирается искать песню. Не останавливаясь, Кэти добралась до подножия холма за четверть часа. На садовой стене стоял Риц.
1: «Позови Салли, Риц, только побыстрее!» — крикнула ему Кэти. Это как раз устраивало Рица, так как он надеялся услышать что-то особенное. Прежде чем Кэти добралась до стены, Салли была уже там. Переводя дыхание, Кэти рассказала ей, чего она хотела и чего ожидала. Поскольку Салли знала много песен, она сразу же могла выбрать желаемую. Но это было не так быстро, и последовало долгое объяснение, потому что Салли должна была знать все, что можно было найти в песне. Была ли песня радостной или грустной? Затем она начала гадать и пробовать, может ли это быть та или иная, но, казалось, ни одна из них не подходила по смыслу и описаниям. Вдруг Кэти подскочила и воскликнула. «Вечерние колокола звонят, я должен бежать домой. Боюсь, отец будет за столом прежде меня, и тогда мне достанется. Я думала, ты найдешь ее гораздо быстрее. Салли, песня такая простая. Подумай еще и принеси мне в школу, но обязательно, иначе Эрику снова будет грустно. Спокойной ночи».
0: Кэти умчался, как стрела, а Салли задумчиво вернулась в дом.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возвратит.

Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек.

Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь, есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

В нашей передаче сегодня мы постараемся ответить на вопросы скептиков, такие как: действительно ли Ноев ковчег находится на горе Арарат?

Действительно ли Ноев ковчег находится на горе Арарат? На этот вопрос отвечает доктор Эндрю Снеллинг. Несмотря на многочисленные экспедиции на протяжении многих столетий, Ноев ковчег до сих пор не найден. Геолог предлагает одну причину. Из всех известных, так сказать, потерянных артефактов, которые еще предстоит найти, Ноев ковчег возглавляет список в умах многих людей. От Гонконга до Голландии мир очарован Ноем и ковчегом. Это неудивительно, потому что во многих культурах есть древние истории о потопах. Хотя детали этих историй отличаются, многие из них, похоже, отражают истинное повествование книги Библии Бытие 6 по 9 главы. Этот интерес также привлекает множество людей со всего мира копии ковчега в натуральную величину в музее Ark Encounter в Северном Кентукки. В то же время несколько команд продолжают поиски настоящего ковчега. Большинство из них сосредоточены на горе Арарат на северо-востоке Турции, где свидетельства очевидцев, которые видели деревянные строения, стимулировали интерес на протяжении веков. Имея такой большой размер и такой огромный интерес со стороны людей, почему ковчег до сих пор не нашли? Возможно, нам нужно еще раз взглянуть на Божье Слово. В нем говорится, что ковчег остановился на Араратских горах в 150-й день потопа, Бытие 8.4. Это был регион, а не одна гора. Кроме того, в своих вековых поисках охотники за приключениями упустили из виду геологический состав этой местности. Как формировались и изменялись породы и пласты в этом регионе во время потопа и в последующие годы? Библейская ссылка на Араратские горы как место остановки ковчега предполагает, что эти горы сформировались задолго до окончания потопа. Последний был глобальный. Это событие полностью изменило геологию Земли, и с тех пор поверхность нашей планеты продолжает меняться. Возможно, геология современного Араратского региона прольет свет на то, стоит ли вообще искать Ноев ковчег именно там. Поиски Ноева ковчега. С 1800-х годов несколько десятков экспедиций поднялись на гору Арарат в надежде найти доказательства существования Ноева ковчега, и многие другие экспедиции планируются в ближайшие годы. Спутниковые данные и аэрофотоснимки вызвали интерес к нескольким объектам. Большинство экспедиции были сосредоточены на нескольких местах, исходя из наблюдений, о которых сообщалось ранее. Араратская аномалия. Разведывательный самолет ВВС США сделал черно-белые снимки северо-западной стороны горы. На Арарате в 1949 году обнаружен крупный объект, напоминающий часть корабля. Снимки были обнародованы в 1995 году и вызвали повышенный интерес. Ущелье Ахора. На километр ниже вершины Арарата находится ущелье Ахора. Это место приобрело популярность, когда Джордж Агапян, армянин, утверждал, что в детстве его дядя брал его с собой на верхнюю палубу ковчега около 1908 года. На протяжении всей своей жизни он рассказывал об этом, но не мог точно определить место. Нескрытое место Нами. Турецкий гид Ахмет Эртугрул предположительно нашел отсеки внутренней части ковчега на южной стороне горы Арарат. Он сделал фотографии в 2008 году и сообщил о них Нами. Это расшифровывается Noah's Ark Ministries International, христианская организация в Гонконге. Дурупинар. Проливные дожди обнажили большое ковчегообразное образование в 1948 году примерно в 24 километрах от вершины Арарата. Экспедиция 1960 года нашла только грязь и скалы, но исследователь Рон Уайт
вернулся в 1970-х и 1980-х годах, утверждая, что нашел с помощью генератора частоты контур металлической арматуры. Джабаль-эль-Джуди. Некоторые древние писатели говорили, что люди все еще могли видеть ковчег во времена Нового Завета на горе Массис. Экспедиция нашла фрагменты древесины в 1953 году, поощряя дальнейшие экспедиции. Сулайман То, ветеран по имени Эд Дэвис, утверждал, что видел останки Ноева ковчега, когда находился в Иране во время Второй мировой войны. Более поздние экспедиции утверждали, что нашли подобные балки скалы на горе Сулейман. Гора Арарат, вулкан и его геология. Гора Арарат технически известна как стратовулкан. Это конусообразный вулкан. Он постепенно рос благодаря многократным извержениям из центрального жерла, которые откладывали последовательные слои лавы и вулканического пепла на склонах растущей горы. Современная гора Арарат фактически состоит из двух стратовулканов – Большого и Малого Арарата, которые возвышаются над плато. Сама равнина находится на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Вершина Большого Арарата находится на высоте 5137 метров над уровнем моря, в то время как Малый Арарат всего в 13 километров к востоку от него имеет высоту в 3896 метров. Вместе они занимают огромную площадь в 1090 километров и, по оценкам, состоят из колоссальных 1170 километров лавы и вулканического пепла. Когда появилось это чудовище? Сегодня это спящий вулкан, он был активным до недавнего времени. 2 июля 1840 года на верхнем северном склоне Большого Арарата началось извержение. Взрыв и поток вулканического пепла сопровождались землетрясением магнитудой 7,4 балла. Однако пара и пепла и гигантский оползень полностью опустошили монастырь и деревни на своем пути. Более ранние араратские извержения известны из устной истории и археологических раскопок. Они произошли в 1783 году и 1450 году, около 550 года до нашей эры, а также еще раньше. Ледники и лавин разрушили каньоны на склонах, обнажив его внутренние слои. Это позволило геологам провести детальное полевое исследование, чтобы установить, когда и как сформировалась гора. Вулкан вырос в 4 основных этапа. Предварительный конус, наращивание конуса, климатическая фаза и фаза извержения. У его основания находится последовательность слоев вулканического пепла толщиной 700 метров, отложенных сильными извержениями во время предконусной фазы. Затем извержение из двух центральных жерл, около 550 метров лавы и вулканического пепла образовали два конуса. В кульминационной фазе обильный поток лавы добавил еще 820 метров к общей высоте. Наконец, лавы и вулканический пепел вырвались из трещин в боках.

геология под горой Арарат. Но какие скалы находятся под араратскими вулканами? Опять же, тщательная полевая работа показала, что многие слои более ранних вулканических пород распространились по всему плато Эрзурум-Карс в Восточной Турции. Много сильных извержений произошло, прежде чем гора Арарат стала главной вершиной этого плато. Под вулканом. Гора Арарат – молодой вулкан, расположенный в очень нестабильном регионе. Под ним и вокруг него находится огромная плата, которая образовалась при столкновении тектонических плит, вызвавших массивные потоки лавы, которые покрыли более 50 тысяч километров. Арарат составляет лишь 1/50 этой площади, малая точка по сравнению с тем, что возникло позже. Неужели Ноев ковчег действительно здесь? Потопные осадочные слои по крайней мере 4200 метров. Глубоко под горой Арарат находятся тысячи метров поводковых отложений, заполненных в основном морскими окаменелостями, уничтоженной жизнью океана и суши. Они похожи на потопные слои, которые мы находим по всей Земле. Потоки лавы около 200 по 800 метров. Над поводковыми слоями находятся мощные лавовые потоки. Они покрыли область после того, как воды потопа стекли с земли. Слои лавы застывали в течение нескольких лет, и между ними включились тонкие образования локализованных озерных отложений с окаменелостями погребенных пресноводных рыб. Молодой вулкан. Гора Арарат – стратовулкан, возникший спустя некоторое время после того, как лава покрыла регион. Он рос по мере вытекания лавы из двух отверстий. Постепенно на склонах создавались слои лавы и пепла, распространяясь поверх плато. Под этими вулканическими слоями находится толстая последовательность горных пород, которые образовались, когда океанские воды затопили область и отложили осадки, заполненные миллиардами морских существ, таких как брахиоподы, плеченогие, кораллы, моллюски и аммониты. Морские беспозвоночные ископаемые появляются в том же порядке, что и в других местах по всему миру. Нижняя часть этой последовательности осадочных слоев имеет окаменелости, подобные другим девонско-пермским палеозойским слоям, которые, по мнению креационистов, были отложены в глобальном масштабе в начале потопа. Над ними находятся триасово-меловые мезозойские слои, которые были отложены позже одновременно с окаменелостями динозавров. Затем слои эоцена, нижнего миоцена, кайнозой, наносились до того, как океанские воды полностью отошли. Лава Эрзурум-Карского плато рассекалась поверх этих осадочных слоев намного позже. Подтверждение того, что эта плата образовалась после потопа, являются незначительные локализованные слои отложений, содержащие континентальные сухопутные окаменелости, отложенные местными пресноводными реками и озерами. Эти слои были отложены между многими потоками лавы, которые сформировали плато. Осаждение почти закончилось, прежде чем гора Арарат появилась над плато. Таким образом, гора Арарат не образовалась под водой. Извержения вулканов, которые распространили лаву по плату Эрзурум-Карс, а затем сформировали гору Арарат, начались после того, как потоп отложил все осадочные слои. Это означает, что океанские воды уже отступили из Восточной Турции, и Ноев ковчег остановился до того, как была образована эта гора. Гора Арарат библейской хронологии. Все эти детали жизненно важны для того, чтобы поместить формирование горы Арарат в библейскую хронологию. В свою очередь, это дает ответ на вопрос,
действительно ли Ноев ковчег находится на горе Арарат. Божье слово ясно говорит, что ковчег остановился на горах Араратских на 150-й день потопа, Бытие 8.4. К тому времени вода уже распространилась по всей земле, Бытие 7.19 по 24 стихи. Океанские воды не отступали, пока ковчег не остановился благополучно. Однако вулкан, ныне называемый горой Арарат, не появился, пока океанские поводковые воды не отступили. Кроме того, слой лавы и пепла Арарата датируется временем послепотопного ледникового периода. Это согласуется с мнением, что гора Арарат образовалась на вершине сухого плато после потопа. Таким образом, Арарат – послепотопный вулкан, который последний раз извергался менее 200 лет назад. Итак, как библейский геолог, я не ожидаю найти Ноев ковчег на горе Арарат. Вместо этого он, должно быть, остановился на другой высокой горе того времени в регионе. Поколебало ли это мою веру в Слово Божье, как достоверный рассказ об историческом катаклизме всемирного потопа? Ни в коем случае. В Библии ясно говорится о горах Арарата, а не о самой горе Арарат. Так что я еще больше уверен в надежности Библии. Кроме того, нам не нужны остатки Ноева ковчега, чтобы оправдать или поддержать нашу веру. Божье слово абсолютно истинно во всех деталях, потому что Бог – его автор. «Все слово твое есть истина», читаем мы в 118-м псалме, 160-й стих. Даже не найдя ковчега, есть много геологических доказательств того, что потоп произошел так, как его описывает Слово Божье. Область геологии – это лишь один из многих инструментов, которые Бог дал нам, чтобы исследовать Его дело и показывать другим, почему наша вера разумна и увлекательна.

Ноев ковчег найден или нет? Кратко взгляните на популярные утверждения об открытии. Отслоение в горах. На этом спутниковом снимке 2003 года изображен объект в форме ковчега, выступающий из склона горы Арарат. Исследователи надеялись получить лучшее изображение оригинальной зернистой фотографии, сделанной самолетом в 1949 году. На фото было видно большое образование, выступающее изо льда и снега, известное как Араратская аномалия. Трудно определить размер объекта и сказать, были ли сделаны другие изображения на этом же месте. Некоторые охотники за ковчегом надеются, что это может быть их следующий большой прорыв, но геологи говорят, что объект похож на простой выход скалы, который появляется, когда снег и лед тают в таких местах. До настоящего времени турецкое правительство не разрешило экспедиции исследовать это место. Бревно из ковчега. В 1993 году в программе СПЦБС «Невероятное открытие Ноева ковчега» был показан француз, который сообщил, что нашел деревянную балку в расщелине на Арарате и увидел большой темный объект подо льдом в 1955 году. Сын Фернана Навары предоставил черно-белые кадры, на которых его отец спускается с горы. В программе сказали, что радиоуглеродный возраст древесины составляет 5000 лет, но анализ в 6 независимых лабораториях пришел к заключению, что древесине было меньше 2000 лет. Кроме того, члены экспедиции сказали, что Навара купил кусок дерева в городе и принес его на гору, прежде чем, так сказать, обнаружил его. Формация ковчега образной формы. Землетрясения и проливные дожди раскрыли в 1948 году большую формацию ковчегообразной формы. Место, названное Тендюкер, часть национального парка в Турции, поэтому туда легче добраться, чем во все другие основные места вероятного расположения ковчега. Рон Уайт утверждал, что нашел несколько артефактов в этом районе, чтобы подтвердить свое утверждение, что объект действительно является ковчегом. Однако геологи и археологи изучили это место и заключили, что это всего лишь одно из многих подобных геологических образований в регионе. Многие из этих ученых были христианами, которые хотели бы найти ковчег, но доказательств не хватало.

0: Внутренняя комната ковчега. После того, как турецкий гид заявил, что обнаружил внутренние отсеки ковчега, организация из Гонконга отправила команду на это место. В 2010 году ее члены объявили, что нашли деревянные образцы, которые, по их мнению, были частью ковчега. Они сняли видео и поделились несколькими фотографиями внутри сооружения. Доказательств возможного мошенничества было предостаточно. Местный гид Курт, возглавлявший группу, не позволил экспертам посетить место, а исследования и отчеты имели многочисленные несоответствия. Дальнейшие сообщения о посещении этого места, включая заявление об обнаружении там археологических артефактов, весьма расплывчатые. Радиоуглеродные датирование дерева, которое, как утверждалось, взято с этого места, дало слишком молодой возраст. Некоторые фрагменты даже датированы как современная древесина, а некоторые имеют метки, которые похожи на следы современных деревянных стругальных станков. Деревообразные камни. В 2006 году Боб Конюк возглавил команду из 14 американцев. Они посетили регион Вирани, где ветеран Второй мировой войны утверждал, что видел ковчег. Группа заявила, что на горе Сулейман на высоте 3960 метров над уровнем моря нашла объект, который имел вид почерневшего окаменелого дерева. Организация Конюка признала, что именно это место видел ветеран. Несмотря на все заявления, геологи считают, что балка имеет все признаки общей геологической формации с перевернутыми и разрушенными тонкими слоями породы. Никаких лабораторных исследований базе не проводила. Будет ли когда-нибудь найден Ноев ковчег? Основываясь на том, что гора Арарат состоит из вулканических слоев поверх потопных отложений, мы можем быть уверены, что ковчег никогда не будет найден на этой горе. Но должны ли мы ожидать, что найдем судно в другом месте? Как незамечательно было бы найти знаменитый ковчег, следующие детали делают такой сценарий крайне маловероятным. Изменение назначения. Ковчег, возможно, был переделан после потопа. Сразу после катастрофы древесина для строительства и огня, возможно, не была легко доступна в течение нескольких лет. Семья Ноя, вероятно, использовала большую часть ковчега для этих целей. Распад со временем. Деревянные конструкции, как правило, не хранятся веками, даже если их обработать смолой. Посмотрите на состояние амбаров, построенных 100-200 лет назад. Без регулярного обслуживания они в конечном счете разрушаются, а затем исчезают из-за гниения под действием суровых условий окружающей среды. Ледниковое движение. Замораживание имеет свою долю проблем. Некоторые предположили, что ковчег попал в ловушку в леднике, благодаря чему древесина сохранилась от распада. Однако ледники наступают и отступают. Такое движение разорвало бы ковчег в клочья.
1: Вы слушали программу.
2: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Сергей Петрович и Любовь Александровна Калинниковы вернулись из туристической поездки по Европе в начале мая. Сергей Петрович был очень доволен этим путешествием. Они побывали во многих красивейших местах этого континента, посещали различные выставки, музеи и старинные замки, познакомились

Их время с самого утра и до позднего вечера было занято до отказа. И это не давало ни Любови Александровне, ни Сергею Петровичу вспоминать о том, что беспокоило их совсем недавно. И он, и она были очень довольны этим обстоятельством и старались вечером составить план на завтрашний день так, чтобы не было, что называется, ни одной свободной минуты. И вот теперь, вернувшись в свою страну, Калинниковы надеялись, что им и здесь будет чем заняться. Александр приобрел для них хороший, прочный дом с довольно большим участком на берегу полноводной, но не слишком широкой реки. Земля уже проснулась от зимнего сна и ожидала того дня, когда люди начнут с любовью обрабатывать ее. Оказавшись на своем собственном участке, Любовь Александровна с улыбкой ходила по мягкой теплой земле, планируя, где и что ей лучше всего посадить. Сергею Петровичу дом и участок понравились, хотя, конечно же, земли могло быть и побольше. Но это дело поправимое. Рядом неплохой участок с заброшенным садом. Видно, хозяева не часто наведываются сюда. А значит, нетрудно будет прикупить его, предложив кругленькую сумму. Ну, а для начала надо оборудовать пасеку, завести плодородную землю, купить саженцы и рассаду. В общем, дел хватит. Целый день приходится вертеться, как белка в колесе. Так что от усталости, накопившейся за день, они крепко спят до самого утра. И никакие угрызения совести их не беспокоят. А что еще надо человеку? Трудись в свое удовольствие, питайся с собственной земли, да радуйся каждому новому дню. Так думали Калинниковы. И так они и жили. Вера очень любила весну. Конечно, ей нравились все сезоны. У каждого из них было свое очарование, свое отличие, своя прелесть. Но весна – это что-то совершенно особенное. Как интересно наблюдать за тем, как окружающая природа возрождается к новой жизни. Вот деревья, совсем сухие на вид, безжизненные, с голыми, изогнутыми ветками. Почувствовав тепло, просыпаются. За считанные дни набухают почки, а затем происходит самое настоящее чудо. Из почек вдруг появляются молодые, светло-зеленые клейкие листочки, нежные и прозрачные. А может быть, вместо листьев из почек выглянут белоснежные или нежно-розовые цветы. Деревья тогда становятся нарядными, словно одетыми в прекрасные кружевные платья. Аромат от них в погожий солнечный день разносится далеко вокруг, и неутомимые труженицы-пчелы тут же прилетают, чтобы собрать сладкий нектар с распустившихся цветов. Весна в этом году для всех Тихоновых была особо примечательной. Впервые в своей жизни они встречали праздник Пасхи верующими людьми. У Веры и Володи дела в школе шли неплохо. Больше их никто не трогал и не запрещал говорить о сотворении. Директор ждал окончания учебного года, чтобы уволить непокорных учителей. А родители, которые не хотели, чтобы их детей учили сотворению, договорились с другими преподавателями биологии, чтобы ребята по этому предмету были аттестованы у них. Как и прежде, Вера дважды в месяц по пятницам проводила со своими восьмиклашками занятия для любителей природы. И почти каждую субботу ходила с ребятами в походы или в лес, или на речку, а иногда к расположенному вдали от города большому озеру, где весной было особенно.

0: действительно красиво. Вот и в ту субботу перед праздником Пасхи Вера, собрав своих ребят, направилась с ними на озеро. Листья на деревьях еще не до конца распустились, и лес казался из-за этого прозрачным. Так весело было идти по узкой грунтовой дороге, бегущей к озеру. На обочине в ярко-зеленой траве мелькали полевые цветы, звонко пели в глубине леса птицы, а солнце, поднявшись высоко вверх, согревало всех своими нежными, еще совсем не обжигающими лучами. Время на озере шло быстро. Набегавшись и наигравшись, ребята вместе со своей учительницей расположились на теплой траве, чтобы подкрепиться и отдохнуть перед обратной дорогой. Вера разложила на траве клеенку, и все стали выкладывать свои припасы. У многих ребят из рюкзаков появились разноцветные крашеные яйца и золотистые куличи, украшенные белой с яркой присыпкой глазурью. Вот и хорошо, что они принесли все это. Есть прекрасный повод, чтобы именно сейчас рассказать им о предстоящем празднике, подумала Вера. Ребята, не могли бы вы мне сказать, почему на нашей походной скатерти сейчас лежат куличи и крашеные яйца?
1: Так завтра же Пасха, Вера Сергеевна.
0: А в Европе на Пасху еще и разных зайчиков из теста пекут. Очень вкусных, между прочим. Ну, а в чем заключается смысл этого праздника, вы знаете? Спросила Вера своих учеников.
1: Нет, не знаем. Я не знаю. Я тоже не знаю, раздались голоса.
2: А я знаю. Этот праздник отмечает как пробуждение к новой жизни. Природа возрождается снова. Опять все вокруг расцветает.
0: Боря Крылов, до этого молча слушающий одноклассников, сказал.
1: В этот день мы празднуем воскресение Иисуса Христа из мертвых.
0: А Саша Дмитриев добавил.
1: Иисуса распяли за наши грехи. Но он в третий день воскрес. И именно поэтому последний день недели мы называем воскресением.
0: Да, это так, сказала Вера. А затем обратилась к Оле Масловой. А ты что можешь добавить, Олечка?
3: Ребята правильно сказали. Иисус Христос воскрес. Смерть над ним уже не имеет власти. И теперь тот, кто поверит в Него и раскается в своих грехах и ошибках, если даже и умрет, обязательно воскреснет.
1: А как же зайцы, куличи и яйца? Их ведь всегда готовят на Пасху, сказал кто-то из ребят.
0: Традиция красить яйца появилась у язычников, как символ солнца и жизни. К Христу и его победе над смертью разноцветные яйца не имеют никакого отношения, как и куличи, и пасхальные зайцы.
1: А кто такие язычники?
0: Язычники – это люди, которые поклоняются идолам или же творению, а не единому Богу, сотворившему все. И сейчас есть люди, которые думают, что их судьба – зависит от расположения звезд на небе, а некоторые обращаются к духам умерших или, например, к духу леса. Многие люди верят в различные приметы, и чтобы не случилось несчастье, плюют через левое плечо и стучат по дереву. Все это язычество. Человек должен обращаться за помощью только к Богу, и его Сыну Иисусу Христу, который взял на себя грехи всего человечества. Вернувшись домой, Вера обнаружила на столе записку от мужа. Володя писал, что ему нужно срочно помочь брату на фирме. Жаль, а ей так хотелось поделиться с ним своей радостью. Дети сегодня так внимательно слушали ее рассказ об Иисусе Христе, задавали много вопросов, а перед тем, как отправиться домой, некоторые из них захотели обратиться к Господу с молитвой покаяния. Так здорово прошел этот день! Вера снова и снова вспоминала разговор со своими ребятами.
1: «Все эти крашеные яйца и языческий символ жизни, пасхальные зайцы, любимое животное, придуманное людьми богиней весны, говорят о том, что люди все-таки осознают. Они созданы для вечности. Души их стремятся к счастью и протестуют против смерти. Но, не зная истины, не имея или даже отвергая спасение, которое предлагает всем жителям земли Иисус Христос, люди стремятся удовлетворить жажду своей души жалкими подделками. И вот наступил этот долгожданный день, светлый день Христова воскресения. Отовсюду слышалось: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Вера, идя с мужем и родными в церковь, вспомнила библейские стихи. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». И «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Да, действительно, Христос воскрес. Она знает это совершенно точно. Он, ее воскресший Спаситель, возродил и ее к новой жизни. Он, всемогущий, изменил ее мировоззрение, меняет ее характер, привычки и желания. Вера вспомнила, как во время их летнего отдыха в Крыму, там, в Ялтинском доме молитвы, она наивно думала, что не имеет грехов. Как много изменилось с тех пор! И как она счастлива, что Господь нашел ее в этом мире, нашел тех, кого она любит. Вот только родители все еще противятся ему. Но она верит, они тоже будут спасены. Время в делах и заботах проходит быстро, и весна также быстро подошла к концу. Наступило 28 мая, день, в который в церкви готовились провести крещение для тех верующих, которые решили всю свою жизнь следовать за Христом. Место, где проводили крещение, было очень красивым. Речка здесь делала поворот, и на одном ее берегу образовался залив, по краю которого росли плакучие ивы, опуская в чистую, прозрачную воду свои гибкие, тонкие ветви, покрытые нежной зеленой листвой. Субботний день выдался пасмурным. Было тепло, но моросил мелкий освежающий дождик. Но разве может это стать препятствием для тех, кто решил заключить завет с Господом? Конечно же, нет. И уже к полудню поросший травой берег был заполнен людьми. Здесь было много верующих. Пришли также родные тех, кто готовился к крещению. Присутствовали и те, кто хотел просто отдохнуть в выходной день или, проходя мимо, решил посмотреть на предстоящее мероприятие. Проповедник прочитал небольшую проповедь. Хор спел несколько волнующих христианских песен, и люди в белых одеждах приготовились исполнить то, что заповедовал своим последователям Господь. Среди них были Надя, Вера, Володя, Мария Владимировна и Алексей Александрович Тихоновы, Тарас и Варя Беловы, Алла Ильинична Зотова, а также врач Иван Михайлович Рябинин. Всего в этот день принимало крещение 30 человек. Когда последний из крещаемых вышел на берег, из-за туч выглянуло солнце, и над рекой появилась радуга. Пастор
3: поздравив братьев и сестер, произнес: «Наш Господь Иисус Христос перед Своим вознесением сказал: „Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам“». Именно потому, что Господь дал нам это поручение, сейчас было совершено крещение. Священное Писание говорит о том, что крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. И я желаю всем вам, дорогие братья и сестры, исполнить обещание, которое вы дали Богу сегодня. А потом были поздравления, много добрых пожеланий и красивых цветов. Тех, кто заключил сегодня завет с Богом, поздравляли братья и сестры из церкви, поздравляли родные и даже совсем незнакомые люди. Вера и Надя были очень счастливы. Они в один день родились и в один день приняли крещение. И все же было обстоятельство, которое очень огорчало сестер. Их родители не захотели разделить с ними эту радость. Сергей Петрович и Любовь Александровна в это время занимались обустройством своего участка. У них и так, как говорил Сергей Петрович, забот полон рот. Некогда им на какие-то глупости тратить свое драгоценное время. Не имея веры в Бога, Калинниковы не могли понять, насколько важным был этот день для их любимых дочерей. Да и их веру родители считали просто незаслуживающим большого внимания увлечением, которое скоро пройдет. Молодые любят выделяться из толпы чем-нибудь неординарным. На садовом участке Калинниковых все радовало глаз. Укроп, петрушка, салат и редис так и просились, чтобы их сорвали к обеду. На дальней открытой солнцу делянке пышно цвела садовая земляника, а на клумбе рядом с домом распустились прекрасные цветы. Сергей Петрович был доволен тем, что на его участке теперь красовалось 5 аккуратных ульев, и его давняя мечта завести пчел наконец-то сбылась. Ухаживая за своими любимцами, он нет-нет, да и поглядывал в сторону соседского заброшенного участка. Не помешало бы его приобрести. И вот однажды, в последний день мая, Сергей Петрович увидел, что дверь соседнего дома открыта. Недолго думая, он направился туда. Хозяином участка оказался молодой человек, лет 30. Познакомившись с ним, Калинников сказал ему о своем намерении купить этот участок.
4: «Да я и сам собирался его продавать. Мне срочно нужна машина. Только вы уже опоздали. Я пообещал уступить участок другому соседу. Он уже и задаток заплатил», — сказал парень.
5: «Ну, а если я больше заплачу? Ты же согласишься? Деньги ведь лишними никогда не будут».
4: «Я-то, конечно, соглашусь. Да вот только как быть с соседом? Он все-таки раньше вас обратился ко мне».
5: «Ну, из-за этого ты не волнуйся. Я сам с ним поговорю. Ты мне телефон только его запиши. Он ведь уже давно здесь не появляется».
3: Получив у парня нужный номер, Сергей Петрович, напевая, отправился к себе. Он решил пока ничего не говорить жене. Вот получит документы на участок, тогда и скажет. Пусть это будет для нее приятным сюрпризом. Увидев, что Любовь Александровна занята прополкой грядок вдали от дома, Сергей Петрович набрал номер человека, претендующего на облюбованный им самим участок. Договорившись о встрече, он не спеша пошел к жене.
5: Любушка, дорогая моя хозяюшка, не пора ли нам с тобой пообедать?
2: Пообедать? А сколько сейчас?
5: Без 10:02.
2: Хорошо, сейчас иду, ответила мужу Любовь Александровна и поспешила в дом. Накрыв на стол, она позвала мужа. За обедом Сергей Петрович сказал жене, что ему нужно срочно съездить по делам в город. Любовь Александровна знала, что муж не любит, когда она проявляет слишком большую заинтересованность его делами, и поэтому не стала узнавать подробности, а только спросила: «У тебя будет возможность навести детей? Я бы свежей зелени им передала».
5: «Конечно же, я обязательно заеду к ним. Побывать в городе и не повидаться с детьми – для меня это просто немыслимо», – ответил Сергей Петрович.
2: Любовь Александровна улыбнулась. Ей очень с ним повезло. Такого любящего мужа и отца трудно найти. Убрав посуду, она пошла на огород, чтобы сорвать для детей богатую витаминами зелень. А Сергей Петрович тем временем вывел машину из гаража и пошел переодеваться. Любовь Александровна приготовила то, что хотела передать детям. Написала Наде и Саше, Вере и Володе по небольшому письму и сложила все в яркие пакеты. Сергей Петрович уже был готов к отъезду.
5: «Когда думаешь приехать обратно?» – спросила его Любовь Александровна. «Если все пройдет гладко, буду к ужину. Но если немного задержусь, не волнуйся. До темноты обязательно вернусь», – ответил Сергей Петрович. Потом он поцеловал жену, сел в автомобиль и направился в город.
2: Любовь Александровна смотрела вслед удаляющейся машине мужа, пока она не скрылась за поворотом, а затем пошла заканчивать прополку грядок. К ужину Сергей Петрович не приехал, да и когда наступили сумерки, его еще не было. Любовь Александровна, утомленная работой в огороде и саду, не хотела возвращаться в дом, боясь, что как только она сядет в удобное кресло, сразу уснет. Как же хорошо было сейчас в саду! Воздух, напоенный ароматом трав и цветов, был приятно освежающим. Вдали, там, где сад переходил в смешанный лес, пели соловьи, а прямо над ее головой на темном бархате неба загадочно мерцали звезды. Любовь Александровна немного постояла так, а затем решила присесть на скамейку под вишней, чтобы дать уставшему телу возможность расслабиться. Слушая трели соловьев, Любовь Александровна мечтала о том времени, когда этот участок, который они вместе с мужем обрабатывают с такой любовью, превратится в чудесный уголок, куда будут с радостью приезжать любимые дочери со своими мужьями, а затем их прекрасный сад наполнится звонкими голосами внуков. Сергей Петрович вернулся домой за полночь. Не так-то легко оказалось уговорить опередившего его соседа. Никакие доводы не помогали. Пришлось пригласить его в ресторан. Но и там он не сдавался, стоял на своем, и все. И только после того, как Сергей Петрович пообещал соседу походатайствовать об интересующем его деле в министерстве, тот согласился уступить участок. И то с условием, что там, в столице, пойдут ему навстречу. «Ничего, я своего добьюсь. Не было еще такого, чтобы я отступил назад, когда цель уже поставлена», – думал Сергей Петрович, возвращаясь обратно. К его удивлению, Любови Александровны в доме не было. Но потом он вспомнил о скамейке во дворе, на которой по вечерам, после трудового дня, так любила сидеть его жена. И действительно, она оказалась там. Усталость все-таки сморила Любовь Александровну. Мечтая о внуках, она незаметно для самой себя уснула. Сергей Петрович разбудил ее. Они ушли в дом и легли спать. К утру у Любови Александровны поднялась температура, Вечером, разгоряченная работой, она наслаждалась прохладным ветерком. Но когда уснула, не почувствовала, что становится холодно. Вот и простудилась. Сергей Петрович хотел привести к жене врача, но она убедила его, что в этом нет необходимости. Что делать в случае простуды, она знает. А всяких таблеток и лечебных трав у нее более чем достаточно. И действительно, температура у Любови Александровны через день снизилась. Головная боль прошла. Только вот кашель остался. 7 июня, занимаясь с пчелами, Сергей Петрович услышал, что его зовет жена. Оставив любимое занятие, он направился в дом. «Что случилось, Люба? Ты же знаешь, что меня нельзя беспокоить, когда я занят на пасеке». «Тебе из министерства звонят, а подойти к тебе поближе я побоялась», сказала Любовь Александровна, подавая мужу телефон. Сергей Петрович выслушал, что ему говорили, задал несколько вопросов и, получив ответ, простился со звонившим ему человеком. Взглянув на жену и заметив, что она обеспокоена этим неожиданным звонком, он улыбнулся. «Все в порядке, Любушка, не волнуйся. Еще немного, и дело будет, как говорится, в шляпе. Не могла бы ты поставить самовар? Что-то хочется чайку попить». «Сейчас поставлю», — ответила Любовь Александровна. «А к чаю что ты хочешь?» «Да мне все равно. Главное, чай покрепче завари». Сидя за столом, Сергей Петрович сказал жене: «Мне нужно срочно съездить в столицу. На день-два. Ты здесь останешься или побудешь в городе?» «Здесь. Людей в поселке сейчас много, так что ты за меня не волнуйся». «А уезжать мне нельзя. Днем уже жарко, нужно поливать грядки. Иначе все засохнет, пока мы приедем». «Хорошо», — ответил Сергей Петрович, а затем спросил: «А из столицы тебе что привезти?» Любовь Александровна хотела ответить мужу, но поперхнулась и закашлялась. Кашель продолжался долго, и Сергей Петрович, к своему ужасу, заметил, что белоснежный платочек жены, который она держала возле рта, окрасился кровью. «Так, дорогая моя, хватит с тебя самолечения. Сейчас же собирайся, поедешь со мной в город. Я тебя отвезу к врачу, и только потом поеду в столицу». «А как же огород?» — спросила Любовь Александровна, с трудом переводя дыхание. «Ты мне дороже любого огорода и всего, что есть вокруг. Но уж если тебя так волнует этот огород, я прямо сейчас договорюсь с кем-нибудь, чтобы его хотя бы через день поливали. Согласна?» Любовь Александровна кивнула в ответ, и Сергей Петрович ушел искать желающих заработать на поливке растений на их участке. Скоро он, довольный, вернулся обратно. «Все в порядке. Трое ребят согласились помочь, так что не волнуйся о своих растениях. Ну а теперь нам надо собираться». К 2 часам Калиниковы приехали в город. Быстренько забежав в свою городскую квартиру, чтобы взять там необходимые ему документы, Сергей Петрович повез жену к врачу, которого считал лучшим в городе. Врач, осмотрев Любовь Александровну, сказал: «В легких все чисто, но бронхит все-таки есть. Ну, а кровь появилась, я думаю, из-за большого напряжения при кашле. Лопнул маленький сосудик, вот и все. Но чтобы быть абсолютно спокойным в отношении вашего, Любовь Александровна, здоровья, советую вам сделать рентгенограмму». «Хорошо», — ответила Любовь Александровна. Врач выписал направление на рентген и сказал: «Когда снимок будет готов, зайдите, пожалуйста, ко мне еще раз». Выйдя из кабинета, Калиниковы сели на стоявшие в коридоре кресла. «Мне надо торопиться, Любочка, чтобы я смог вовремя добраться, а ты, когда освободишься, съезди к Наде, она ждет тебя». «Ты звонил детям?
1: Да, Надюша сейчас в городе. Верочка вместе со своими восьмиклашками ушла в поход с ночевкой, а Саша с Володей уехали куда-то по делам и вернутся только через 2 дня. Ну а Надя очень хочет себя увидеть, говорит, что сильно скучает.
0: Да, Надюша нас с тобой очень любит.
1: Ну а ты когда вернешься?
0: Надеюсь, в четверг.
1: Но могу и задержаться ненадолго. Я буду часто звонить тебе, так что ты можешь быть спокойна. Ну а теперь иди, сделай снимок и поезжай к Наде. Она уже готовит праздничный ужин в честь твоего приезда. Простившись с мужем, Любовь Александровна поднялась на 3-й этаж и спросила у проходившей мимо медсестры, где находится рентген-кабинет. Он оказался недалеко. Только вот быстро сделать снимок не удастся. Людей перед кабинетом было много. Заняв очередь, Любовь Александровна села на свободный стул. Рядом с ней оказалась очень приятная женщина, вид которой говорил, что у нее какая-то серьезная болезнь. Эта женщина, с улыбкой глядя на Любовь Александровну, сказала:
0: «Сегодня такая замечательная погода! Так душа радуется, глядя на чудесную природу! Воистину, Бог все создал с великой мудростью, и все творение славит Его. Хотелось бы, чтобы и люди были благодарны Богу за то, что Он делает для нас, людей».
1: Любовь Александровна кивнула, но говорить в ответ ничего не стала. Что ей говорить, если она не верит в Бога, а значит, и не благодарит Его? Да и мысли ее были заняты совсем другим. Как там муж? Успеет ли он вовремя добраться в столицу? Удачной ли будет его поездка? Как чувствует себя Надя? И зачем она затеяла приготовление праздничных блюд? Ей ведь все равно, чем дочь ее угостит. Главное, чтобы Надюша чувствовала себя хорошо. Нет ли у нее отеков на ногах? В последнее время почки у Нади стали хуже работать. Тяжело ведь трудиться на двоих. Ребеночек уже скоро должен родиться. И как там Верочка? Справляется ли со своими восьмиклассниками? Дети сейчас стали такими строптивыми и непослушными. И зачем ей понадобилось идти с ними в поход с ночевкой? Да и у Саши с Володей хотелось бы, чтобы дела шли хорошо, ведь в последнее время им туго приходится. Николай все-таки хочет перебраться в Штаты.
0: «Калинникова, пройдите, пожалуйста, в кабинет», – услышала вдруг Любовь Александровна.
1: В кабинете она пробыла недолго и скоро опять вернулась на свое место. Нужно было подождать, пока снимок будет готов. Погрузившись в свои мысли, она ничего вокруг не замечала и очнулась от детского плача, раздававшегося из открытой двери в рентген-кабинет. Посмотрев туда, Любовь Александровна увидела плачущего малыша, которого пыталась успокоить мама. А рядом с ними медсестра поднимала упавшие на пол снимки. Любовь Александровна поспешила помочь ей, и вскоре все снимки лежали на столе. Ребенок к тому времени уже успокоился, и можно было спокойно работать. Медсестра, улыбнувшись Любови Александровне, произнесла:
0: «Большое спасибо вам за помощь! Вы ожидаете свой снимок? Как ваша фамилия?»
1: «Калинникова». Медсестра, взглянув на стол, взяла направление Любови Александровны и снимок, лежащий под ним, и протянула Калинниковой.
0: «Вот, возьмите, все уже готово».
1: «Большое спасибо», – ответила Любовь Александровна, взяла снимок и направилась с ним к врачу. Врач внимательно изучил снимок, а затем сказал каким-то странным голосом:
6: Ваш муж, Любовь Александровна, обеспокоен вашим здоровьем. Он просил меня сделать все возможное, чтобы вы поскорее поправились. Поэтому я хочу, чтобы вас обследовали в нашей больнице. Я сейчас сделаю нужное распоряжение, а вас прошу пройти в 20-ю палату, самую лучшую в нашем учреждении. Там вы будете одни, и уход за вами будет на самом высоком уровне. Врач нажал на кнопку звонка, и в кабинет вошла медсестра. «Проводите, пожалуйста, Любовь Александровну в 20-ю палату». Любовь Александровна, не ожидавшая такого поворота событий, даже не нашлась, что сказать врачу. Она молча взяла свою сумочку и пошла за медсестрой. Оказавшись в палате, она села на стоявшее у окна кресло и набрала номер мужа. Резкий звонок, раздавшийся из ее сумочки, заставил ее вздрогнуть. По какой-то причине телефон мужа остался у нее. «Ну вот, теперь даже связаться с Сергеем не могу. Что за рассеянность у меня? Это же надо, вместо того, чтобы положить телефон мужа в дипломат, сунуть его в свою сумочку». Встав, Любовь Александровна подошла к окну и открыла его. Как хорошо было на улице! Под окном рос большой куст сирени, и аромат чудесных цветов наполнил комнату. При взгляде на ликующую природу казалось, что в мире нет ничего плохого. Ни слез, ни страданий, ни болезней, ни смерти. Любовь Александровна прислушалась к себе. Нет, ничего не болит. И даже кашель уже давно не беспокоит ее. Ну что же, обследоваться так обследоваться. Хуже ей от этого не будет. Наверное, это Сергей настоял на обследовании. Как видно, его очень испугал вид крови на ее носовом платке. Значит, праздничный ужин не состоится. Надо позвонить Надюше, чтобы больше ничего не готовила. Набрав номер дочери, Любовь Александровна сказала ей, что ее положили в больницу на обследование. «Мамочка, я очень хочу увидеть тебя. Жди, я скоро приеду к тебе», сказала Надя и спросила. «Может быть, ты что-нибудь хочешь? Что тебе привезти?» «Привези немного фруктов, а больше ничего не надо. Захвати только зубную щетку и пасту». «Хорошо», ответила Надя и, простившись с мамой, пошла переодеваться. Через полчаса Надя, поставив машину на площадке перед больницей, вошла в здание. Поднявшись вверх по лестнице, она остановилась, чтобы немного отдохнуть. В это время из ближайшего кабинета вышла медсестра и, увидев поднимающихся по лестнице медработников, сказала: «Пока вас не было, у нас тут такое случилось». «И что же у вас такое случилось?» — с иронией произнесла одна из женщин. «Не смейся, тут не до смеха», — ответила медсестра, а затем вдруг спросила: «Помните Сергея Петровича Калинникова, перед которым чуть ли не весь город многие годы заискивал?» «Помним, ну и что? Он-то ведь на пенсии уже». Надя, услышав, что говорят о ее отце, хотела пойти дальше, так как не собиралась подслушивать чужой разговор. Она наклонилась, чтобы поднять сумку с вещами, которые приготовила для мамы. Как вдруг до нее донесся громкий голос медсестры. «Так вот, его жена сегодня поступила в наше отделение. Можете себе представить? У нее рак легких в последней стадии». Услышав это, Надя вскрикнула и потеряла сознание. Находившиеся недалеко от нее люди успели подхватить ее, и через несколько минут она пришла в себя. Но увидеть маму в этот день Надя так и не смогла.
7: Из-за нервного потрясения, вызванного известием о страшной болезни мамы, у нее начались схватки, и ее увезли в роддом.

0: Любовь Александровна с нетерпением ждала дочь. Так хотелось поговорить с родным человеком. Но прошло уже 2 часа, а Надя не появлялась. Зато пришла медсестра в маске и резиновых перчатках. Попросив Любовь Александровну протянуть руку, она дрожащими руками пыталась поставить ей капельницу, но так и не смогла попасть в вену. «Милая девушка, не волнуйтесь, пожалуйста. Успокойтесь немного, и вы легко сможете ввести иглу. У меня вены хорошие», – тихо сказала Калинникова и ласково улыбнулась девушке. Эта медсестра по возрасту была такой же, как Вера и Надя, и поэтому Любови Александровне хотелось подбодрить ее.
1: «Вы успокаиваете меня? И вы можете улыбаться?» – спросила медсестра, удивленно глядя на больную. «Конечно, могу. А почему бы мне не улыбаться?» – удивилась в ответ Любовь Александровна. «Но у вас же рак легких в последней стадии!»

сказала?» – переспросила Калиникова. «Рак в последней стадии!» – тихо повторила девушка. Только тут она поняла, что ей не следовало это говорить больному человеку. Это должен был сделать лечащий врач, если дальнейшее обследование подтвердит первоначальный диагноз. Так и не поставив капельницу, медсестра сказала: «Извините меня, пожалуйста», и выбежала из палаты, едва сдерживая слезы. «Рак! Так значит, у меня рак в последней стадии. Наверное, поэтому и кровь появилась», – прошептала Любовь Александровна и отвернулась к стене. Ее голову словно сжали стальным обручем. На глаза навернулись слезы. «Все. Жизнь кончена. Вскоре она умрет. Ее закопают в землю. Вот и все».

удастся ли ей хотя бы перед смертью увидеться с мамой и Екатериной Андреевной, мамой Сергея. Как она виновата перед ними? Если только у нее будут силы, когда ее выпишут из больницы, она сразу же поедет к ним, в Ялту. Только бы Сергей согласился.

Воспоминания о детстве и юности нахлынули на нее, и она на какое-то время забыла, что ее жизнь подошла к концу. Но новый приступ кашля напомнил ей о том, что ее дни сочтены. Неужели же это и все? А вдруг родители правы? И если то, о чем говорили Надя и Вера, правда? Если вдруг и в самом деле не раскаявшихся грешников ждут вечные мучения? Но грешница ли она? Любовь Александровна опять вернулась в воспоминания о прошедшей жизни и поняла, что она тоже грешный человек. Так что же теперь? Неужели ад?

Как-то Надя сказала ей, что даже сомневающийся человек должен понять, что, обратившись к Иисусу Христу с покаянием, он не теряет абсолютно ничего, а вот не обращаясь, потеряет блаженную вечность. Надя, почему она не пришла? Почему в тот момент, когда ей так тяжело, никого нет рядом, чтобы разделить ее боль? Сергей, хотя обещал звонить часто, так ни разу и не позвонил. Ну и что с того, что у него нет с собой телефона? Захотел бы, нашел, как связаться с ней. И где же его любовь? Если любит, мог бы почувствовать, что с ней случилось такое горе. Оказывается, никому она не нужна. Ну что же, пусть будет так. Все ее оставили. Никто даже не позвонил. Значит, всем и вправду все равно, что с ней происходит. Слезы опять набежали на глаза, и Любовь Александровна прошептала: «Вот и хорошо. Так мне и надо. Я оставила свою маму, когда так была нужна ей. Вот теперь и меня все оставили». Она встала, вынула из сумочки телефоны, свой и мужа, и отключила их. Не хотели звонить, и не надо. «А теперь я попробую поспать», сказала она и снова легла в постель.

Но заснуть ей так и не удалось. Страх перед неотвратимо приближающейся смертью не давал ей расслабиться. Час проходил за часом, а сна не было. Как ей хотелось, чтобы наступил сон, хотя бы на какое-то время забыть о том ужасном положении, в котором она оказалась. Капельницу ей так и не поставили. Да и из медперсонала ее больше никто не беспокоил. Вначале Любовь Александровна хотела пойти к медсестре, чтобы попросить таблетку снотворного, но потом передумала. Забыли о ней. Вот и хорошо. А то опять начнут бегать вокруг нее, суетиться. Начнут делать капельницу за капельницей. Это все ей, как видно, еще предстоит. Хоть теперь пусть оставят ее в покое.

палате было темно, и эта окружавшая ее темнота вдруг показалась Любови Александровне пугающе зловещей. Тьма обступила со всех сторон и словно хотела поглотить ее. И эта тьма была

0: это ужасно. Знать, что скоро умрешь. Разве можно смириться с этим? Ее душа, словно птица в клетке, искала выход и не находила. Неужели же и после того, как ее не станет, будут так же петь птицы, так же цвести цветы, так же будет светить солнце? А как же она? Те, кто не верит в Бога, говорят, что со смертью все кончается. Почему же тогда ее душа так болит? Почему она не может смириться? И что такое душа? Это ее чувство, ее разум? Или в самом деле это какая-то невидимая сущность, которая никогда не умирает? Может, именно поэтому ей так и не хочется думать о смерти? Вот, все покинули ее. Как бы она хотела прямо сейчас, в эту минуту, исчезнуть навсегда, раствориться в окружающем пространстве, чтобы не помнить абсолютно ничего.
1: Сегодня прозвучала 22-я часть книги Татьяны Жарухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Воскрешение Лазаря. В селении Вифания жил человек по имени Лазарь. У него были две сестры – Мария и Марфа. Так как Вифания находилась неподалеку от Иерусалима, Иисус, направляясь на торжества в храм, часто по пути навещал этих людей и охотно останавливался в их доме. Мария, Марфа и Лазарь всегда были гостеприимны. Они очень любили Иисуса и верили, что Он Христос. Однажды, когда Иисус проповедовал в местности к востоку от Иордана, из Вифании прибыл человек, посланный Марией и Марфой. «Господи!» — сказал он. «Тот, которого ты любишь, болен!» Встревоженные сестры надеялись, что Иисус сразу же придет и исцелит их брата. Они не сомневались в его могуществе. Но Иисус не сразу отправился в путь, объяснив апостолам: «Болезнь Лазаря не к смерти, но к Божьей славе!» Сестры очень опечалились, когда гонец вернулся без Иисуса. Им было тяжело видеть, как их брат слабеет с каждым днем. Лазарь умер, оставив убитых горем сестер. Почему Иисус не пришел? И все же какая-то надежда в них теплилась, ибо они знали, что Иисус способен вдохнуть жизнь в умершего. Прошел день, но Иисус не шел. Вот уже пришли друзья и соседи помочь подготовить тело Лазаря к похоронам. Они обернули его погребальными полотнищами и понесли хоронить в каменный гроб в Петербурге.

0: апостолам пришлось не по душе это предложение.
1: «Учитель», — сказали они, — «ведь там пытались тебя забросать камнями. Зачем же идти туда?»
0: «Лазарь, друг наш, уснул», — сказал Иисус. «Я пойду, чтобы разбудить его». Вначале апостолы подумали, что Иисус говорит о действительно уснувшем Лазаре. Тогда Иисус прямо сказал им, что Лазарь умер, а потом добавил: «И я радуюсь, что меня там не было, дабы укрепилась ваша вера». Прошло 4 дня с момента смерти Лазаря. Сестры полагали, что даже если Иисус придет, уже слишком поздно, ибо помочь он не сможет. Из Иерусалима к сестрам пришли друзья, чтобы утешить их. Однако им больше всего хотелось увидеть Иисуса. Но вот по селению разнеслась весть о том, что к Вифании приближается Иисус со своими учениками. Марфа выбежала на дорогу встречать Иисуса. «Господи!» — воскликнула она со слезами. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!» Желая утешить Марфу, Иисус сказал: «Воскреснет брат твой!»
1: «Знаю!» — ответила она, — «что воскреснет в воскресенье, в день последний!»
0: Однако не об этом говорил сейчас Иисус. Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, хотя и умирает, будет жить опять. А те, кто уверовали в меня, никогда не умрут. Веришь ли этому?»
1: «Да, Господи, верую, что ты Христос, Сын Божий».
0: И все же Марфа не поняла до конца, что имел в виду Иисус. Она побежала звать сестру.
1: «Учитель здесь и зовет тебя», — шепнула Марфа Марии.
0: Мария поспешила к Иисусу, который еще сидел у дороги недалеко от селения, где его встретила Марфа. Увидев Иисуса, Мария упала ему в ноги и зарыдала.
1: «Господи! Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой!»
0: Родные, соседи и друзья, пришедшие из Иерусалима, заметив, что Мария торопливо выбежала из дома, подумали, что она пошла на могилу Лазаря, и направились вслед за ней. Увидев Марию, плачущей у ног Иисуса, они тоже зарыдали.
1: «Где положили вы тело Лазаря?» — спросил Иисус.
0: Иисуса привели к пещере. Глубокая скорбь сестер и горе друзей тронули Иисуса, и на его глаза навернулись слезы. Присутствующие тем временем шептались:
1: «Смотрите, как сильно он любит Лазаря! Сей человек, открывший глаза слепому, мог вылечить и Лазаря!»
0: Затем Иисус приказал, чтобы от входа в пещеру отвалили камень.
1: «Господи!» – запротестовала Марфа. «Уже 4 дня, как похоронили его. Тело, наверное, начало разлагаться».
0: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» – возразил ей Иисус. Камень отвалили. Иисус поднял глаза к небу и сказал:
1: «Отец, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда меня слышишь, но говорю я это для народа, здесь стоящего, чтобы он поверил, что Ты послал меня».
0: После этого Иисус крикнул:
1: «Лазарь, выйди!»
0: Люди безмолвно наблюдали за происходящим. Они оцепенели от изумления, когда увидели выходящего из пещеры, обвитого погребальными полотнищами, Лазаря.
1: «Развяжите его, и пусть идет», — сказал Иисус.
0: И Лазарь отправился домой с сестрами и Иисусом. Те, кто видел это чудо, уверовали, что Иисус — это Христос. Вскоре слух о новом чуде в Вифании дошел до законников, фарисеев

и первосвященников. Это чрезвычайно взволновало их. «Что же нам делать? Человек этот творит много чудес. Если так будет продолжаться, вскоре все поверят в него, и тогда римляне отберут у нас права на наши земли и на наш народ». С этого времени враги Иисуса приняли решение схватить его и убить.

0: Как-то раз один законник, искушая Иисуса, задал ему такой вопрос. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Иисус знал, что человек этот хорошо знаком с законом, данным Богом Моисею, и на вопрос ответил вопросом. «Разве не знаешь ты, чему учит закон?» В законе говорится, чтобы мы любили Господа Бога нашего всем сердцем и всеми силами души и разума, и также, чтобы любили мы наших ближних, как самих себя, — ответил законник. «Ответ твой правильный, — сказал Иисус. Поступай так, и будешь жить вечно». Но законник задал еще один вопрос. «А кто мой ближний?» Иисус же в ответ рассказал ему притчу о добром самаритянине. Однажды из Иерусалима в Иерихон шел человек, и напали на него по пути разбойники, которые отобрали у него деньги и одежду. Избитый и еле живой остался он лежать у дороги. Случилось вскоре одному священнику идти тем же путем. Он увидел лежащего израненного человека, но не остановился, чтобы помочь ему. У него не нашлось для пострадавшего даже доброго слова. Затем мимо прошел левит. Он тоже увидел лежащего у дороги еле живого человека, но поспешил уйти, оставив пострадавшего умирать. Человек этот, возможно, умер, если бы поблизости не оказался один милосердный самаритянин. Увидев лежащего у дороги человека, самаритянин сразу же остановил своего осла, слез с него и склонился над раненым. Пострадавший был иудеем, и хотя самаритяне и иудеи враждовали между собой, самаритянин решил, что его долг помочь человеку, попавшему в беду. Прежде всего, он промыл его раны, смазал и перевязал их. Затем он погрузил раненого на своего осла и отвез в гостиницу, где всячески о нем заботился. На следующий день, когда самаритянину было необходимо продолжить свой путь, он оставил хозяину гостиницы деньги и сказал: «Позаботься об этом человеке, пока он не выздоровеет. Если же тебе понадобятся еще деньги, я тебе заплачу на обратном пути». «Итак, — спросил Иисус, — который из троих, по-твоему, оказался ближним человеку, попавшему в руки разбойников?»
1: «Тот, кто проявил к нему милосердие, — ответил законник.
0: И сказал Иисус: «Иди с миром и поступай так же».

как поступить Кате. «Вы ведь знаете историю о милосердном самарянине?» — сказала Катя за обеденным столом. «Фарисей и левит оказались довольно жестокими людьми». «Да, конечно», — подтвердил Катин старший брат Рома. «Но в наше время такого уже не бывает». «Думаешь?» — вмешался папа. «А мне кажется, в настоящее время люди равнодушнее, чем когда-либо». «Но сегодня никого не оставят беспомощно лежать на дороге, если с ним что-нибудь случится. Позвонят в милицию, вызовут скорую помощь, пострадавшего отвезут в больницу, где ему окажут помощь». «Значит, ты считаешь, что сегодня уже нет нужды в служении милосердного самарянина?» – спросила мама. Рома пожал плечами. Катя с интересом слушала мнение старших. А мама продолжала. «Сегодня, как и раньше, есть много возможностей делать доброе дело. Можно кому-нибудь доставить радость, например, одинокому или больному человеку принести цветы, в чем-нибудь помочь ему или просто проведать». «О!» – воскликнула Катя. «Я вспомнила! Аня Позер уже давно болеет. Я могла бы ее посетить». «Это что, твоя школьная подруга?» – спросил папа. «Да нет, не подруга. Просто одноклассница. В нашем классе ее никто не любит, потому что она выскочка и хочет выглядеть умнее всех других. У нее что-то с коленом произошло, и она лежит на вытяжке. Я почему-то о ней совсем забыла, а вот теперь вспомнила». «Хорошо, Катюша, что ты о ней вспомнила», – сказала мама. «Ты можешь собрать немного клубники у нас на огороде и отнести ей. Я думаю, что она обрадуется твоему приходу». Вечером Катя восторженно рассказывала о том, как она побывала у Ани. «Она так обрадовалась! Мы с ней поиграли в одну новую игру. И знаете, я обещала ей, что буду приходить к ней каждую субботу». «Ой, хотелось бы мне знать, как долго ты сможешь сдержать свое слово?» – насмешливо сказал Рома. «Я очень рада, что Катя на деле хочет поступать как добрый самарянин», – подбодрила мама Катю. На следующий день Катя передала учительнице и всему классу привет от Ани. Она сделала вывод, что поступать как добрый самарянин совсем не трудно. «Наоборот, все тебя хвалят, да и намного интереснее провести послеобеденное время не как всегда, а в другой обстановке». Так прошло три субботы. Потом случилось то, что заставило Катю засомневаться. А обязательно ли ей навещать Аню каждую субботу? Во вторник позвонил дядя Максим и сказал, что в субботу он со своими дочерьми хочет ехать в зоопарк и заедет за Ромой и Катей. «К сожалению, я тогда не смогу пойти к Ане», — сказала Катя. «Как не сможешь?» — спросил Рома. «Ты ведь ей обещала приходить каждую субботу. Так что ты должна сдержать это слово». «Но один же раз можно сделать исключение?» «Нет, Катя, так не годится. Сначала обещать, а потом... Аня надеется, что ты обязательно придешь». Катя вопросительно посмотрела на маму. «Мам, но один раз можно пропустить?» Но прежде чем мама успела что-то сказать, опять вмешался Рома. «Ее ведь никто не принуждал обещать Ане приходить каждую субботу. Теперь она просто должна пойти к ней». «Должна?» – спросила мама. «Я думаю, ей самой надо решить, идти ей к Ане или ехать в зоопарк». Теперь Рома обратился к папе, который сидел у окна и читал газету. «Пап, ну как ты думаешь, Катя обещала Ане приходить каждую субботу, а теперь хочет поехать в зоопарк?» Папа испытующе посмотрел на сына. «А как бы ты поступил? Что бы ты выбрал?» «Интереснее, конечно, поехать в зоопарк, но если дал слово, надо его сдержать. Я стараюсь всегда выполнить то, что обещаю, даже тогда,
когда мне это трудно или совсем не хочется. Ну, тогда уже не будет, как у доброго самарянина». Катя чуть не заплакала при мысли о том, что ей придется сидеть в комнате с Аней, в то время как Рома и двоюродные сестры будут кормить мартышек, подходить близко к слону. Такое просто невозможно пропустить. И ради чего? Только ради того, что она слышала в воскресной школе историю о добром самарянине? Нет, не пойдет она к Ане. Во всяком случае, в эту субботу Аня ее поймет. Прошло несколько дней. Ни папа, ни мама не напоминали Кате о предстоящей поездке в зоопарк. В пятницу Катя не выдержала. «Мама, я так хочу поехать в зоопарк!» Но Рома представил все так, будто я совершу преступление, если не пойду к Ане. «Мам, скажи, пожалуйста, что мне ехать в зоопарк нельзя. Скажи просто, что я обязана пойти к Ане, и мне будет намного легче, потому что я совсем не знаю, как мне поступить». Мама обняла Катю, потом усадила ее на скамеечку и села рядом. «Я думаю, что ты все-таки знаешь, как тебе поступить. Твое сердце говорит, чтобы ты пошла к Ане, а разум, что в зоопарке интереснее. Когда ты давала Ане обещание, ты же не думала о том, что может случиться такое, что трудно будет сдержать слово. Ты хотела сделать доброе дело, и мы очень радовались твоему решению. И Иисус тоже радовался. Но потом пришло искушение, ведь кто-то же не хочет, чтобы ты чему-нибудь хорошему научилась. Например, поступку доброго самарянина. И он твердит тебе: ты не можешь упустить такую возможность. Но я не могу тебе помочь, Катя. Ты должна сама решить или зоопарк, или посещение Ани». «Мама, а скажи честно, наверное, каждый бы сказал, что мне надо ехать в зоопарк». «Что значит каждый? Давай-ка лучше спросим, что советовал бы Иисус». Катя долго молчала, а потом вздохнула и, наконец, сказала: «Ладно, мам, я пойду к Ане». «Не так, Катюш. Надо, чтобы ты по-настоящему сама этого захотела и делала это непринужденно, с радостью. Бог может подарить тебе это желание». «Правда?» Мама сложила руки и помолилась о том, чтобы Бог дал Кате радостное сердце доброго самарянина. Всю пятницу Катя была задумчивой. У ворот Катю встретил Рома. Он забыл, что родители просили его не задевать Катю насчет предстоящей субботы. «Ну и самарянка ты», – с насмешкой сказал он и забежал в дом. «А ведь он же прав», – подумала Катя. Ей стало так стыдно. Она медленно поднялась по ступенькам и вошла в комнату брата. «Слушай, Ром, очень жаль, конечно, но я не еду с вами в зоопарк. И не потому, что ты меня высмеиваешь, или мама с папой этого хотят, а потому...» «Вот это да, Катя!» – перебил ее Рома. «Молодец! Этого я от тебя не ожидал. Знаешь, я скажу дяде Максиму, и мы привезем тебе что-нибудь из города». Вдруг на душе у Кати стало так легко и радостно. Она побежала в кухню к маме и сказала: «Мама, теперь я точно решила, что пойду к Ане, а Рома обещал мне привезти что-нибудь особенное». Она посмотрела на маму. Лицо мамы сияло. «Хорошо, Катюш», — сказала она. «Отец Небесный радуется тоже, потому что ты делаешь это добровольно». «Господь помог мне в этом. Он подарил мне желание», — радостно шепнула Катя на ухо маме. А мама кивнула и сказала: «Я знаю».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. Как вы знаете, в этом произведении апостол представляет своим читателям учение о втором пришествии Господа Иисуса Христа за своими верующими. Именно эта тема является доминирующей во всем послании. Сегодня мы начнем разговор о третьей главе данного произведения, речь которой идет о том, что пришествие Христа в наш мир является очищающей надеждой. Из книги «Деяний апостолов» мы с вами знаем, что Павел провел в Фессалониках менее одного месяца, уча и наставляя только что пришедших ко Христу фессалоникийских верующих. Однако за это время ему удалось коснуться многих великих доктрин христианства, включая и второе пришествие Спасителя. Интересно, что сам Павел никогда не считал данный вопрос чем-то сложным и недоступным для понимания в среде новообращенных. Но, к сожалению, в наши дни можно встретить немало церквей, которые существуют уже много лет, однако их прихожане имеют весьма смутные представления о доктрине восхищения церкви, равно как и о доктрине второго пришествия Христа на эту землю, когда Господь установит здесь свое царство. Церкви в Фессалониках не исполнилось даже одного месяца, а Павел уже преподавал им эти великие истины. Очевидно, что во время пребывания в Фессалониках апостол уделял особое внимание второму пришествию Христа за своими людьми и говорил о приближающемся возвращении Господа. Однако за время, прошедшее после ухода Павла из Фессалоник, некоторые верующие, узнавшие и принявшие Христа, ушли из жизни. И это заставило многих верующих задаваться естественным вопросом, станут ли эти усопшие христиане участниками восхищения. Поэтому при написании своего послания к фессалоникийцам апостол преследовал три основные цели. Во-первых, он стремился утвердить молодых верующих в элементарных истинах Писания. Во-вторых, апостол хотел подготовить их к жизни в святости. И, наконец, третьей целью Павла было дать христианам утешение относительно грядущего возвращения Христа. И во всем этом есть одна вещь, которая производит на меня сильное впечатление, когда я читаю данное произведение. Я имею в виду практичность и приближенность к жизни всех тех доктрин, которые Павел преподавал фессалоникийским верующим. Сегодня существует множество школ и направлений эсхатологии, науки, занимающейся изучением пророчеств. Но, как правило, современные богословы заводят свои теории в такие глубокие дебри абстракции, что все их учение превращается в нечто отстраненное и не имеющее никакой связи с реальной действительностью. К сожалению, современные богословские рассуждения о грядущих событиях стали чем-то таким, о чем принято говорить и спорить. Но почему-то все это очень слабо соотносится с практической жизнью. Наши богословы забыли, что истинное богословие, включая также и учение о грядущих событиях, должно быть привязано к реальной жизни, то есть быть чем-то, что может практически применяться всеми нами. Однако учение и проповедь Павла были в корне иными. Основной темой третьей главы первого послания к фессалоникийцам является следующий принцип. Грядущий приход Христа в этот мир является очищающей надеждой. Эта тема, очищающей надежды, стала сердцем данного послания. И мы с вами будем говорить о ней в ходе изучения нами третьей и четвертой глав. Дело в том, что эта надежда обязательно изменит вашу жизнь и повлияет на стиль вашего поведения, если вы будете жить в уповании
на предстоящее восхищение церкви, то есть на грядущий и неотвратимый приход Христа за своими людьми. А если все это никак не влияет на вашу жизнь, то значит, на самом деле вы не верите в это. Это значит, что для вас слова о Его приходе — это не более чем теория или какая-то любопытная философия. Я призываю вас помнить об этом в ходе нашего изучения данного произведения. Ну а теперь давайте прочтем первый и второй стихи этой главы. Павел пишет: «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Чтобы лучше понять эти строки, нам надо возвратиться к событиям второго миссионерского путешествия апостола. Вы можете вспомнить, что пути Павла и Варнавы в этом случае разошлись. Апостол взял с собой Силу, а по дороге к ним присоединились Тимофей и Лука. Мы помним, что в ходе этого путешествия апостол посетил многие галатийские церкви, основанные им вместе с Варнавой. Затем Павел попытался предпринять путешествие вглубь густонаселенной территории Малой Азии, известной ныне как Турция. Я полагаю, что апостол намеревался проникнуть вглубь этой территории, основав там центр своей миссионерской работы. Именно эту стратегию апостол реализовал позднее, во время своего третьего миссионерского путешествия. В ходе третьего путешествия Павел сделал Эфес центром своей миссионерской работы, осуществив на этой территории то, что стало вершиной его миссионерских трудов. Но во время второго миссионерского путешествия Дух Божий воспрепятствовал Павлу и не позволил ему и его спутникам двинуться на юг. Тогда апостол решил направиться в Вифинию, однако Дух Божий вновь не дал ему сделать этого. Итак, апостол не мог двигаться на север и не мог пойти на юг, поэтому он пошел на запад. Дойдя до Троады, где решил дождаться дальнейших указаний свыше. И ему было явлено видение некоего жителя Македонии, что побудило апостола пересечь море, в результате чего он оказался в Филиппах. Только в Филиппах апостол выяснил, что явившимся ему в видении македонянином на самом деле была женщина по имени Лидия, торговавшая в Филиппах тканями. Павел привел Лидию, а также нескольких других жителей этого города к Господу, и тем самым в Филиппах была основана церковь. После этого Павел направился в Фессалоники, и мы узнаем из 17 главы книги Деяний, что он провел там в общей сложности три субботы. То есть Павел пробыл в этом городе менее одного месяца. Однако за это время он сумел совершить поистине исполинскую по своим масштабам миссионерскую работу. Павел был плодотворным миссионером, приведшим ко Христу великое множество людей. За весьма непродолжительное время пребывания в Фессалониках апостол не только организовал поместную церковь, но и преподал этим верующим многие великие доктрины христианской веры. Вместе с тем, евангельская проповедь Павла в Фессалониках встретила весьма серьезное противостояние, так что апостолу пришлось покинуть этот город с большой поспешностью. Фактически, Павел был вынужден убегать из Фессалоник, отправившись в Верию. Но враги последовали за ним и туда. Поэтому апостол оказался вынужден вновь двинуться в путь. Оставив Тимофея и Силу в Верии, Павел направился в Афины, где провел некоторое время, после чего пошел в Коринф.
Очевидно, что именно в Коринфе Тимофей и Сила присоединились к Павлу, принеся ему весьма добрые известия о фессалоникийцах. Кроме того, Тимофей принес Павлу несколько вопросов, которые беспокоили верующих в Фессалониках. Именно в качестве ответа на все эти вопросы Павел и написал свое первое послание к фессалоникийцам, в котором он наставляет этих верующих, давая им необходимое утешение. И вот в начале третьей главы своего послания апостол говорит, что ему самому хотелось бы вернуться в Фессалоники, но обстоятельства требовали от него пребывания в Афинах. Поэтому он направил в Фессалоники Тимофея, а также Силу и Луку. Заметьте, что изучаемая нами глава начинается со слов «и потому». Это важно заметить, потому что данная фраза связывает третью главу со всем тем, о чем апостол говорил в предыдущей главе. А речь там шла о тех взаимоотношениях, которые существуют в истинной Божьей Церкви, то есть о взаимоотношениях в настоящей семье. Если вы помните, в прошлых передачах мы говорили о том, как Павел уподоблял свою любовь к фессалоникийцам отношением родителей к своему чаду. Предыдущая глава этого послания завершается такими словами. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость». Именно апостол Павел привел их всех к Господу, а потому он любил этих людей, зная, что они будут его славой и его радостью в пришествии Христа, то есть при появлении Господа Иисуса, когда все верующие получат свои награды. И поскольку Павел испытывал к фессалоникийцам чувство искренней привязанности, он был опечален невозможностью возвратиться к ним. При этом апостол сознавал, что в этом ему мешал сатана, о чем Павел сам сообщает в 18 стихе 2 главы. Как мы уже сказали, ранее Павлу пришлось в спешке оставить Фессалоники. Исходя из этого, можно предположить, что у апостола оставалось очень много важных истин и наставлений, которые он не сумел в полной мере преподать фессалоникийским христианам. Причем Павел не только желал возвратиться в Фессалоники, но и проявлял заботу о будущем этих верующих. Павел желал быть с ними и утешать их. Иными словами, он демонстрировал то, о чем сам говорил в начале данного послания, а именно труд любви. Любовь — это не просто привязанность или какие-то приятные теплые чувства в области нашего сердца. Истинная любовь всегда ищет благо другого человека. Именно так любовь выражает себя в отношении ближнего. Если вы любите кого-то, вы всегда будете заботиться о его интересах. И вы в самом прямом смысле будете готовы пожертвовать своей собственной жизнью за человека, которого любите. И вот из-за своей заботы о фессалоникийцах Павел направил к ним Тимофея. Заметьте, что во втором стихе апостол называет Тимофея братом и служителем Божьим. Слово «служитель» по-гречески звучит как «диаконос». Именно от этого слова происходит знакомое нам всем слово «диакон». Буквально оно означает «слуга» или «служитель». А еще Тимофей назван сотрудником в благовествовании Христовом. Возвещение Евангелия об Иисусе Христе — это сфера служения. Целью деятельности Павла никогда не являлась социальная работа или совершение добрых дел как таковых. И уж, конечно, его служение не ограничивалось простыми рассуждениями о необходимости добрых дел, как это любят делать либералы. Иногда фундаменталистов критикуют за то, что они ставят своей главной задачей донесение до людей Слова Божьего. «Да, мы действительно делаем это своей главной задачей».
При этом нас критикуют за то, что мы в недостаточной степени уделяем внимание социальным аспектам Евангелия. Однако на это я должен возразить, что за всю современную историю не было ни одного серьезного социального движения, которое бы не черпало свои истоки в проповеди Евангелия. Например, законы об ограничении эксплуатации труда подростков стали результатом проповеди Джона Уэсли. Вообще, многие современные принципы организации труда и социальной справедливости в неоплатном долгу перед этим англичанином, хотя сегодня все это достаточно далеко ушло от своих истоков. Можно привести и сотни других аналогичных примеров. Например, появление первых общественных лечебных заведений также стало результатом проповеди Божьего Слова. В целом, мы должны понять, что если люди откликнутся на проповедь Евангелия Иисуса Христа, вся их жизнь будет преображена. И тогда все остальное будет естественным образом следовать из этих перемен. К сожалению, современное общество пытается решить свои многочисленные проблемы посредством организации всевозможных благотворительных и социальных программ. И в результате сфера благотворительности превращается в золотую жилу для многих бездельников и проходимцев. А знаете, почему это происходит? Потому что все эти программы и усилия не построены на основании Евангелия Иисуса Христа. Что же касается либералов, которые критикуют нас, то они считают себя приверженцами теологии добрых дел. Но знаете ли вы кого-нибудь, кто бы, говоря о добрых делах, действительно добился чего-то доброго? Задумайтесь. Что именно им удалось реально сделать? На самом деле, эти либералы лишь поощряют безнравственность и вседозволенность. Им не удается способствовать улучшению природы человека. Они не в состоянии освободить детей от наркотиков и иных пороков. Я был просто поражен, когда узнал, что одна из либеральных церквей использовала свое помещение как место для распространения средств контрацепции среди девушек-подростков. И это только один пример подобного так называемого социального служения. Но Павел говорит об ином служении. Тимофей был служителем, и его сферой служения было Евангелие Иисуса Христа. А также это должно стать сферой нашего служения. Ибо когда Евангелие Христа возвещается людям, результатом является множество положительных перемен и действительно добрых дел. А либералы лишь разглагольствуют о необходимости добрых дел. Но сами они недалеко продвинулись в этой сфере. Все их слова и так называемые дела ничуть не помогли человечеству стать лучше. Только Евангелие Христа способно на это. Итак, Павел направил своего друга и соратника Тимофея в Фессалоники, чтобы утвердить фессалоникийцев в их вере. Интересно, но то же самое слово использовано в книге «Исход» при описании хорошо известного случая, когда Моисей взошел на гору и поднял свои руки в молитве, чтобы просить Бога о победе для Израиля. Мы читаем об этом в 17 главе книги «Исход». «Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца». В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, фраза, переведенная у нас как «поддерживать», передается тем же самым греческим словом, что использует здесь Павел в значении «утверждать». Павел направил Тимофея к фессалоникийцам, чтобы Тимофей поддержал, утвердил и укрепил этих верующих в их вере.
И люди очень нуждаются в том же самом и сегодня. Многим из нас нужны укрепления и поддержка в вере, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, как говорит апостол в 3 стихе. В этом стихе мы встречаем фразу, которую многим из нас нелегко принять для себя. Апостол говорит, что никто не должен быть поколеблен или смущен своими скорбями. Упоминаемые здесь скорби подразумевают обычные трудности, лишения и невзгоды нашей жизни. Но далее Павел произносит удивительное утверждение, гласящее, что все это суждено нам. Иными словами, нам предстоит проходить через трудности. Нам предстоят кратковременные бури, и мы не в силах избежать их. В этом мире мы будем испытывать невзгоды и неприятности. Слово Божье совершенно ясно говорит нам об этом. Но Павел хочет, чтобы фессалоникийцы хранили верность Господу посреди всех своих испытаний. Есть и другие отрывки Писания, которые несут нам ту же самую истину. Господь Иисус сам говорил: «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Мы читаем эти слова в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. Скорби — это то, что предстоит или приходится испытывать всем нам. Нет способа избежать их. И в то же время сам Господь говорит нам, чтобы мы не падали духом даже посреди всех этих испытаний. Если вы являетесь верующим, вам не удастся избежать неприятностей. Принятие Христа вовсе не дает гарантии против любых неприятностей и страданий. Более того, истина в том, что после того, как вы станете чадом Божьим, вы обязательно столкнетесь со страданиями, даже если до этого у вас никаких страданий не было. Спаситель никогда не обещал нам, что мы сумеем избежать жизненных бурь. Наоборот, Он говорил, что нам предстоит пройти через многие жизненные бури. Однако вместе с тем Он совершенно ясно и недвусмысленно говорил, что Он сам будет идти вместе с нами через все эти бури. А еще Он говорил, что в конце концов мы достигнем конечной точки назначения. Любой корабль, на борту которого пребывает Христос, не пойдет ко дну даже при самых яростных штормах и ураганах. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер второй за 2018 год. Слово редактора. Вальдемар Цорн.
2: «Постели мне». Беседую с женщиной по телефону. У нее рак головного мозга. Очень страдает. Все уже прошло, что можно было. Положение безнадежное. Но она надеется. Надеется на чудо. Она верующая. А вопросов много. Мне трудно подобрать правильные слова. Молюсь об утешении от Господа, о Его водительстве. Прошу у Него мира для ее сердца. Прошло немного времени. Она мне пишет. Вот вы, проповедники, все жить учите, а как умирать, никто не учит. И я задумался. На первый взгляд, женщина это права. Я вот 46 лет в вере, но никогда еще не слышал проповеди о том, как нам, верующим, правильно приготовиться к смерти. Поэтому мы и решили посвятить этой теме номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели. При составлении номера я все больше и больше убеждался, что единственно правильной подготовкой к смерти является правильная жизнь. Прошлым летом я был в поездке по Сибири. Пришлось побывать и в Омске. Правда, очень коротко. Услышал там такую историю об известном не только в Омске брате Корнее Корнеевиче Крёкере. В свое время он был членом Совета Церквей руководства отделенного братства. Так вот, мне рассказали, как он умирал. «Матрёна, приготовь мне, пожалуйста, постель. Я ухожу к Господу». Матрёна, супруга Корнея Корнеевича, постелила ему. Он лег и умер. Мало того, и сама Матрёна Крёкер точно таким же образом попрощалась с жизнью. В полном сознании, в мире и радости, в понимании происходящего, в полном покое в Боге. Думаю, что весь секрет смерти верующего в следующем. В его мире с Богом, в его мире с людьми, в его ладах с совестью. Примиренный с жизнью и смертью, с прошлым, настоящим и в светлом ожидании будущего – вот правильная подготовка к смерти. Благословенного вам чтения, дорогие читатели! Вам судить, насколько нам удалось помочь вам быть более подготовленными к тому, чего не избежать никому из живущих, разве что только тем,

В мире были воеводы и великие цари. Брали в плен они народы, города и алтари. В узы царства заключали, из костей полков чужих троны славы воздвигали пред толпой рабов немых. Но за ними шли другие, разрушали их дела, и всесильная стихия царство их земли смела. Но вот царь, он трости нежной на полях не сокрушит, льна курящего небрежно духом уст не угасит. Под крестом изнемогая, он идет на холм скорбей, на Голгофе умирая, молит он за палачей. Кроткий царь, он умер в муке, но его прекрасный лик и теперь пленяет руки, разум, волю и язык. Его сила не в насилии, не на лезвии мечей, его мощь — любви обилье, его власть — венец скорбей. Да, любовью покоряет он народы и сердца, ею царство утверждает, его царству нет конца. Он землею обладает, он в сынах земли царит и смиренным возвещает: вам земля принадлежит.

Проповедь. Василий Давидюк. Праздник жизни. И как людям положено однажды умереть, а потом в суд. Евреям 9:27. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Римлянам 6:23. Однажды одна еще относительно молодая сестра, понимая, что очень скоро может умереть, спросила: «Почему нас в церквях учат жить, но не учат умирать?» И действительно, так ли это, что мы говорим только о жизни, но о таком важном моменте, как смерть, умалчиваем? Что такое жизнь? Что такое смерть? В этом мире нет объяснения таким архиважным реальностям. А о вечной жизни мы можем говорить только как бы глядя сквозь тусклое стекло, опираясь на столь немногое, написанное в Слове Божьем. Нет, конечно, мы говорим разумные вещи по этому поводу, что жизнь – это просто жить, а смерть – конец нашего временного проживания во временном материальном мире. Но суть, природу этих явлений мы толком не знаем. Мы знаем, что жизнь наполнена как удивительными радостными восторгами, так и горькими слезами, как потрясающей нежностью, так и жестокостью, как всеокрыляющей надеждой, так и ужасным разочарованием. Все это и многое другое включено в понятие «жизнь». Жизнь – это величайший, непостижимый дар от Бога. Прежде чем создать нас, Бог приготовил удивительное место для жизни – голубую планету, на которой с большой любовью создал удивительное разнообразие растений, животных, птиц, рыб и насекомых. Все для радости и наслаждения. И всякий, читающий сейчас эти строки, обладает этим удивительнейшим даром, тайной, жизнью со всей ее красотой, восторгами, парадоксами и многогранностью. По замыслу Божьему, жизнь человеческих существ на земле должна бы быть настоящим праздником, всеохватывающей радостью. Это величайшая милость от Бога – право быть, существовать. То, что мы есть и имеем способность думать и рассуждать, даже на эту тему, это исключительно решение Бога. Бог решил, чтобы мы существовали, создал нас и дал нам жизнь, которая только от Него исходит. Сделал нас частью человечества, которое только по Его милости и заботе существует. Земля, по замыслу Бога, — это место праздника жизни. Здесь проявляется

0: Самые волнующие чувства нежности между матерью и только что родившимся младенцем. Любовь между друзьями, влюбленность молодых людей, почтительное уважение младших к старшим, радость семейного очага и множество другого прекрасного, что Бог запланировал для существ, созданных по образу и подобию Его. Это делает жизнь жизнью. Но как только мы, живые и разумные, уникальные существа, появляемся на свет, сразу начинается обратный отсчет у всех нас, без исключения. Приближение к смерти. Проникновение греха в эту удивительную симфонию совершенной красоты, чистоты, безмятежности, радости омрачает весь этот праздник жизни, окутывает гнетущей тенью. Над всем миром застыли в высоте слова Бога, ибо возмездие за грех – смерть. Смерть – это нечто очень чуждое нам, противоестественное чуду жизни. Смерть – это враг. Чтобы исправить это положение, победить смерть, лишить ее жала, пришел на землю Сын Божий. Читаем в Писании. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству». Евреям 2:14-15. Смерть и воскресение Иисуса Христа – это полная победа над смертью. «Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победой». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15:53-57. Отныне смерть для спасенных, верующих в Иисуса Христа, является моментом получения ожидаемого, исполнения надежд, осуществления самых сокровенных мечтаний, основанных на вере в Евангелие. Когда проповедники провозглашают истинное Евангелие, говорят о новой святой жизни, которую производит Христос, живущий в нас, они учат о том, как благословенно умирать. Когда жизнь посвящена Богу, и мы живем ради Бога, когда все, что мы делаем, делаем ради Него, потому что отвечаем на Его безмерную любовь, тогда нам становится понятно, как умирать. Это очень важный этап, а точнее, конец жизни. Мы принимаем его как любовь и благодать от Бога. Апостол Павел, знающий, что такое вечность, заявляет: «Ибо для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение». Филиппийцам 1:21. Тот, кто верит в Евангелие, знает, как умирать. Скорее всего, его волнует другой вопрос – как жить, чтобы смерть стала великим приобретением? Тот же апостол пишет в послании к Тимофею: «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 2 Тимофею 4:6-8. Очень важно следующее. Имеем ли мы то, что дает нам мир и покой при переходе? Исполнили ли мы то, что от нас ожидалось? Совершено ли течение? Если для нас жизнь не Христос, то смерть для нас будет абсолютной потерей. Но имея величайшую привилегию строить на положенном апостолами основании, то есть быть христианином, можно, тем не менее, не иметь верного посвящения. Дух Святой в 1 Коринфянам 3:11-16 напоминает нам, что даже дети Божьи имеют разное посвящение, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого. Каково оно есть? У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Смерть — великое таинство. Она — рождение человека из земной, временной жизни в вечность. Епископ Игнатий Брянчанинов. Если кто-то думает, что к смерти нужно готовиться, когда заболел неизлечимой болезнью или когда тебе за 60, то он ошибается. Трагически ошибается. Тогда уже ничего не подготовишь. Разве что искренне покаешься в том, что растратил свою жизнь на суету. Древние греки говорили, день смерти нужно всегда иметь в виду, чтобы разумно проводить жизнь. Смерть является славою святых, ибо их жизнь отражала славу Божью. Когда жизнь — Христос, тогда и смерть — благословение. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые забираются с земли, и никто не помыслит, что праведник забирается от зла. Исаии 57.1. Подвиг Христа, его рождение в этот мир, его жизнь, смерть и воскресение сделал возможным явление славы Божьей и в жизни, и в смерти каждого верующего в Него. Слава только Ему, и да поможет нам в этом Бог.
1: Татьяна Мороз о книге «От края и до края земли» Ивана Вениаминовича Каргеля. От корки до корки на одном дыхании. Ну и книжонка попала мне в руки. Прилипла и не могу оторваться. «Почему вы не хотите прогуляться на свежем воздухе? Что вы читаете?» — спрашивает меня коллега во время обеденного перерыва. «От края и до края земли» Ивана Каргеля. Показывая книгу, отвечаю ему. «Из Германии прислали, из миссии «Свет на Востоке». Вот записка». «Да что, я вам не верю, что ли?» «А кто он, этот автор?» — продолжает коллега. «Благовестник». «Что? А что это значит?» «Это тот, кто благовествует, кто другим рассказывает Евангелие», — отвечаю ему. «Опять вы свои религиозные книги читаете», — как всегда возмущается неверующий коллега. «Вы бы другие книги почитали, более интересные. Сколько вам уже советую?» «Для меня более интересной не существует», — отвечаю ему. «Здесь описано все. Жизнь христиан в царские времена, тюрьмы, экономика, география, а главное, что сотворил Господь». Великим человеком был этот Каргель, великим благовестником. Он сопровождал доктора Фридриха Бедекера как переводчик. Его и доктора Бедекера встречали с почтением везде, где бы они ни появлялись, даже губернаторы и многие почтеннейшие люди того времени. Открывали для них тюрьмы даже в 10 часов вечера. Благовестники объехали вокруг света, обошли множество тюрем, рассказывая Евангелие тысячам заключенных и даря им новые заветы. Просто восхищаюсь.
0: Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Из книги «Величие Божье», перевод с английского, издательства «Мирт». Непостижимый Бог. Господи, в каком сложном положении мы оказываемся. В Твоем присутствии нам больше приличествует молчание, но любовь воспламеняет наши сердца и заставляет говорить. Даже если бы мы молчали, вместо нас стали бы кричать камни. И все-таки, если мы заговорим, то что должны сказать? Научи нас, как узнать то, чего мы не можем знать, ибо Божье неведомо человеку, а ведомо только Духу Твоему. Пусть вера поддержит нас там, где не может поддержать разум, и мы будем думать, потому что мы верим, а не для того, чтобы верить. Во имя Иисуса. Аминь. У ребенка, философа и религиозного деятеля один и тот же вопрос. Каков Бог? Мои беседы — попытка дать ответ на него. Но с самого начала я должен признать, что нет подобных Богу. Другого ответа быть не может. Это значит, что Бог не похож ни на что и ни на кого. Мы учимся, используя свои знания в качестве моста, по которому переходим к неизвестному. Человеческий ум не может сделать резкого перехода от хорошо знакомого к совершенно незнакомому. Даже самый сильный и смелый ум не способен создавать лишь спонтанным действием воображения. Те странные существа, которые населяют мир мифологии и суеверий, это не просто объекты фантазии. Этих существ создало воображение, взяв за основу обычных обитателей Земли, воздуха и моря, увеличив или уменьшив привычный облик этих существ до неестественных размеров или же соединив вместе облик двух и более существ и создав в результате что-то новое. Какими бы прекрасными или нелепыми эти существа ни были, всегда можно найти их прототипы, первообразы, которые нам известны. В Священном Писании ощущается огромное напряжение как в мыслях пишущего, так и в слове. Это происходит в попытке вдохновленных людей выразить неописуемое словами. Поскольку откровения были зачастую сверхъестественными явлениями, а люди, для которых эти откровения писались, были частью естественного мира, авторам часто приходилось использовать слово «похож», а все для того, чтобы сделать Священное Писание доступным для понимания. Когда Дух открывает нам что-то важное, находящееся вне сферы наших знаний, Он говорит нам, что это похоже на нечто нам уже известное. Он очень осторожно описывает какое-то явление, чтобы не вызвать в нас рабского литерализма. Например, когда пророк Иезекииль увидел отвершиеся небеса и узрел в своем видении Бога, он понял, что смотрит на то, что не подлежит словесному описанию. Увиденное полностью отличалось от всего, что он знал ранее, поэтому ему пришлось говорить языком сравнений. И вид этих живых существ был как вид горящих углей. Иезекииль 1.13. И чем ближе он подходит к пылающему престолу, тем меньше уверенности звучит в его словах. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, и видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. Такое было видение подобия славы Господней. Иезекииль 1, 26-27, 2-1. Каким бы странным ни был этот язык, в нем все же нет ничего необычного. Все выглядит даже очень реалистично, но абсолютно чуждо всему, что известно человеку на земле. Поэтому для описания увиденного пророку необходимо использовать такие слова, как «подобие», «как бы» и «как бы подобие». Даже престол становится подобием престола, а тот, кто восседает на нем, хотя и похож на человека, но в то же время настолько на человека не похож, что его можно описать только как бы подобие человека. Когда мы читаем в Писании, что человек был создан по образу и подобию Божьему, нам даже в голову не приходит мысль, что имеется в виду точное подобие человека с Богом. В противном случае получится, что человек – копия Бога, а это приводит к утрате уникальности Бога и, в конечном счете, к бессмысленности существования Бога. Это все равно, что пробить бесконечно высокую стену, которая отделяет то, что является Богом, от того, что Богом не является. Представить себе творение подобным Творцу, по сути, означает лишить Бога большинства его качеств и низвести его до положения творения. Например, лишить его присущей ему безграничности. И во Вселенной не может быть двух безграничных субстанций. Это значит лишить Бога суверенитета. Но во Вселенной не может быть двух абсолютно свободных существ, ведь рано или поздно две абсолютно свободные воли должны столкнуться друг с другом. Эти качества, не говоря уже о других, подразумевают только одну личность, которой они могут быть присущи. Когда мы пытаемся представить себе Бога, то вынуждены использовать в качестве исходного материала для работы нашего ума то, что Богом не является. Следовательно, каким бы мы ни представляли себе Бога, наше представление о нем не будет соответствовать действительности, так как мы основываем наше представление на его творении, а его творение Богом не является. Если мы будем упорно стараться представлять себе его, то то в конце концов получим идола, сделанного не нашими руками, но нашими мыслями. А идол, созданный умом человека, столь же оскорбителен для Бога, как и идол, созданный руками человека. «Разум знает, что ты неведом ему», — сказал Николай Кузанский, «потому что разум знает, что познать тебя невозможно, если только непознаваемое не станет известным, а невидимое не станет видимым, а недостижимое достигнутым. Если кто-нибудь выдвинет какое-нибудь понятие с целью постичь тебя, утверждает Николай Кузанский, то я буду знать, что это понятие не имеет к тебе никакого отношения, ибо конец всякого понятия — стена рая. Кроме того, если кто-нибудь попытается понять тебя, попробует найти способы, посредством которых можно было бы тебя совершенно постичь, мне будет ясно, что этот человек еще далек от тебя». Поскольку ты — абсолют, возвышающийся над всеми понятиями, которые человек может сформулировать. Нам свойственно тут же начинать низводить Бога до таких понятий, которыми легко оперировать. Мы хотим, чтобы Он был там, где им всегда можно было бы воспользоваться, или чтобы, по крайней мере, всегда можно было бы знать Его местонахождение, когда Он нам понадобится». Мы хотим иметь такого Бога, которым мы могли бы в какой-то степени управлять. Нам необходимо чувство безопасности, появляющееся в результате наших знаний о Боге, а наши представления о Нем складываются из всех картин на религиозные сюжеты, которые мы видели, из образов самых лучших людей, которых мы когда-либо знали или слышали, из самых возвышенных мыслей, которые когда-либо у нас были. Если все это кажется странным современному человеку, то это только потому, что в течение половины столетия мы воспринимали Бога как нечто само собой разумеющееся. Слава Божья не открылась этому поколению людей. Бог современного христианства лишь не намного лучше богов Древней Греции и Древнего Рима, а может быть даже и хуже их, потому что Он – выглядит слабее и беспомощнее, в то время как они, по крайней мере, обладали силой. Если мы представляем Бога тем, кем Он не является, то как же нам тогда думать о Нем? Если Он действительно непостижим, как о Нем говорится в символе веры, и недоступен, как о Нем пишет апостол Павел, то как нам, христианам, удовлетворить свое стремление к Нему? Обнадеживающие слова «сблизься же с ним и будешь спокоен» Иова 22:21 продолжают звучать по прошествии столетий. Но как мы можем приблизиться к тому, кто ускользает от нас, несмотря на все старания нашего ума и сердца? И как можно требовать от нас знать что-то, что знать в принципе не можем? «Можешь ли ты исследованием найти Бога?» — спрашивает Сафар Наамитянин. «Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Иова 11:7-8. «Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть», — сказал Господь. Матфея 11:27. В Евангелии от Иоанна раскрывается беспомощность человеческого разума перед великой тайной, которой является Бог. А апостол Павел в первом послании к Коринфянам учит нас, что Бога можно познавать только по мере того, как Святой Дух открывает свою сущность ищущему сердцу. Желание познать непознаваемое, постигнуть непостижимое, прикоснуться к недоступному и попробовать его, вызвано тем, что образ Бога заложен в самой природе человека. То, что сокрыто в глубине души, зовет нас в глубину, хотя душа наша запятнана и замкнута на земле из-за великой катастрофы, которую богословы называют грехопадением. Душа знает свою природу и стремится вернуться к источнику. Но как ей достичь цели? Ответ Библии прост. Через Иисуса Христа, нашего Господа. Во Христе и через Христа Бог полностью открывает Себя, хотя Он являет Себя не разуму, но вере и любви. Вера – это орган знания, а любовь – орган опыта. Бог пришел к нам во плоти. Искупив грехи, Он примирил нас с Собой. Верой и любовью мы входим к Нему и постигаем Его. «Поистине Бог – это бесконечное величие», – говорит Ричард Ролл, восторженно воспевавший Христа, большее величие, чем мы можем представить. Тем, кто сотворен, этого знать не дано. Мы никогда не сможем понять его таким, какой он есть. Но здесь и сейчас, когда наше сердце воспылает желанием быть с Богом, его может озарить неземной свет, и, вдохновившись дарами Святого Духа и наполнившись ими, сердце переживает небесную радость. Оно переступает пределы всего видимого и поднимается к блаженству вечной жизни. В этом истинно совершенная любовь, когда все помыслы разума, все тайны, скрытые в сердце, поднимаются вверх к Божьей любви. То, что Бога можно познать душой через личный чувственный опыт, полностью отстраняясь от любопытного взора разума, является парадоксом, который лучше всего описать так. «Тьма для интеллекта, но солнечный свет для сердца». Фредерик Фейбер. Автор маленькой, но знаменитой книжки «Облако незнания» развивает эту мысль на протяжении всей книги. Он говорит, что, приближаясь к Богу, ищущий его узнает, что божественное скрыто во тьме за облаком незнания, однако не стоит разочаровываться, но, отбросив все второстепенное, нужно продолжать устремляться к Богу. Это облако находится между ищущими Бога и самим Богом, чтобы мы никогда ясно не видели Бога путем понимания и не ощущали Его с помощью наших чувств. Но вера, по милости Божьей, может пробиться через это облако в присутствие Божье, если ищущий поверит в Его Слово и проявит настойчивость. Тому же учил и испанский святой Мигель де Молинос. В своем духовном путеводителе он говорит, что Бог возьмет душу за руку и поведет по пути чистой веры, заставив разум оставить позади все рассуждения и мудрствования, он поведет ее вперед. Таким образом, с помощью простого и таинственного знания веры душа стремится на крыльях любви только к своему жениху. За это и подобного рода учения инквизиция объявила де Молиноса еретиком и приговорила к пожизненному заключению. Он умер в тюрьме, но истина, которую он учил, никогда не умрет. Говоря о христианской душе, Мигель де Молинос пишет: «Позвольте ей считать, что весь мир и все самые изощренные рассуждения самых мудрых умов не посмеют ей ничего сказать, и что доброта и красота ее возлюбленного – бесконечно превосходят все знания людей. Пусть она поймет, что все творения Божьи слишком грубы, чтобы дать ей истинное знание о Боге и привести ее к этому знанию. Ей следует идти вперед с любовью, оставив понимание позади. Пусть она любит Бога таким, какой Он есть в себе, а не таким, каким рисует Его ее воображение. Каков все-таки Бог? Если, задавая этот вопрос, мы имеем в виду, что представляет собой Бог, то на этот вопрос ответа не существует. Если же мы имеем в виду, что Бог открывает о самом себе, доступное пониманию благоговейного ума, то я думаю, что на этот вопрос можно дать полный и исчерпывающий ответ. В то время как имя Бога скрывается за завесой тайны, а сущность его непостижима человеческому разуму, Он, удостоив нас своей любви, через откровение приоткрыл нам то, что является истинными сведениями о Нем. Мы называем это Его атрибутами. Атрибут – латинское «атрибо» – «придаю, наделяю». Неотъемлемое свойство предмета, без которого предмет не может ни существовать, ни мыслиться. Философский словарь, Москва, 1991 год.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Живет во мне Христос». И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Послание апостола Павла Галатам, 2 глава, 20 стих. Один глубоко верующий педагог жил такой чистой и одухотворенной жизнью, что вызывал изумление и удивление студентов. Молодежь видела в нем духовно стойкого христианина. Однажды студенты спросили его, каким образом ему удается хранить себя нетронутым соблазнами и искушениями мира. «Неужели все эти искушения, которые наседают на нас, никогда не стучатся в ваше сердце?» «О да», — ответил профессор, — «они приходят и ко мне, и стучатся в мою дверь, но каждый раз я им отвечаю, что мое сердце занято Иисусом Христом». Мы восторгаемся жизнью и преданностью Господу апостола Павла. Его ревность в деле проповеди вечного Евангелия, его верность и послушание Иисусу Христу достойны самой большой признательности. Он смело мог сказать: «Подражайте мне, как я Христу». В чем секрет и сила такого ревностного служения Господу? Ответ на этот вопрос мы находим в прочитанных словах: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Иисус Христос составляет главную сущность всего нашего бытия, цель и смысл нашей жизни. Он есть несравненный образец для христиан всех времен, континентов, рас и народов. У Иисуса Христа было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба никогда не будут царствовать в нас. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себялюбия там не будет, а служение Богу и нашему ближнему будет предшествовать нашим чистым интересам, дадимши больше места Иисусу Христу в наших сердцах.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Чтобы свет не угасал, да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. Евангелие от Луки, 12 глава, 35 стих. Дима и Кирюша с нетерпением ожидали окончания урока в школе. Папа сказал, что когда они вернутся после школы домой, то вместе отправятся в большой хозяйственный магазин в центре города, чтобы приобрести все необходимое для похода, в том числе и запасные батарейки для фонариков. «Помнишь, Дима, когда я был маленьким, никак не мог понять, почему все лампочки в квартире связаны с проводами, а фонарик может гореть и без них», — сказал Кирюша, улыбаясь. «Я все время думал, что провод нужен лампочке лишь для того, чтобы подвесить ее к потолку». «Может быть, и кто-нибудь из вас, ребята, еще не задумывался над тем, зачем лампочкам нужны провода и зачем в фонарик вставляется батарейка?» Иногда батарейку называют еще и элементом питания. Да-да, это название много о чем говорит. Когда лампочка соединена с источником энергии, она светит так ярко, насколько позволяет ее мощность. Конечно, если долго пользоваться фонариком, то энергия постепенно истощается, и тогда ставят другую батарейку. Иисус сказал: «Вы – свет миру». Но только тогда наш свет будет сиять для окружающих, когда мы, подобно лампочке, будем соединены с источником энергии. Наш добрый Господь является неисчерпаемым источником силы, любви, добра, мира, радости и счастья. Все это Он с готовностью желает передать нам, чтобы каждый из нас мог излучать на окружающих эти чудесные лучи, способные сделать жизнь прекрасной. Пусть же всегда горит в нашем мире свет больших и маленьких христианских сердец, соединенных с сердцем вечного Бога.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

выдающаяся воительница. И встала Девора и пошла с Вараком. Книга Судей, 4 глава, 9 стих. Бог задает вопрос, кто найдет добродетельную жену? Притча 31.10. Что ж, в Деворе он нашел такую. Добродетельна та женщина, которая обладает силой разума, нравственными нормами и нравственным отношением и телесной силой, ловкостью и эффективностью. Девора, судья Израиля, обладала и тем, сильная своим разумом и своей нравственностью. Она следила за выполнением Божьего закона, управляла его народом и давала ему советы. Сильная телом, она сопровождала Варака в битву. Хотя для нас образ женщины с мечом в руке не выглядит слишком привлекательным и замечательным, Бог делает не что иное, как восхваляет эту выдающуюся женщину и воительницу. Судей 4.5. Еврейское слово, означающее добродетельным, употребляется в Библии более 200 раз для описания войска. И согласитесь, оно точно подходит и для Деворы. Этот ветхозаветный термин относится к силе и означает способный, умелый, могучий, сильный, доблестный, знающий свое дело, достойный. Это слово также используется по отношению к мужчине-воину или многим воинам и к мужам, готовым к войне. Просто поменяйте мужской род на женский, и вы начнете понимать силу, заключенную в душе добродетельной женщины. Силу, заключенную в душе Деворы. Чтобы повести Божий народ в битву против его угнетателей, Девора прибегла к помощи всей своей душевной стойкости и телесных сил. Такая стойкость и такие силы – это главные черты успешного войска. И такими чертами отмечена Девора. Божья пророчица. А прямо сейчас произнесите молитву Богу, чтобы Он даровал вам силу, свою силу. Объясните Ему о своем желании стать женщиной, которая подобна воину, когда приходят испытания и выполняет свой жизненный долг с отвагой, доблестью, мужеством, выносливостью, стойкостью и силой. Его силой.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Наша передача пройдет сегодня в виде беседы на тему воспитания детей через воспитание себя. Беседу ведет Наталья Калиниченко и

0: Вы подключены к каналу «Названа женщиной», и я приветствую вас всех, которые опять подключились к нам для того, чтобы мы вместе учились, как правильно воспитывать детей. И вместе со мной сегодня Наташа Калинченко. Я с Наташей познакомилась примерно 7 лет назад. Ты всегда была веселой, энергичной, улыбчивой, и ты до сих пор осталась такой же. И мне очень приятно вновь иметь общение с тобой. Я бы хотела, чтобы мы поговорили сегодня о воспитании детей через воспитание самих себя. Расскажи немножко о себе, о твоем служении, семье, работе, чтобы женщины знали, с кем мы сегодня будем иметь дело.
1: Хорошо. Да, меня зовут Наталья Калиниченко, я мама, жена, мама троих детей. Я воспитывалась в христианской семье. У нас было 11 детей. И я третья в семье нашей. И с детства я очень полюбила Господа. И хотела в детстве быть миссионеркой, да. А с юности, не могу сказать, так вот получилось, что меня приобщали к служению. Я трудилась в воскресной школе, потом с девочками, с подростками. И потом уже вылилась, когда стала мамой,

0: Ты выросла в большой семье, и ты говорила, что родители привили к вам определенные ценности. Именно какие ценности?
1: Да. Первое, еще раз росла, когда я в детстве, это страх Божий. Да, они прививали, чтобы дети боялись делать зло, боялись делать грех. И одна другая ценность – это родители с маленького возраста привили нам чтение Слова Божьего, чтобы мы каждый день читали Библию, мы с семьей читали Библию. Другое – они поучали нас уважать старших, любить старших, когда кто-то другой старше разговаривает, помолчать. И такая мысль еще с детства они говорили: «Другим можно, тебе нельзя». Вот это такая мысль, что они всегда нас поучали, что вы особенные, другим можно, тебе нельзя. И они вложили любить людей и любить других людей, которые приходят в гости, любить общаться с людьми, любить помогать людям. И вот эти ценности они вложили в нас. Всегда мы с детства помнили, отец нам говорил, что, как в Екклесиаста написано, «выслушаем сущность всего». Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. И родители всячески с малого возраста воспитали в нас любовь к Богу и любовь к людям.
0: Очень ценные уроки, которые ты научилась у твоих родителей. Я тоже выросла в большой семье, 10 детей. И отец практически то же самое говорил нам вместе с мамой, так как отец наш был служителем, пастырем нашей церкви, регентом. Одно очень я запомнила до сих пор, кроме того, что мы должны читать Библию, молиться, жить христианской жизнью, быть примером, одно я запомнила, что отец говорил: никогда не смеяться над калекой, но благословлять его. И по сей день, когда я еду на машине или пешком иду, я вижу калеку, я просто благословляю. И это такое приятное чувство в моем сердце, когда я благословляю, я знаю, что благословение Господне возвращается ко мне вторично.
1: Это мои родители тоже говорили, да. Это очень ценно, что такие наставления, которые они нам передали.
0: Мы говорили о церкви, о том, что наши родители христиане. Расскажи, как родители прививали тебе и вашим твоим братьям и сестрам любовь к Богу и к церкви?
1: С юных лет нас было много. Папа еще в маленьком возрасте садил многих. Вот такие коляски были, помните, что они так вот, надо было баланс держать, коляску держать. И сажали 3 человека, другие детки шли. И каждый раз родители шли в собрание, кроме болезни. Если ребенок болеет, не идет в собрание. Когда нас стало много, ходили или мама, или папа, они чередовались. Но мы все хотели идти в собрание. Вот это любовь, мы хотели идти в собрание. Это такое было для нас очень радостное событие. С вечера готовились, субботы готовились, мама всем гладила платьицы, чтобы в воскресенье быстро можно было одеться и пойти в собрание. И вот эта любовь к Богу. А еще с раннего утра мы видели, когда включалось радио, еще такие черненькие маленькие радио были, может быть, кто-то помнит.
0: Да, помню.
1: Да. И я одну фразу, не помню, какие там трансляция была верующая, какой-то вот голос ловили. И там всегда говорил дяденька так: кто имеет уши, слышит, да слышит. Вот с детства у меня вот вложилось вот это такое вот, прям вот эти слова так сильно-сильно, впечатлились в моем детском разуме, что Слово Божие, да. Да, еще в Америке, помню, такие моменты, что когда приехал в Америку, собрание было только с часу дня, то родители, мы делали свое семейное собрание. Мы делали, мальчики уже подросли, говорили проповедь, мы пели, было такое общение. И каждую среду в нашем доме было собрание. И другие уже люди начали, потому что мы иммигранты, собраний было мало, и многие другие люди стали присоединяться к нашей семье и хотели быть на нашем таком собрании. И читалось Слово Божие, и это было очень ценно, что любовь к Богу, к церкви уже была, мы росли, и мы хотели быть в собрании. А самые мои лучшие такие воспоминания мы решили делать с девочками.

0: Ну, с маленьким еще родителей нету. А давай играть в собрание. Мы играли в собрание. Это было такое, не знаю, как вы играли в такие собрания. Мы брали сборники, открывали, решили один раз вечерю сделать. Так было интересно с таким соком виноградным. Там хлебышек ломали, играли в собрание. Потом они решили, девочки, о, давай пресвитера поставим. И выбрали меня пресвитером почему-то. Да, такое было очень. С детства вот это было особое время, трепет такой. И еще один такой момент хочу поделиться. Был earthquake, не знаю, лет 20 назад в Америке, такой сильный. И я помню, первое, что схватило, это, ну, сборник и Библию. И вот сижу, и все трясется, и вот так вот мне такой был трепет, чтобы если что случится, я пошла к Господу. Это самое драгоценное, что родители вложили нас. Я драгоценное это и взяла, когда была такой большой earthquake. Да, это лет 20, может быть, больше назад, почти 30 лет назад, да.
1: Смотря на твою жизнь и на твою ревность к служению, я могу сказать, что это продолжается до сих пор. То, что родители вложили тебя, и для тебя Библия и сборники до сих пор остались самым дорогим в жизни. Я это могу засвидетельствовать. Я помню, когда мы выросли в большой новой деревне. Это было, я родилась в 71-м году, уже спустя 5, 7, 10 лет, когда мы тоже ходили в церковь. Нас тоже было много, и это было очень такое неприятное, незабываемое время, когда мы одевались красиво. Обычно в деревнях одеваются красиво только на праздники, но мы одевались красиво каждое воскресенье, и даже всегда, когда шли воскресенье, и мы один за другим мы шли в церковь. Иногда вместе, иногда один за другим по возрасту. А нас в семье две пары близнецов. Я помню, мои братья-близнецы, такие симпатичные, красивые, молодые мальчики. Помню, когда они уже подросли, мама покупала им красивые пиджаки, и они ходили в церковь. Вот таким образом родители привили нам любовь к церкви. Сами ходили в церковь, и мы, видя их пример, ходили в церковь. Но хождение в церковь, конечно, мы понимаем, что не спасает. Благочестивая жизнь родителей показала нам, что это важно. Там, именно там, в церкви, мы найдем эти правильные уроки для жизни. И мы свидетели тому, как эти правильные уроки и принципы наших родителей повлияли на нас. И сейчас наша очередь влиять на наших детей, уже на наших внуков, чтобы они видели нашу благочестивую жизнь, не только хождение в церковь, но благочестивую жизнь и могли последовать, потому что нету другого места здесь на земле, где можно найти вот это успокоение, в смысле, можно и дома его найти, но вот где проповедуются правильные принципы
0: Слово Божие, да.
1: для жизни.
0: Для жизни.
1: А могла бы ты сказать, какие указания и советы говорили вам родители, которые и сейчас вы исполняете? Вот тогда они вас учили, тогда, возможно, мы не соглашались, и я со многим не соглашалась, но прошли года. Вот ты вспоминаешь, и ты живешь таким образом, и это является благословением для тебя. Какие эти принципы,
0: Ну, один из
1: советы?
0: таких с детства мы слышали, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А родители учили, чтобы мы не гордились, чтобы во всем воздавали славу Божию. Если то, что мы делаем, хорошо получилось, это Бог нам дает это. Да, вот это так очень, чтобы не было гордости. И до сих пор это родители нас наставляют. Мы уже взрослые, уже сыновей своих, они часто это напоминают, чтобы, потому что это наша плоть. Это так легко начать что-то себе присвоить, да. Но вот это напоминание, и мы сейчас уже мамами стали, напоминаем своим детям: не гордись, если будешь петь, спой во славу Божию. Я вижу, как я повторяю эти же слова, которые родители мне говорили, да. Еще учили такое: надеяться на Господа всем сердцем своим, не полагайся на разум
1: Рядом с
0: свой.
1: ним.
0: Этот стих с детства: надейся на Господа. Какие трудности пережил, надейся на Господа. И не думай, что ты сам что-то можешь сделать. Да, на Бога уповай. За Него держись. У Него ответа ищи. У Него крепости ищи, да. Вот это такое
1: Это понимать свою
0: совет.
1: зависимость от Бога и понимать, что без Него я не могу делать ничего, или даже достигнуть. На прошлой неделе

же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: „Я сшел с небес“?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: „И будут все научены Богом“. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: „Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего“». С этого времени Иисус

Многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не двенадцать ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати.

Евангелие от Иоанна, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос,
неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ, невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Блажен, кто мудрости высокой, послушен сердцем и умом, кто при лампаде одинокой и при сиянии дневном читает книгу ту святую, где явен божеский закон.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа.
2: Материнская песня спасения. Читает Любовь Шпика.
3: Кэти умчался, как стрела, а Салли задумчиво вернулась в дом. Очень скоро гостиная, где за столом сидели мама и тетя, была освещена. К ним присоединился отец. Эдди уже давно ждал со своей книгой, когда зажгут в комнате лампу, потому что мама запретила ему читать в сумерках. Вздыхая, Риц тоже сел, чтобы закончить домашнее задание по арифметике. В комнату вошла Салли. Под каждой рукой она несла по 4 или 5 книг разного размера и содержания. Тяжело дыша под тяжестью груза, она опустила их на стол. «О, ради всего святого!» — испуганно воскликнула тетушка. «Теперь Салли превратится в историческую исследовательницу». «Нет-нет», — возразила Салли, — «только дайте мне немного места, я должна кое-что поискать». Она сразу же уселась за груду книг и всерьез принялась за работу. Но она недолго оставалась непобеспокоенной, потому что большое количество материала для чтения, которое она принесла, привлекло всеобщее внимание. Внезапно отец посмотрел на книги поверх своей газеты и сказал: «Салли, я вижу книгу, которая тебе мало подходит для чтения. Где ты взял песню о Нибелунгах?» «Я как раз собирался спросить», — сказала мама, — «что ты намереваешься делать с военными песнями?» «А. М. Арнта». Салли собрала со всех столов и книжных шкафов то, что казалось ей сборниками песен. Эти две книги она нашла в кабинете отца и теперь объяснила, что ей нужно найти потерянную песню Эрика и то, что Кэти рассказала ей, что в ней было. «Ага», — сказал Эдди и усмехнулся, — «поэтому ты взяла книгу с пианино. Эрик будет доволен словами, которые ты найдешь в ней». Он повернул к сестре книгу и показал пальцем на слова «Песни без слов». Салли не была так разборчива, как ее брат. В своем рвении она подумала, что это какие-то особые песни, и теперь с некоторым замешательством смотрела на книгу, в которой были только черные ноты. Риц тоже теперь проявил интерес к происходящему. Он тоже взял книгу и довольно отчетливо прочел. «Боевые сонеты из...» «Что? За моим столиком ты тоже побывала, Салли?» — прервала чтеца тетя. «Дети, вы просто ужасные! В любом случае, вам давно следовало бы быть в постели. Уже время, отправляйтесь!» Но на этот раз Салли проявила необычайное упрямство. Она заверяла, что не сможет уснуть всю ночь, если не найдет песню. Она должна принести ее Кэти, как и обещала. Из страха, что она не найдет песню, Салли довела себя до такого возбуждения, что вмешалась мать. Она объяснила дочери, что это не те книги, в которых можно найти такую песню. Описания, которые дала Кэти, были слишком неопределенными, чтобы найти конкретную песню. Салли сама должна поговорить с Эриком о том, что он знает о своей песне, и тогда они будут искать ее вместе. Она тоже с радостью помогла бы бедному мальчику сохранить в памяти песню, которую любила его мать. Эти слова успокоили Салли. Она охотно собрала все книги и положила каждую на свое место. Глава 7. Тем временем приближался солнечный сентябрь, и повсюду, свисая с деревьев, улыбались яблоки и груши. Каждое утро можно было видеть, как мэр верхнего леса идет к склону холма, где он насадил новый виноградник. Там рос только красноватый сладкий эльзальский виноград. Склон холма спускался к долине примерно в получасе ходьбы ниже верхнего леса. Для мэра прогулка не была слишком долгой, так как он мог наблюдать за ростом своего винограда. Виноград был самого вкусного сорта. У окружного судьи отца Кэти на той стороне тоже был небольшой виноградник, но более низкого качества. Иногда он ходил посмотреть, созреет ли его виноград в этом году, и всегда находил там мэра. Обычно он говорил, указывая на виноград последнего: «А, великолепный сорт!» Мэр отвечал: «Я тоже так думаю. и этот год не будет похож на прошлый. Только позвольте им прийти». И с этими словами он угрожающе поднимал палец. «Если бы только можно было схватить кого-нибудь из этой толпы», — заметил окружной судья, — «чтобы показать на нем пример того, что случится со всеми нечестивцами». «Я подготовился к этому, окружной судья», — многозначительно ответил другой. «Самый дерзкий из них будет неделями носить на себе напоминание о сладком винограде». Этот разговор повторялся уже несколько раз, поскольку оба мужчины проявляли особый интерес к этой теме. Но вскоре им пришлось перейти к более важным вопросам, потому что в этих местах случается всякое. В настоящее время жители трех мест находились в большом напряжении и ожидании чего-то, что вызывало много разговоров. Они едва ли находили время заниматься своими повседневными делами. Жители Верхнего леса купили орган для своей церкви, который должен был быть посвящен в следующее воскресенье. На среднем участке тоже было неспокойно. Марианна была занята укладыванием вещей, потому что больше не могла содержать свой коттедж. Ее заработка была недостаточна, чтобы оплачивать текущие расходы, поэтому она собиралась в Дубовый лес, где у нее жил двоюродный брат. Он был рад, что она будет жить с ним. Теперь возникал вопрос, куда должен был пойти маленький сирота, которого она до сих пор держала при себе. Она решила остаться на воскресенье и присутствовать на посвящении органа, а в понедельник собиралась запереть дом. Для школьников приближающийся праздник также стал поводом для громкой дискуссии. Естественным образом сформировались две группы – церковная и внецерковная. Одна сторона хотела посетить церковь в органное воскресенье, как они сокращенно называли этот день, и послушать орган. Другая совершенно не заботилась о том, чтобы слушать музыку. Они говорили, что могут послушать орган днем, когда пойдут в воскресную школу. Посещение церкви дважды – это было слишком. Главное заключалось в том, что повсюду должны были сидеть женщины с большими корзинами, полными тортов и необычайно вкусного печенья. Ими нужно было запастись. Ребята среднего участка особенно были настроены против утренней церковной службы. Ко всеобщему удивлению, Большой Чури проголосовал за посещение церкви. Он добился того, что великий, долго готовившийся день битвы был назначен на органное воскресенье. Хотя многие ребята проголосовали против этого, потому что некоторые не были согласны с таким решением. Они были уверены, что в праздничный день многое еще можно было увидеть и услышать. Но Чури приходил в ярость, если кто-нибудь говорил хоть слово против его плана. Сейчас они не хотели его злить, потому что никто не мог справиться с таким количеством солдат, о которых ему приходилось заботиться, и только так можно было одержать победу. И ребята среднего участка объединились с группой Нижнего леса против ребят Верхнего леса, и теперь они представляли собой большую армию. Поэтому ребята Верхнего леса предприняли новую попытку заполучить Эдди в качестве лидера и выиграть битву. Ведь против такой большой армии их могли спасти только хорошо подготовленный план сражения и генерал, хорошо разбирающийся в войне. А Эдди был единственным, кто знал, как сделать и то, и другое. Но он оставался непоколебимым, хотя это почти душило его. Перед ним стояли все блестящие примеры маленькой греческой армии против огромных орд персов. Ему пришлось проглотить их все, потому что он знал отвращение своего отца таким воинственным действием, да еще и в органное воскресенье. Чури скомандовал, чтобы вся его армия собралась вместе в пятницу перед органным воскресеньем в среднем участке. Назначенный вечер собралась целая толпа, и поднялся неописуемый шум. Но Большой Чури перекричал их всех и объяснил распорядок дня. Сначала все пойдут в церковь, а в это время он и его офицеры отправятся искать лучшее место для лагеря и для битвы. «Ах так, Чури!» — крикнул маленький парнишка из толпы. «Вот почему ты проголосовал за церковь, чтобы ты мог остаться снаружи и делать, что хочешь!» Чури сильно разозлился и крикнул: «Должна быть дисциплина! Если ты не хочешь идти, тогда не ходи, и верхняя заплатит тебе за это!» Эта угроза возымела эффект, как и рассчитывал Чури. «Армия не должна собираться вместе до тех пор, пока утром не закончится посвящение органа и не будет закончена полуденная трапеза, которая сразу же следовала за этим. Утром только Чури со своими офицерами должен выступить, чтобы расставить все места и позиции. Он все так спланировал. Офицеры, которых он выбрал, были его хорошими друзьями, самыми жесткими ребятами из среднего участка, которых только можно было найти. Примерно в это же время, год назад, он с теми же самыми парнями залез в виноградник мэра и украл весь его самый лучший эльзасский виноград. Он намеревался проделать это снова со своими близкими друзьями, поскольку так и не было выяснено, кто украл виноград. Мэр пытался во всех трех местах найти виновных, но так и не нашел. Это очень воодушевило Чури и его союзников. Но он знал, насколько осторожен был мэр в этом году. Парень очень хорошо знал о его ежедневных прогулках и о том, что днем его жена также прогуливалась в направлении виноградника. Вечером они часто совершали эту прогулку вместе, поэтому воры никак не могли найти удобное время. Но в органное воскресенье снаружи никого не будет. В этом Чури был убежден, поэтому он все устроил с учетом этого. Потом, хотя и будет проведено расследование, все многочисленные жители Нижнего леса и Среднего участка окажутся в церкви, и в такой большой толпе виновные никогда не будут найдены. После того, как Чури рассказал своей армии о своих планах сражения, они разошлись во всех направлениях. Вокруг вояк собралось множество зрителей, все дети среднего участка, вплоть до двухлеток. Впереди всех была Кэти, которая всегда была тут как тут, когда нужно было что-то увидеть или услышать. Когда она покинула луг, то увидела возле живой изгороди Эрика, где он стоял долгое время, наблюдая за шумной толпой. Кэти побежала к нему. «Это будет такой бой, как никогда прежде!» С восхищением обратилась она к нему. «Эрик, разве ты не хочешь участвовать?» «Нет», — коротко ответил он. «Почему?» «Потому что они ведут себя так, как я не хочу себя вести». «Нет! Ты странный парнишка, ты всегда один. Ты знаешь, куда ты пойдешь в понедельник, когда Мариана уедет отсюда?» «Нет. Тебя собираются продать с аукциона», — так сказал мой отец. «Что это значит?» — спросил Эрик, более внимательно слушая Кэти. «Ну, это когда в комнате собирается толпа людей, и они делают на тебя ставки. Тот, кто предложит самую низкую цену, получит тебя». «Какая глупость!» — сказал Эрик. «Почему же глупость? Потому что они получили бы больше денег, если бы отдали меня тому, кто предложит больше всего». «Нет, ты не понимаешь, тебя не собираются продать, совсем наоборот. Тот, кто заполучит тебя, получит и деньги. Теперь ты понимаешь?» «Кто даст ему деньги?» «Ну, это не человек, как ты думаешь», — объяснила Кэти. «Видишь ли, там есть копилка с деньгами для бедных, несчастных и бездомных». Эрик сильно покраснел. «Я не собираюсь выставляться на аукцион», — вызывающе заявил он. «Но с этим ничего не поделаешь, Эрик. Человек должен повиноваться. Если ты не подчиняешься, то кто-нибудь просто схватит тебя и приведет в аукционный зал». После того, как Кэти проинструктировала Эрика о том, что ему предстоит, она пожелала ему спокойной ночи и пошла своей дорогой. Эрик остался на том же месте, не двигаясь. Он смертельно побледнел, а в его голубых глазах вспыхнули вызов и негодование, которых никогда не было видно на этом солнечном лице. Мимо него, направляясь домой, проходил Чури. «Тебя что, разозлили бархатные штанишки? Я никогда не видел тебя таким злым», — спросил он, останавливаясь возле изгороди. Ответа не последовало. «Присоединяйся к нам в битве и дерись жестоко. Это даст выход твоим чувствам». Эрик покачал головой. «Не будь таким тихоней и скажи что-нибудь. Тот, кто разозлил тебя, несомненно, будет там, и тогда ты сможешь ответить ему». «Это не парень», — простонал Эрик. «Кто тогда? Может быть, Кэти?» «Я не пойду на аукцион», — вырвалось у Эрика, и его гнев вспыхнул, как никогда прежде. «И это все? Да это ерунда», — ответил Чури. «Пойдем с нами, и ты тут же забудешь об аукционе. Или ты боишься взбучки, прекрасные бархатные штаны. Знаешь что, я мог бы сказать тебе кое-что, что тебя устроило бы». Чури пришла идея. Он слышал о какой-то опасности, таящийся среди виноградника мэра, и другие тоже кое-что об этом знали, поэтому он подумал, что никто из остальных не пойдет первым. Сам он хотел, чтобы кто-нибудь другой сначала выяснил, не расставлена ли где-нибудь ловушка, в которую может попасть первый из них, в то время как остальные будут предупреждены. Для первопроходца Эрик подходил великолепно. «Ну и как? Пойдешь?» — спросил он молчащего Эрика. Но мальчик отрицательно покачал головой. «Ну а если я помогу тебе, чтобы тебя не выставляли на аукцион, ты тогда согласишься?» «А когда ты это сделаешь?» — недоверчиво спросил Эрик. «Да когда захочу», — похвастался Чури. «Разве ты не знаешь, что мой отец здесь сержант? Он заходит в каждый дом по всей местности, далеко за пределами Нижнего леса, и знает всех людей. Он может поместить тебя там, где ему заблагорассудится. Тебе нужно только сказать, что ты хочешь делать. Пасти коров, доставлять письма, возиться с малышами. То, что тебе больше нравится». Эрик никогда не слышал лжи и не знал, что это такое. Он поверил каждому слову Чури. Эрик на мгновение задумался, а затем спросил. «Что я должен для этого сделать?» «Кое-что, что тебе понравится больше того, что ты когда-либо делал. Утром ты можешь пойти со мной и офицерами. Ты будешь разведчиком и всегда идешь первым, чтобы посмотреть, чиста ли земля и безопасна ли она для нас, где нам лучше всего разбить палатки и вступить в бой. Но одну вещь я должен тебе сказать. Ты должен повиноваться мне. Я генерал, а если ты немедленно не сделаешь то, что я тебе скажу, понесешь за это наказание. Сначала мы пройдем через виноградник». «Там нельзя ни сражаться, ни разбивать лагерь», — перебил Эрик. «Это не имеет значения», — продолжил Чури. «Ты слушаешь, что я тебе говорю. Ты должен пройти через виноградник и не производить ни малейшего шума, понял? И не убегай, иначе...» Чури угрожающе поднял кулак. «Ты не должен никому говорить, куда мы направляемся. Слышишь?» «Я не пойду», — сказал Эрик. «Тогда иди на аукцион. Это для тебя лучше. Я пошел. Прощай». Но Чури не собирался уходить. Кровь прилила к лицу Эрика. Он мгновение колебался, затем спросил. «Если я пойду с вами, ты уверен, что я смогу попасть туда, где доставляют письма?» «Конечно», — заверил Чури. «Тогда я пойду. Дай мне 5». Чури протянул руку, и Эрик вложил в нее свою. Чури задержал его руку. «Обещаю, что в воскресенье ты будешь под яблоней на лугу в 7 часов утра». «Обещаю», —

он будет принужден совершать всевозможные порочные поступки и станет плохим мальчиком. Она очень расстроилась. После обеда Салли села на уединенную скамейку под яблоней и проплакала до ужина. Несмотря на глубокие размышления, она не смогла найти способ, с помощью которого могла бы вырвать Эрика из плохой компании. Эдди тоже сменился в лице, как будто жил одними неприятностями и раздражением. Внутренний гнев кипел и вырвался в неприятных словах. Едва он занял свое место за столом, как посмотрел на Салли и сказал: «Завтра будешь считать синяки, которые твой друг Эрик принесет домой, когда с самого утра перед церковью начнешь служить под руководством Чури». Не так уж много было нужно, чтобы заставить Салли взорваться. «Да, я знаю, Эдди, что ты предпочел бы начать сегодня вечером и драться весь завтрашний день», — воскликнула она с рыданиями и вызывающе глядя через стол. «Если бы папа не запретил тебя». Эдди покраснел, потому что вспомнил, как долго он искал пример, после которого он мог бы принять участие в драке и в то же время оправдаться перед отцом. Отец серьезно посмотрел на него и сказал: «Эдди, Эдди, я надеюсь, ты постараешься не быть фарисеем. Очень плохо, что Эрик присоединился к драчунам и подружился с самым отъявленным дебоширом. Но, Салли, дорогая, тебе не нужно так грубо гонять картошку по тарелке, как будто она виновата во всех неприятностях. Ешь ее спокойно». Но Салли больше ничего не могла проглотить. Вскоре после этого Эдди лег в свою постель, глубоко вздохнул и сказал: «Для меня все кончено, но я рад одному, что наконец наступит завтра, потому что завтра воскресенье. Ты знаешь, что у нас будет завтра, Риц? Воскресная школа». «Нет, я не это имел в виду, а что-то другое. Но воскресная школа хорошая». «Нет, это я тоже не имею в виду. Я имею в виду то, что можно очень хорошо использовать, когда не предвидится другого удовольствия». «Оракул», — быстро сказал Риц, очень довольный восхитительной перспективой. «Риц, ты думаешь о всякой ерунде. Я тебе уже говорил, что оракулов больше нет. Будет яблочный пирог, вот что я имел в виду», — сказал Эдди со вздохом. Он снова увидел то, о чем мечтал гораздо больше, чем о яблочном пироге. «И знаешь, Эдди», — сказал Риц, следуя ходу своих мыслей, — «завтра Салли снова не сможет есть, потому что Эрик будет в синяках. Тогда мы разделим ее долю, и нам достанется по 3 кусочка на каждого». С этими словами Риц счастливо повернулся на бок и заснул. Глава 8. Ранним утром, задолго до 9-часовой церковной службы, большие толпы людей направлялись в церковь Верхнего леса, потому что все хотели услышать новый орган. Был прекрасный воскресный день, и все предпочитали присутствовать в этой церкви. Все женщины несли по нескольку красивых цветов и сборники гимнов. Когда они вышли на открытое место перед церковью, то остановились, приветствуя друг друга, и стояли, разговаривая разными группами. Постепенно подошли мужчины и тоже остановились. Мэр с окружным судьей стояли немножко в стороне. Они вели оживленную беседу, в ходе которой звучало много угроз. Мэр несколько раз поднимал палец и угрожающе махал им в воздухе. Кэти, навострив ушки, стояла рядом с отцом. Зазвонили церковные колокола. Вскоре из дверей своего дома вышла жена пастора и Салли, а за ними тихие, серьезные Эдди и Риц. Все шли со сборниками гимнов. Пройдя несколько шагов, они все остановились, чтобы дождаться пастора. В этот момент старая жена Пономаря поспешила к жене пастора. Завидев жену пастора, ей всегда необходимо было что-то ей сообщить. Кэти воспользовалась представившейся возможностью. Во мгновение ока она остановила отца и с величайшей быстротой прошептала на ухо Салли: «Представь себе, что я теперь знаю. Вчера вечером сосед Руди, который принадлежит к офицерам Чуди, сказал мне, что они уходят утром не из-за драки. Они собирались пойти на виноградник мэра и сорвать его ранний виноград. Чури убедил Эрика пойти с ними, потому что он хочет послать его вперед, через виноградник, потому что там может быть спрятана ловушка. Конечно, Эрика поймали бы, а остальные, будучи предупреждены, прошли бы мимо, не потерпев вреда. Но только представь, что мэр только

0: Кашта сказал отцу. Он приказал поместить что-то на узкой дорожке, ведущей через виноградник, что никто не может увидеть. Если кто-нибудь наступит на это, оно выстрелит ему в лицо и обожжет его так, что никто больше не сможет его узнать, потому что это так сильно испортило бы его. Только подумай, кудри Эрика будут сожжены, а его красивое лицо будет таким обезображенным, что мы его не сможем узнать. От ужаса Салли стала белой, как полотно. «Бежим скорее, Кэти!» — торопливо произнесла она. «Мы побежим за Эриком и все ему расскажем. Бежим!» «Уже слишком поздно об этом думать», — сказала Кэти. «Они отправились сегодня рано утром. Эрик уже обожжен». Показался пастор. Мать повернулась и взяла Салли за руку. Девочка пыталась отстать. Кэти направилась к церкви, и Салли знала, что ей тоже нужно войти. От страха и воображения она едва могла идти. Сидя на своей скамейке, она из-за всего органного праздника ничего не видела и не слышала. Перед ее взором было только изуродованное лицо Эрика, сидевшего в винограднике и стонущего. Ее слезы лились так обильно, что она не могла поднять глаз. Чури и его офицеры собрались в назначенное время. Эрик тоже сдержал свое слово и был там. Хотя заговорщики отправились в путь рано, по пути в верхний лес они встретили одиноких прихожан. Люди по дороге в церковь хотели прогуляться, посмотреть, как обстоят дела на огородах и в садах соседей, и поэтому они отправились в путь заблаговременно. Чури приказал своим компаньонам, чтобы каждый из них принес по корзине, потому что в винограднике не было времени есть виноград. Они должны быстро срезать его и бросить в свои корзины, а затем пойти в лес, в безопасное место, и спокойно съесть его. Но парни с корзинами казались несколько подозрительными. Сам Чури так думал. Когда они прибыли в верхний лес, он приказал своим офицерам спрятать корзины за сараем, пока все прихожане не войдут в церковь и путь не станет безопасным. Эрик уже дважды спрашивал, для чего нужны корзины во время разведывательного марша, но ответа не получил. Поскольку теперь воины сидели, спрятавшись за кучей соломы, у них было время для вопросов и ответов. Эрик снова спросил. «Что вы собираетесь положить в корзины?» «Виноград, если ты настаиваешь на том, чтобы знать», — закричал на него Чури. «И тебе он тоже понравится, когда попробуешь». После того, как колокола перестали звонить и вокруг воцарилась тишина, Чури скомандовал им трогаться. «Но вы должны вести себя очень тихо, когда будете проходить мимо церкви, слышали?» — приказал он. «Двери еще открыты». Когда они приближались к церкви, через открытые двери до мальчиков донеслись полные мелодичные звуки органа. Внезапно вся паства присоединилась к звукам органа и запела громким полным хором. «Хвалите Господа и пойте, как сладко воспевать Его! Ему единому вы стройте органы сердца своего!» Молниеносно Эрик вырвался из гущи своих спутников и бросился к церковным дверям, затем в церковь. Чури побледнел от ужаса. Он был уверен, что Эрик ворвался в церковь, чтобы публично сообщить всей пастве о предполагаемой краже винограда. Он мгновенно развернулся и побежал прочь, как сумасшедший, поскольку был твердо уверен, что половина прихожан преследует его по пятам. Он ясно слышал, как за ним бежит толпа. Но преследователи били его спутниками, которые следовали за ним с величайшей поспешностью. Когда они увидели, что храбрый Чури бежит со скоростью стрелы, они подумали, что, должно быть, им угрожает большая опасность. Они мчались за ним, ускоряя шаг. Эрик вбежал в самую гущу толпы людей. Церковь была настолько переполнена, что многие стояли в проходе церкви, потому что на скамейках больше не было мест. Следующий гимн, сопровождаемый звуком органа, большим полноводным потоком лился по церкви. «Я бродил в плену греха, ты освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни возвратил. Где найду я свой покой, Иисус, Спаситель мой? На твоей, Христос, груди мой святой покой». Затаив дыхание, Эрик стоял, вслушиваясь, потому что это была песня его матери. Он дрожал всем телом, и крупные слезы текли по его щекам. Женщина, сидевшая рядом с ним, заметила дрожащего малыша. Она со страданием протянула его поближе к себе и освободила для него немного места, чтобы он мог сесть. Пение прекратилось, и пастор начал проповедовать. Во время проповеди Эрик немного оправился от сильного волнения, которое хватило его, когда он внезапно снова услышал свою потерянную песню, да еще и в таких мощных тонах. Эрик огляделся и понял, что прочно зажат и не может даже пошевелиться, потому что еще две женщины протиснулись между сидящими, и весь проход по всей длине церкви был плотно забит людьми. Эрик сидел тихо, как мышь, и не шевелился, пока проповедь и молитва не подошли к концу. Затем еще раз зазвучали полные звуки органа, прихожане встали и запели. «В сладком размышлении, что ты, пастырь мой, исчезают сразу грех и страх людской. Радостно желаю я в тебе прибыть, для тебя трудиться и с тобою жить. Да, мой Бог, ты дивный царь даров святых, слово правды вечной и души жених. Пусть я буду бедным духом пред тобой, чтоб в тебе нуждаться и дышать тобой». Его мать пела это в самый последний момент. Эрик снова видел ее перед собой такой, какой она сидела последним вечером за пианино, и говорила ему полные любви слова. А потом утром она лежала совершенно неподвижная и бледная. Он положил голову на подлокотник скамейки и зарыдал так, словно его сердце вот-вот разорвется. Люди проходили мимо, и то тут, то там женщины говорили друг другу: «Бедный малыш, у него никого нет на этой земле». И уходили. Пастор с кафедры видел, как Эрик вбежал в церковь. Теперь он снова посмотрел в том направлении и заметил маленького мальчика. Он сидел на пустой скамейке, положив голову на руку, и выглядел таким покинутым. Следуя между рядов за последними прихожанами, пастор подошел к скамейке. Положив руку на плечо Эрика, он ласково спросил: «Почему ты так сильно плачешь, мой мальчик?» «Потому что они пели мамину песню», — всхлипывая ответил Эрик. «Как тебя зовут?» — снова спросил пастор. «Эрик Дорн», — ответил он. Теперь пастор знал, что делать. Он по-отечески взял мальчика за руку, поднял его со скамьи и сказал: «Пойдем со мной, мой мальчик». В доме священника трое детей стояли, ожидая возвращения отца. Так они делали каждое воскресенье. С тех пор, как они вышли из церкви, Салли не произнесла ни слова. Теперь она подошла вплотную к матери и взволнованно произнесла: «Пожалуйста, пожалуйста, мама, могу я сейчас же сбежать к Кэти? Я должна кое-что обсудить с ней. Это очень важно». Салли решила отправиться в виноградник, чтобы поискать Эрика, но она не знала дороги, поэтому решила взять с собой Кэти. Но мать воспротивилась просьбе Салли и сказала: «Ты же знаешь, дорогая, что мы будем обедать, а папа не разрешает убегать по воскресеньям. Вот он уже идет. Что это за мальчик, которого он ведет за руку?» Салли издала громкий крик радости и бросилась им навстречу. «О, Эрик, ты не обгорел?» — воскликнула она вне себя от радости, когда видела перед собой Эрика с его пышными кудрями и яркими глазами. «Конечно, нет», — ответил Эрик, вежливо приподнимая свою маленькую шапочку и протягивая ей руку. Он немного удивился, потому что он не знал, когда мог обжечься. Она быстро взяла его за руку, и они вошли втроем, навстречу удивленной маме. При виде Эрика она сразу догадалась, кто этот красивый мальчик в бархатной куртке. Она радушно поздоровалась с ним, вытерла его заплаканные глаза и погладила раскрасневшиеся щеки. Салли хотела сразу же расспросить его, как все произошло, и убедила бы его все рассказать. Но, заметив, что он плакал, воздержалась от расспросов и спокойно взяла его за руку. Эдди и Риц тоже сразу заметили следы слез и вежливо поздоровались с ним. Пастор оставил всех и пошел в свою комнату. Мама заняла его место и повела Эрика, которого Салли с другой стороны крепко держала за руку, вверх по лестнице. Риц и Эдди последовали за ними. Элизабет, стоявшая в дверях кухни, увидела приближающуюся процессию. Она удивилась, что хозяйка нежно держит маленького незнакомца за руку, как будто он был ее собственным маленьким Рицем. С возмущением Элизабет тут же захлопнула кухонную дверь и проворчала: «Здесь что-то не так». Вскоре вся семья уселась за обеденный стол. Если вчера Салли не могла есть от горя, то сегодня она ничего не могла проглотить от избытка радости. Даже яблочный пирог, что очень удивило Рица. Но он был рад, что грустный Эрик тоже получил кусочек. Он надеялся, что это должно его утешить. Вечером того воскресенья Эрик сидел в кругу семьи пастора за столом в гостиной. Так уютно и комфортно, как будто он давно жил в этом доме. Весь день все относились к нему с такой добротой, что его сердце, привыкшее к нежной материнской любви, ликовало. Он чувствовал себя более счастливым, чем за печальные дни, с тех пор, как ему пришлось остаться без этой любви. Салли не знала, что она могла сделать, чтобы доставить ему удовольствие. Она принесла самую красивую книжку с картинками, которая у нее была, и смотрела ее вместе с Эриком. Она охотно объясняла ему, сияя от радости, что все, что она считала потерянным, оказалось не так. Эрик был среди них дома, как близкий друг, и должен был остаться на ночь, потому что отец сразу же так решил. Эдди сидел над своим учебником истории, а перед Рицем лежала его собственная книга. Но он смотрел поверх нее на Салли и слушал ее объяснение. Эдди неожиданно поднял голову, должно быть, он наткнулся на что-то очень необычное. «Папа», — сказал он, — «теперь я точно знаю, кем я хочу быть. Морским капитаном. Тогда я смогу плавать вокруг света, потому что я должен когда-нибудь увидеть земли, где все это произошло. Я думал, ты хочешь быть профессором истории», — заметил отец, не сильно обеспокоенный этой новостью. «Я тоже хочу быть таким», — сказал Риц. «Я тоже хочу плавать на кораблях». «Нет, видишь ли, Риц, два брата не должны быть одним и тем же, иначе они будут мешать друг другу», — возразил Эдди. «Тогда я буду морским разбойником. Они тоже плавают на кораблях», — утешал себя Риц. «Мы не будем надеяться ни на что подобное», — сказал отец из-за своей церковной газеты. «А ты помнишь, Риц, что я однажды рассказывал тебе о Юлии Цезаре?» — напомнила Эдди. «Если бы я поймал тебя разбойником, то был бы обязан тебя убить». «Нет, я этого не хочу. Но кем еще можно быть на корабле?» — жалобно спросил Риц. Если Эдди высказывал какую-то мысль, то она обычно прочно оставалась в голове Рица. «Можно быть кем-нибудь очень хорошим и без кораблей, дорогой мой Риц», — успокаивающе сказала мама. «И это гораздо безопаснее. Тогда ты будешь стоять на твердой земле. И я бы посоветовала тебе остаться. А кем хочет быть наш Эрик? Ты уже думал об этом?» «Я должен стать достойным человеком», — сразу же ответил Эрик. «Это не призвание», — возразил Эдди. Но отец отложил газету и сказал, кивая мальчику: «Правильно, Эрик, иди к этой цели. Сначала и прежде всего будь достойным человеком, а после этого любое призвание будет правильным». Мама встала, потому что пришло время ложиться спать. Эдди и Риц взяли Эрика между собой и пошли впереди матери, чтобы отвезти его в его маленькую комнату, которая находилась рядом с их спальней. Дверь между ними можно было оставить открытой, с тем преимуществом, что Эрик также мог участвовать в ночном разговоре. И Эдди и Риц были в восторге от этого. Так что органное воскресенье, начавшееся так возбужденно, закончилось вполне мирно. Глава 9. Секрет. На следующее утро, когда семья пастора сидела за завтраком, пастор сказал, что Эрик не должен идти в школу, так как он принадлежал к школе Нижнего леса, а отсюда идти туда было слишком далеко. Когда дети уйдут, Эрик должен прийти к нему в кабинет. Дети ушли, и Эрик вошел в кабинет. Пастор указал на кресло и сказал: «Садись напротив меня». Сам он сел на большой диван. «Смотри мне в глаза и расскажи все с самого начала, о том, что именно произошло вчера, и перед тем, как ты пришел в церковь тоже. Что ты намеревался сделать, потому что я слышал всякие толки». Эрик смотрел своими большими ярко-голубыми глазами прямо в глаза пастору и рассказал все с самого начала. Его собирались выставить на аукцион, а он не хотел, чтобы это делали. Рассказал, что ему пообещал Чури, и поэтому он пошел с ними. Все ребята принесли большие корзины, чтобы положить в них виноград, но он не знал, где они должны были достать виноград. Пастор, однако, уже знал все, потому что Салли рассказала, что мэр снова ожидал своих похитителей винограда и как он собирался их принять. Теперь было совершенно ясно, как и подозревали, что виноградник разграбила та же самая компания из среднего участка под предводительством Чури. «Эрик», — искренне сказал пастор, — «ты хочешь быть достойным человеком, и ты относишься к этому серьезно. Я вижу это, насколько ты понимаешь это слово. Но это не тот путь, который приведет тебя туда. Я думаю, что ты понял, что подружился с толпой мальчишек, которые находятся на плохом пути. Разгуливать в воскресенье, когда колокола зовут в церковь, и быть вынужденным прятаться за сараями от честных людей. Ты научился этому не от своей матери. Не так ли, Эрик?» От стыда Эрику пришлось опустить глаза и очень тихо ответить. «Нет». «Но хуже всего получается с теми, кто водится с плохими парнями», — продолжил пастор. «Благодаря им человек часто попадает туда, куда никогда не хотел попасть. Молитвы матери спасли тебя. Видишь ли, если бы ты не был спасен от этого песни твоей матери, которую ты услышал, ты был бы пойман вместе с другими на винограднике, как вор, и наказан, как вор. Подумай, Эрик, если бы твоей матери пришлось это услышать». Лицо Эрика густо покраснело. Некоторое время он молчал, явно от страха и затруднения. А затем робко спросил: «Значит, я не смогу вырасти и стать достойным человеком?» «Сможешь, конечно», — теперь уже ласково произнес пастор. «Ты сможешь. Теперь ты знаешь, по какой дороге нельзя идти. Подумайте об этом и держитесь подальше от плохих товарищей. А теперь я расскажу тебе, как ты можешь стать достойным. Ты помнишь, как звучат слова в песне твоей матери, которые начинаются: «Я хочу с тобою быть, о Спаситель мой! Лишь тебе хочу прибыть каждый час земной». Эрик тут же продолжил: «Лишь тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить. Ты Христос мой, верю я, будущность моя». «Эрик, ты никогда не должен забывать эти слова. Если ты принесешь все свои дела к нашему Спасителю и посмотришь на них перед Ним, принесут ли они Ему славу? Если ты будешь служить Ему от всего сердца, тогда ты станешь по-настоящему благородным человеком. Ты подумаешь над этим?» «Да, я буду служить Ему», — радостно пообещал Эрик. Теперь он снова смотрел на пастора снизу вверх, свободно и открыто. «Тогда», — сказал пастор через некоторое время, — «Эрик, есть еще кое-что. Знал ли ты своего отца?»
1: «Нет».
0: «Знаешь ли ты, жив ли он еще и где он?» «Мама говорила мне, что отец уехал в Америку, чтобы заработать большое состояние для себя и для нас, но он еще не вернулся». «Знаешь ли ты других родственников, сестер или братьев твоей матери, или каких-нибудь близких друзей?»
1: «Нет».
0: «Разве ты не знаешь никого, кому можно было бы обратиться, кто бы заботился о тебе?»
1: «Нет, нет»,
0: — с тревогой взволнованно ответил Эрик. Но пастор ласково положил руку на голову Эрика и сказал: «Ты не должен бояться, мой мальчик. Все будет хорошо. Можешь идти». Эрик поднялся. Мгновение он колебался, а затем несколько неуверенно спросил: «Должен ли я прямо сейчас идти на аукцион? Боюсь, Мариана уже ушла».
1: «Нет, нет», — быстро ответил пастор. «Ты вообще туда не пойдешь. Совсем нет. Иди вниз к маме и побудь пока с ней».
0: Глаза Эрика засветились от радости. До сих пор он думал, что его отправят на аукцион, подальше от счастливой жизни в доме священника. Но теперь с этим угрожающим демоном было покончено навсегда. Когда Эрик вошел в гостиную, то обнаружил там сидящую Марианну. Накануне вечером ей сообщили, что Эрик не вернется на ночь. Но Марианна не могла уйти, не попрощавшись с ним. Со слезами на глазах она попрощалась с ним. Эрику тоже было жаль, что добрая Мариана уезжает, но поскольку он мог остаться в доме священника, для него это было совсем другое дело, чем если бы ему пришлось оставаться одному. Едва плачущая Мариана вышла за двери, как вошел величественный мэр, и твердым шагом направился к кабинету пастора.
1: Ранним утром, когда он направлялся в виноградник, он встретил окружного судью и услышал от него обо всех событиях вчерашнего дня. Тот поведал ему о том, как Эрик испортил игру похитителям винограда, о том, как потенциальные воры убежали далеко за пределы следующих двух деревень, еще до того, как поняли, что за ними гонятся только их союзники. Все это отцу рассказала Кэти. Мэр был вполне удовлетворен исходом дела. И поскольку он считал Эрика спасителем своего винограда, тот пришел к пастору, чтобы обсудить, что можно сделать для бедного сироты. Джентльмены долго совещались, так как обоим не терпелось найти наиболее подходящий план для мальчика. Но они не могли прийти к одному мнению. Мэр предложил, что поскольку мальчик не казался очень крепким, было бы лучше обучить его легкому ремеслу. Он думал, что лучше всего было бы пристроить его к портному. Тогда он без особых проблем освоил бы ремесло и имел бы приятных товарищей в лице сыновей портного. Они подходили друг к другу, потому что сыновья портного тоже были одеты так же чисто и тщательно, как и он сам. Но у пастора были другие мысли. У него на уме был хороший интернат, где об Эрике могли бы позаботиться, а позже дать ему образование учителя. Мэра это также устраивало. Он откланялся, заверив, что сделает Эрику приятный маленький подарок, потому что мальчик оказал ему большую услугу, чем он мог себе представить. Пастор это тоже одобрил. Когда позже пастор рассказал своей жене об их решении, она не совсем согласилась с этим. Она подумала, что могла бы оставить осиротевшего Эрика на некоторое время у себя. На самом деле она предпочла бы оставить его совсем, потому что уже приняла этого любящего, доверчивого мальчика глубоко в свое сердце. Но пастор убедил ее, что насовсем невозможно, поскольку существуют обязательства перед всевозможными родственниками, так что нельзя таким образом отдавать предпочтение маленькому незнакомцу. Но он с радостью удовлетворил желание своей жены оставить Эрика хотя бы на несколько недель в их доме. По его словам, можно было бы отложить его поступление в интернат до начала Нового года. Когда детям сообщили об этом решении, они очень обрадовались. Эдди уже рассказал Рицу множество великолепных идей, которые могли быть осуществлены, если их будет трое. Салли даже не представляла, что могло бы доставить ей большую радость, чем то, что теперь она может быть с новым другом изо дня в день. Во всех отношениях он был таким, какого она только могла пожелать. Он был гораздо приятнее, чем многие из ее бывших друзей. У Эрика был такой счастливый, благородный, вдумчивый характер, что Салли, когда она была с ним, казалось, что она живет в постоянном солнечном свете. Тетя также согласилась с решением оставить мальчика в доме священника. Сначала она усмотрела в этом нарушение порядка в домашнем хозяйстве, поскольку увеличение числа означало бы, что вечером потребуется еще больше времени, чтобы добиться послушания. Но когда она заметила, что Эрик по первому намеку сразу поднялся и сделал то, что было желаемо, ее опасения превратились в надежды. Она подумала, что через него можно было бы произвести впечатление на остальных. Этот всегда послушный мальчик произвел на нее очень благоприятное впечатление. Одна Элизабет продолжала испытывать неприязнь к новоприбывшему. Всякий раз, когда она встречала его в доме, она мерила его взглядом с головы до того места, до которого доходил бархат. Вскоре Эрик чувствовал себя в доме священника как дома. Теперь он ходил с детьми в одну школу и разделял исторический интерес Эдди. Эдди развлекал его этим по пути в школу и в другое время. Эдди обнаруживал большие пробелы в исторических знаниях своего нового друга и чувствовал себя призванным заполнить их. Эрик был хорошим слушателем и часто задавал вопросы, которые подталкивали Эдди к новым глубоким занятиям. Они так волновали его, что у него почти не было других мыслей, кроме Рима и Карфагена. С добродушным Рицем Эрик тоже был в хороших отношениях. Малыш бегал за ним, куда бы он ни пошел, и радовался, когда видел его издалека. Тогда он бросался к нему и всегда был уверен в приятном общении и шутливой беседе, потому что Эрик всегда был дружелюбен, разговорчив и в хорошем настроении. Он никогда не зарывался в учебники истории, что часто огорчало Эдди. Таким образом, Риц проводил все свободное от школы время либо с Эриком, либо в поисках его, что, однако, иногда стоило ему уймы времени, потому что самыми близкими друзьями были Эрик и Салли. Они были неразлучными. В их интересах было большое сходство. Всегда то, чего хотел один, нравилось и другому. А то, что не нравилось одному, не нравилось и другому. Их обоих ничто так не привлекало, как идти вместе в лес, где под старой елью была маленькая скамейка. Там они могли посидеть и рассказать друг другу все, что знали. Иногда они спускались к пенящемуся ручью, и там, сидя на камнях, с берега наблюдали, как пенятся набегающие волны. У них, казалось, никогда не было недостатка в темах для разговора. Эрик рассказывал о своей матери, о том, как они жили, и о ее прекрасном пении. Салли никогда не уставала слушать одни и те же истории снова и снова и продолжала задавать вопросы. Солнечным воскресным днем в первую неделю октября они сидели на скамейке под деревом, и Салли начала задавать вопросы. На этот раз она хотела знать, почему мать отправила Эрика в школу Нижнего леса, а не в школу Верхнего леса, где учились все дети хороших людей из среднего участка, например, Кэти. Тогда Эрик рассказал ей, что его мать расспрашивала Марианну о школах. После того, как Марианна ей объяснила, что в школу Нижнего леса ходит меньше детей и в основном дети, которые не были так хорошо известны, тогда его мать сразу решила, что он должен пойти туда. «Видишь ли, Салли, мы были вынуждены оставаться неизвестными и скрываться, пока я не стану порядочным человеком». «Но почему? Я этого совсем не понимаю», — несколько нетерпеливо произнесла Салли. «А потом, когда ты станешь благородным человеком, что ты намерен делать, если ты никого не знаешь?» «Я бы очень хотел рассказать это тебе, Салли», — очень серьезно ответил Эрик. «Но ты должна пообещать мне, что не расскажешь этого ни одному человеческому существу. Никогда, даже если пройдет много лет». «Да-да, я, конечно, обещаю это», — быстро сказала Салли, потому что ей очень хотелось узнать секрет. «Нет, Салли, ты должна хорошенько все обдумать», — возразил Эрик и заложил руки за спину, чтобы дать ей время. «Тогда, если ты решишь, что не скажешь ни единому человеческому существу ни единого слова, тогда ты должна пообещать это мне крепким рукопожатием». Салли была полностью согласна. «Хорошо, давай мне свою руку», — произнесла она. «Итак, я обещаю тебе, что никому не скажу ни единого слова из того, что ты хочешь мне сказать». Теперь Эрик был в безопасности. «Видишь ли, Салли», — начал он, — «в Дании есть очень большое и красивое поместье с прекрасной лужайкой перед домом, на которой можно попасть прямо через большие двери из дома. Посреди лужайки находятся прекрасные клумбы самых разнообразных роз. С другой стороны дома можно пройти к большим старым дубам, где пасутся лошади. Там много красивых лошадей. С левой стороны дома выходишь прямо в небольшой лес. Там есть пруд, окруженный густыми деревьями, а наверху стоит маленькая скамейка. Оттуда спускаешься по трем ступенькам к маленькой лодке с двумя веслами. И моей маме больше всего нравилось сидеть в лодке и грести по воде. Моя мама жила там, когда была ребенком, а также позже, когда она выросла. А там внизу, где кончается лужайка, начинаются большие конюшни, где находятся лошади, когда они не пасутся. У моей мамы была своя маленькая белая лошадка. Она каталась на ней с дедушкой или со старым Джоном. Ох, это было так прекрасно! Но однажды мама ослушалась дедушку, потому что хотела уехать далеко с моим отцом. А дедушка этого не разрешал. Но она уехала. А потом ей не разрешили вернуться. И все было кончено. Затаив дыхание, Салли внимательно слушала. Наконец она воскликнула. «Ох, Эрик, какая жалость! Это точь-в-точь, как случилось с Адамом и Евой в раю. Но куда же твоя мама пошла? И что случилось с прекрасным поместьем?» «Мама уехала далеко в Париж, потом во многие другие места. И, наконец, мы приехали в средний участок. В поместье живет мой дедушка». «Эрик, мы сейчас же напишем письмо твоему дедушке и спросим его, можешь ли ты теперь вернуться домой?» «О, нет, нет, я не могу этого делать», — запротестовал Эрик. «Я не должен идти к дедушке, пока не стану достойным человеком, чтобы я мог сказать ему: «Я не позорю ваше имя, дедушка, но мама хотела бы через меня загладить то, что вы выстрадали из-за нее. Я обещал это маме».
0: «О, какая жалость! Какая жалость!» — сокрушалась Салли. «Возможно, ты никогда не попадешь в прекрасное поместье, пока не станешь взрослым. Это будет ужасно долго. А тебе еще придется уезжать зимой к совершенно незнакомым людям в интернат. О, если бы ты только мог поехать в прекрасное поместье к дедушке! Разве нельзя, чтобы это произошло, Эдик? Неужели никто не может тебе помочь?»
1: «Нет, это совершенно невозможно», — уверенно сказал Эрик. «Но теперь, поскольку ты все знаешь, я расскажу тебе намного больше о поместье, потому что я знаю гораздо больше». Мы с мамой часто говорили об этом. Эрик рассказывал все больше и больше, пока они не добрались до дома, где они оба были очень рассеяны, потому что оба мысленно бродили в далеком прекрасном поместье. Мама несколько раз поглядывала то на одного, то на другого, ибо ничто необычное в ее детях никогда не ускользало от ее материнского взгляда. Но она ничего не сказала. Когда позже она помолилась с детьми и стояла в своей собственной спальне, то услышала, как Салли в своей маленькой спальне рядом с ее громко и искренне молилась Богу. Мать недоумевала, что могло так занять мысли ее маленькой девочки, которая обычно была такой открытой и общительной. Что произошло этим вечером и что побудило ее к такой умоляющей молитве? Почему она ни словом не обмолвилась об этом? Могла ли у ребенка быть тайная проблема? Она тихонько приоткрыла дверь и услышала, как Салли несколько раз подряд горячо молилась. «О, дорогой Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы Эрик смог приехать к своему дедушке в прекрасное поместье». Мать вошла в комнату Салли. «Мое дорогое дитя», — сказала она, — «о чем ты только что помолилась Богу? Ты можешь мне это объяснить?» Но Салли так возмутилась, что мать от неожиданности остановилась. «Ты не слышала этого, мама? Я надеюсь, ты этого не поняла, мама. Правда? Мама, ты не должна этого знать. Никто не должен об этом знать. Это большой секрет». «Дитя мое, успокойся и послушай меня», — ласково сказала мать. «Я слышала, что ты молилась Богу о чем-то для Эрика. Возможно, мы тоже могли бы что-нибудь для него сделать. Расскажи мне, что ты знаешь, потому что это может для него привести к чему-то хорошему».
0: «Нет-нет», — воскликнула Салли с величайшим волнением. «Я ничего не скажу, я обещала ему, и я не знаю ничего другого, кроме того, о чем я молилась». Салли бросилась на подушку и разрыдалась. Мать приказала ей вести себя тихо и оставить все как есть. Она больше не хотела ни спрашивать ее, ни говорить об этом. Салли должна была поступить так, как считала правильным, и доверить все Богу. Но некоторые вещи в сознании матери стали проясняться. Когда Марианна приходила прощаться, она расспрашивала ее о матери Эрика. Она спросила, знала ли Марианна ее девичью фамилию. Но Марианна ничего не знала, только однажды она видела странное имя, но не смогла его прочитать. Это было, когда Эрик снял обложку с маленькой Библии своей матери, тогда она увидела имя, написанное золотыми буквами. Эта маленькая Библия, возможно, у Эрика. Лиди нашла маленькую черную книжечку в коробке Эрика, сняла плотно прилегающую обложку и обнаружила написанное мелкими золотыми буквами имя «Хильда фон Вестентроп». Она сразу предположила, что это должно быть девичья фамилия матери Эрика. Но это было все. Благодаря молитве Салли она узнала, что Дания была ее родной страной и что там жил отец. Все это она рассказала своему мужу в тот же вечер и предложила ему немедленно написать этому джентльмену в Данию. Пастор откинулся назад в своем кресле и с удивлением уставился на жену. «Дорогая моя», — сказал он наконец, — «ты что, думаешь, что я мог бы отправить письмо на имя фон Вестентроп Дания? Этого обращения, без сомнения, достаточно для Бога, но не для близоруких человеческих клерков». Но жена не отступала. Она напомнила мужу, что он знал их соотечественника, пастора французской церкви в Копенгагене. Возможно, он мог бы помочь ему выйти на след фон Вестентропа, который должно быть владелец поместья, и такого джентльмена можно найти. Жена так долго и так убедительно разговаривала со своим мужем,
1: что в тот же вечер он, наконец, сел и написал два письма. Первое он адресовал мистеру фон Вестернтропу в Дании. Это письмо он вложил во второе и адресовал его своему знакомому, пастору французской церкви в Копенгагене. Затем он положил толстое письмо на свой письменный стол, чтобы завтра рано утром Элизабет нашла его и отнесла на почту.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио.

0: Германии 2 часа.
1: Псалом 16. Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего не нашел. От мыслей моих